Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая

индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это.

самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому, я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять.
Избавьтесь от ограничений.

или жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности. Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу.

Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава. Там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от

Если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди. Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли? Из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение. Свои мысли, свое поведение, измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудачи, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдания. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то, новую песнь. То я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь. Увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственное,

0: числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте. Здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Будем говорить об этом.
0: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как быть хорошим другом? Притча, 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным». Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имея такую хорошую жизнерадостность.

радостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14:4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14:4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня, вы бы не могли мне помочь? И я говорил, что надо. И он говорит, приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевести. Там, я не знаю, чемоданчики какие-то. Я говорил, хорошо. Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил, вы бы не могли мне помочь. Я говорю, что надо? Они мне говорили, в понедельник нужно встретить там такую-то, такую-то на остановке. И я говорил, хорошо. Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил, хорошо. Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей, каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалким, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили, ты почему не пришел? И мне звонят и говорят, ты почему не пришел? И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. Я говорил, ой, я ногу подвернул. Что-то со мной произошло. Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял. И второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы

0: а я это сделаю. То есть, если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные. Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит. Сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или, не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притчи, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слушайте. «Искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
1: Уметь обличать друга своего.
0: Уметь обличать друга, да? То есть, да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Да. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
2: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
0: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести. Пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян покурить. И вы должны что сделать? С ним пойти? Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека. Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал знаете таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно,

0: И люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал. Сказал: Виталик, ты крут, ты молодец. Потом встречает Серегу, говорит: Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил? Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: слушай, я сегодня нашего пастора видел. Он говорит: ну и что? Он говорит: он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
1: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
0: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так: я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать: ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладить углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Ну, мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он... Да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли погуляем куда-то, ты крут, там, плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказала.
1: Они могут этим оскорбить.
0: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
2: Принимать таким, какой он есть.
0: Нет, не нужно принимать такой, какой он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете, вот в чем, что от нас требуется, вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается, я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего, они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго, мужчины, ну, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество Евангелия от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу, кстати, да. Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество. И Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало, ни овечка одна, ни корова одна не пропала. Все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Ну, дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят к Давиду и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, у него был красивый фейс, такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни, но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит, так, ребята, собираем армию, идем к Навалу, и к утру у Навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал всех в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду, Давид, не делай глупости, Навал он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся. И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как с Серегой отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Псалом 14.3. «Кто клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношения, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
3: Да.
0: Как зовут его?
3: Сергей.
0: Серега?
3: Да.
0: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
3: Аминь. Брат,
0: неправильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
3: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то.
0: Молодец.
3: Подобное.
0: Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал и рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит, слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне, говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. А я тебе говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он, человек, очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с тех, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество – сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15-23.

потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23.

0: на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
0: Ну, мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, которые мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать: меня это напрягает, меня приводит это в дискомфорт, мне некомфортны эти отношения. Вот и все. И если человек продолжит в таком плане строить отношения, я думаю, что это не друг.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, давайте по очереди. Начинай.
2: Да. Вот по поводу советов. Вы сказали то, что нужно давать советы своим друзьям, и, соответственно, друзья тоже дают тебе советы, и ты к ним... можешь прислушиваться или не прислушиваться. Допустим, какая-то проблема. У тебя есть два твоих друга, которые тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
0: Решение три. Первое. Послушай друга номер один. Второе. Послушай друга номер два. Третье. Не послушать никого и принять самостоятельное решение.
2: Если не получается самостоятельное решение принять, не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит: да, я тебя понимаю, смотри, ты должен сделать, я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал так, совершенно по-другому, совершенно противно тому, что сказал первый друг.
0: Я бы лично воспользовался таким образом. Я имею в виду советом. Я бы воспользовался советом человека, который, может быть, имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но, опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
1: Спасибо большое. Давай пойдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
0: Это очень такой ответ будет большой, мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то в процессе жизни наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И когда интересы перестают совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
1: Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста.
3: Как быть, если я, например, прямо и искренне, как вы говорили, объяснила другу, что он слишком груб со мной, а он отвечает, что это просто шутки и не воспринимает моих замечаний всерьез?
0: Я понимаю, что это, Это парень, скорее всего.

0: Да, дело в том, что я говорил на прошлой программе, я говорил, что парни отличаются тем, не обижайтесь, парни, мужчины это существа, такие я их называю, идущие по жизни на ручнике. Именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом, они немножко подтормаживают. И поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь, ну, один раз в колокольчик позвонил, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, где-то на десятый, может быть, на 12-й, пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на 12-й дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Но, опять же, вы должны еще учитывать, мы говорили с вами, да, то есть, может быть, разные социальные условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни, и он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть в плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
1: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможно ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.
0: Да, это бывает в жизни, когда мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек. И у некоторых людей есть они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями, потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, как бы, ну, если ты меня не достаешь очень сильно, если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, как в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит, или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и как бы, пока он дискомфорт не создает, этот парень там цветочки дарит, смски шлет, ну пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения, что она сделает с этим,
1: Прервется.
0: тем, который смски шлет там? Ну, отошьет его, вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
2: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом, и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
0: Тебе нужно объяснить ей, что ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему. Она была очень интересна, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
0: Спасибо.

слово, которым мы вместе двигаемся как церковь, и это, конечно же, мы будем говорить о миссии. Будем говорить о миссии, и, конечно, я бы хотел, наверное, начать с моей истории. В 2005 году я пришел в церковь, покаялся, и вот одно из самых важных вещей, чего я начал искать с момента, как я покаялся, я начал искать, в чем мое призвание. Я начал молиться, говорил: «Господь, в чем же мое призвание?» Я помню однажды в одной такой молитве молился, говорю: «Господь, я хочу служить Тебе, но не знаю, где мое призвание». И в этот же вечер Алексей Романов проповедовал, и он сказал так: «Если хочешь узнать свое призвание, поедь на миссию». И для меня это был как ответ от Господа. Я такой: точно, я поеду на миссию. Хотя в то время я не говорил по-русски, не умел молиться, не читал Библию ни разу. Но у меня было в сердце желание. Я говорил: Господь, я хочу узнать мое призвание. Я хочу знать, кто я и что мне надо делать. Я поехал на миссию. И знаете, что на этой миссии я увидел впервые в своей жизни видение. Увидел видение, в чем я занимаюсь в будущем. И, конечно же, я не поверил. Но знаете, что эта миссия очень сильно благословила меня. Именно там я начал молиться. Именно там я пережил Святого Духа так сильно, никогда как в жизни не переживал. Именно там я получил свое призвание, и в будущем потом на конференции ЮС я получил подтверждение. Поэтому миссия — это не время, когда только ты едешь, чтобы благословить других, но это время, когда ты благословляешь других, и твоя жизнь тоже благословляется. Аминь. И все, кто миссионеры были там, они знают. Правда же? Ты едешь туда, ты думаешь: я отдам им. Но знаешь, что ты переезжаешь еще больше наполненным, еще больше вдохновленным и еще больше благословением. И это очень круто. И также в прошлом году, я помню, я поехал на миссию впервые в Африку. Мы были в Кении. И это было удивительное время. Знаете, иногда ты не понимаешь, где ты живешь, иногда ты не понимаешь и не ценишь вообще место, где ты живешь. Но когда ты приезжаешь в какие-то такие места, где люди в нужде, где люди никогда не слышали имя Иисуса Христа, ты в этот момент себя чувствуешь: я так нужен здесь. Ты такой понимаешь, что: о, для этого времени я рожден. Вот для чего я закончил библейскую школу. Я хочу отдать им. И знаете, в прошлом году я был в Кении, можно показать фотографию, и там были вот такие детишки. Я помню, когда я был рядом с ними, Бог так сильно затрагивал мое сердце. Я помню, когда я снял видео и показал им, я показывал, какие они. И знаете что? Они впервые себя видели, как они выглядят. Это было так странно. Ты думаешь, ты знаешь, как ты выглядишь, и это нормально. Но знаете что? Они впервые увидели очертания своего лица. И они радовались, потому что видели, как они выглядят. Я думаю, только ради этого стоило туда поехать. Они были самыми счастливыми людьми. Итак, я понял, что миссия — это время, когда что-то происходит с твоей жизнью. Это время, когда ты служишь другим, но это также время, когда Господь касается твоего сердца, закладывает туда мечты, дает тебе понимание, иногда сострадание. Это, знаете, прививка такой любви вообще людям вокруг нас. Поэтому мы сегодня будем говорить много о миссии. И проповедь сегодня называется так: «Прекрасные ноги». Скажите: «Прекрасные ноги». На самом деле, очень странное название такое, да? Что за ноги, что за прекрасные. Но Римлянам 10 главе, 14 стихе написано следующие слова. Давайте вместе прочитаем. «Но как им призвать того, то есть Иисуса, в кого они не поверили? И как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И кто-либо может возвещать, не будучи посланными?» Написано: «Как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть». Аминь. Знаете, что в этом местописании говорит о том, что невозможно человеку спастись, если кто-то не пойдет. Если кто-то не примет это решение пойти куда-то. Знаете, что Бог дал нам руки, и Бог дал нам голову, и уши, и глаза, и много чего дал, но также Бог дал нам ноги. Ноги для того, чтобы, кто-то скажет, футбол играть. Аминь. Но также ноги для того, что мы куда-то шли. Аминь. Я так рад, что Бог дал нам ноги, и мы можем куда-то идти. Поэтому это что-то... Ноги — это продвижение, продвижение. И слава Богу, что церковь — это тоже продвижение. Когда я думаю о нашей церкви, знаете, церкви «Слово жизни» называются церквями веры. Это движение веры, которое пришло и даже сюда, в нашу страну. И мы видим, что есть церкви «Слово жизни» по всему миру. И это так круто, но это продвижение. Это про людей, которые когда-то приняли решение куда-то идти, возвещать добрую весть. Я помню, как недавно к нам приезжал Карл Густав, и он проповедовал на миссионерской встрече, и он говорил: я когда первый раз, когда в 80-х приехал в Москву, говорит, я молился, говорит: Господь, что я здесь делаю? Как я буду здесь проповедовать? И Бог сказал: Карл Густав, в этом городе есть люди, которые молятся, люди, которым ты должен прийти, это мои люди. Я думаю, вот это круто. Человек оставил что-то, приехал в другую страну, и это, я уверен, что чего-то ему стоило. Итак, церковь — это продвижение. Мы не можем быть частью церкви и просто сидеть на месте и ничего не делать. Поэтому Бог говорит о ногах, Он говорит: прекрасные ноги, которые идут.

идут куда-то для того, чтобы возвещать Божию весть. Аминь. И знаете, я сегодня делал не просто так кроксы. Вот. Я поставлю эти кроксы сюда, чтобы напоминание нам о том, о чем была проповедь. Поэтому если вы ничего не запомните в моей проповеди, вот, запомните кроксы и запомните о том, что нам всем куда-то надо идти. Аминь. Как минимум после этого собрания домой надо идти. Но также мне что интересно, что бы хотел сказать. Наверное, у нас есть одежда, которую мы одеваем дома. У нас есть обувь, которую мы одеваем, когда мы играем в спорт. И у нас есть обувь, когда мы едем путешествовать, берем с собой, правда? Я думаю, что когда мы говорим о миссии, должно быть тоже что-то внутри нас, что-то должно переключиться. Мы должны одеть что-то, что будет говорить нам сейчас время, когда я куда-то иду. Итак, Исаия 52 главе, в 7 стихе говорит так. Как прекрасны на горах ноги тех, кто несет радостную весть, возвещая мир, кто приносит добрые известия, возвещая спасение, кто говорит Сиону, твой Бог воцарился». И мы здесь видим, что Исаия тоже об этом говорит, что в Ветхом Завете он говорит о людях, которые куда-то идут для того, чтобы нести добрую весть о Боге. Поэтому прекрасные не сами ноги, но тот факт, что мы куда-то двигаемся. Если мы с вами христиане, которые двигаемся в Божьем призвании, Бог говорит, это прекрасно. Это то, что я хотел в твоей жизни. Поэтому Бог побуждает нас к действию. В первую очередь, начиная, когда мы приходим к Богу, когда мы начинаем молиться Ему, когда мы принимаем Его как свою жизнь Господа и Спасителя. С этого момента что-то в нашем сердце происходит. Как в моей жизни, как я рассказал, в 2007 году я такой, я хочу что-то сделать. Я хочу, Бог дает пробуждение для того, чтобы мы куда-то вместе с вами шли. Аминь. Итак, призвание. Деяние 1 главе 8 стихе говорит так. «Когда на вас сойдет Святой Дух», вы читали это местописание, он говорит, «вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Вы помните эту историю, когда Иисус воскрес, Он дал ученикам конкретное наставление. Он сказал, «Дух Святой сойдет на вас, и вы пойдете до краев земли». И так что, знаете, что Библия говорит четко. Иногда мне интересно становится, когда общаюсь, иногда человек говорит, «А я не знаю, что мне надо делать, я не знаю, куда мне надо идти, я не знаю Божью волю». Знаете что? Божья воля открыта в Библии. Если вы хотите, что Бог хочет от вашей жизни, вам достаточно читать Библию. Аминь. Иногда мы такие, Бог, скажи, что мне надо делать, куда мне надо идти? Иисус говорит, ты примешь силу, и ты пойдешь до краев земли. Если ты вдруг не знаешь, или ты читаешь Библию, все равно не понимаешь, приходи к нам по четвергам. Каждый четверг утром мы читаем вместе Библию и общаемся вместе. Аминь. Кстати, это очень крутое мероприятие. Если вы вдруг хотите читать и размышлять, приходите каждый четверг в 8 утра на Волгоградке. Итак, Божье призвание для нашей жизни открыто уже. Нет ничего такого, что Он спрятал. Поэтому Иисус четко говорит. Он говорит, не только в Иерусалиме, но до края земли. Вы получите. Теперь вы должны время, когда мы должны с вами идти куда-то. Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел чуть раскрывает эту историю, что это означает. Мы теперь, говорит, новое творение. Когда мы спасаемся, он говорит, теперь мы новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которых Бог предназначил нам совершать. Итак, мы видим с вами, что христианство – это о том, что мы куда-то должны идти и что-то сделать. И не только проповедовать Евангелие, но также делать добрые дела. Аминь. Мне так нравятся люди, которые проповедуют делами, а не только словами. Когда человек видит твою жизнь, видит твои поступки, говорит, точно, я также хочу быть. Что-то в этом человеке есть. И, конечно же, это Бог внутри нас, который живет. Поэтому Бог говорит о том, что Он предназначил что-то совершить нам. Так что Бог сделал что-то для нас, и Он дал нам много чего. И теперь время, когда мы должны это передать миру. Я очень рад, что когда-то кто-то проповедовал мне. Но это означает, что это также мое время сейчас это сделать дальше. Передать Божье послание другим людям. Принести пробуждение, принести добрые дела. Поэтому иногда что-то мешает нам, иногда что-то мешает. И я не знаю, что вы переживаете, когда обычно ребята здесь говорят о миссии и вас вдохновляют, говорят, давайте пойдемте с вами в миссию. И я уверен, что кто-то из вас говорит точно, однажды я поеду. Кто-то говорит точно, я в этом году поеду. А кто-то говорит, я пока не знаю. У меня есть еще много разных нерешенных вопросов. Может быть, когда-нибудь, а может и нет. И знаете, есть иногда что-то, что мешает нам, и это нежелание двигаться. Иногда мы можем находить всякого рода причины, чтобы пренебрегать миссией, пренебрегать тем, что Бог дал нам
и откладываем ее на потом. И причины могут быть на самом деле абсолютно разными. Например, история, которая случилась

читаешь, потом вторую главу читаешь, ты думаешь, это первый день, а это второй день. Третья глава — это третий день. А четвертый, ну, это четвертый день. Но на самом деле между этими главами, на самом деле, огромная история. Чтобы вы понимали, момент, когда Дух Святой сошел на день Пятидесятницы, они крестились, начали проповедовать Евангелие в Иерусалиме, и потом пошли туда, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, между этими историями прошло 10 лет. Иногда Бог может говорить себе о чем-то, что тебе надо сделать, но ты настолько медлишь, настолько откладываешь, что проходят годы. И правда то, что с нами также бывает. Иногда Бог говорит тебе, что-то надо делать, но ты постоянно откладываешь. Я в своей жизни принял такое решение. Это меня сильно научило. А когда бывает на конференциях, и когда что-то Бог говорит в мое сердце, побуждает какое-то желание, дает мне понимание, что мне надо делать, я принимаю решение сделать здесь и сейчас. Потому что я знаю, если этот огонь, это желание, которое Бог дал мне, откладывая на следующий день, это означает, что, скорее всего, я его уже никогда не сделаю. Потому что когда ты возвращаешься с конференции вдохновленным и попадаешь в рутину, и ты не начинаешь делать то слово, которое Бог дал тебе, ты просто откладываешь на неделю, потом еще на неделю, и этот огонь все меньше и меньше, и потом ты вовсе забываешь о том, что Бог тебе сказал. Поэтому если ты что-то получаешь, ты понимаешь, что это Бог бросает тебе вызов в твое сердце, говорит, да, Господь, я хочу этого. Я не просто хочу, я сделаю это. Но есть что-то, что нам мешает. Итак, нежелание двигаться. Иногда мы не хотим, иногда есть много разных причин, почему мы не можем этого делать. И мы можем доказать себе и другим, и может быть, даже будем правы в каких-то вещах. Но я верю, что в Божьих пути всегда есть место Божьему движению. Когда мы доверяем Богу, я не знаю все, как может быть Бог, но я знаю, что если ты призываешь, тогда ты и поможешь совершить то, о чем ты мне попросил сделать. Аминь. Поэтому нежелание двигать — это то, что бывает в нашей жизни. Но сегодня Карен пел эту песню о том, что Бог, Он побуждает нас, Он пробуждает нас. И знаете, что пробуждение начинается всегда с нас. Когда мы пробуждаемся, когда что-то происходит в нашей жизни, и Он пробуждает, я понимаю, где я сейчас. До этого кажется, что до этого времени я спал. Почему я до этого не сделал вот это? Почему я до этого не поехал на миссию? Я думаю, что многие ребята, которые впервые поехали на миссию, задумались, а что я до этого не ехал? Знаете, мы все планируем свой летний отпуск, правда? Я надеюсь, у вас будет очень хороший летний отпуск, и вы можете куда-то поехать отдохнуть. Но также я верю, что мы можем планировать нашу поездку миссионерскую куда-то. И я тебе скажу, это может быть даже лучше, чем какой-либо отпуск. Потому что ты можешь пережить такие вещи, что в отпуске просто, как тюлень, да, вот так. Упал там на пляже, и все. А там такое происходит вообще. Я не осуждаю, нет, что ни в коем случае, поймите меня правильно. Я сам поеду отдыхать, и это классно. Но я имею в виду, что мы тоже можем об этом думать. И у меня здесь есть кроссовки, можно, пожалуйста, я одену, чтобы это не босиком ходить. Но также, знаете, что, как я сказал, есть обувь, когда мы одеваем дома, что мы здесь, мы никуда не пошли. Но есть время, когда ты одеваешь обувь для того, чтобы куда-то идти. И поэтому нам нужно одеть такую обувь, которая нам поможет на миссии. Когда мы можем бегать, когда мы можем идти и не уставать, когда мы будем в защите. И знаете что? Время идти, и как говорит Божье Слово, как прекрасны ноги. Аминь. И я рад, что есть время, когда мы дома, но также я верю, что есть время, когда мы одеваемся для того, чтобы куда-то идти. Поэтому Бог пробуждает нас к действию. И это произошло в Деянии, 8 главе, 1 и 4 стихах. Написано так, Савл, то есть Павел, еще так, который был Савлом и убивал людей, говорит, Савл же одобрял это убийство. Они убивали Стефана, если вы помните эту историю. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Потом написано, между тем рассеявшиеся изгнанные из своих мест возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Итак, мы в этой истории видим, что 10 лет они пребывали в этом месте. Они никуда не ходили, хотя Иисус им четко сказал, идите в Иерусалим, в Самарию и до краев земли. Но вдруг они все это время спали, они не понимали, что это означает, хотя как еще по-другому сказать? Но они вдруг переживают пробуждение. Каким образом? Когда начинается гонение. Знаете что, я не верю, что Бог посылает в нашу жизнь гонение. Я не думаю, что это был Божий план, давай, они никуда не пошли, давай, пускай гонение придет в их жизнь. Не-не-не. Но я думаю, что иногда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, которые пробуждают нас, и Бог использует это для того, чтобы благословить нашу жизнь. Поэтому они, оказавшись в трудное время, когда их гнали, их против церкви говорили, их закрывали, они рассеялись по всему миру, и Бог использовал их для того, чтобы принести пробуждение до краев земли.
Поэтому гонения, которые

было инструментом, чтобы, на самом деле, гонение стало инструментом, чтобы побудить церковь к действию, начать делать то, что Бог им сказал вначале. Поэтому иногда в твоей жизни тоже что-то происходит. Я не знаю, переживал что-то такое или нет. Какое-то плохое событие, иногда даже не очень приятное. Думаешь, почему это случилось в моей жизни? Но иногда именно такие события побуждают наши жизни о чем-то осмыслить, понять какие-то вещи, принимать какие-то решения, куда-то двигаться, делать то, что мы долго откладывали. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог использует даже такие сложные ситуации для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы использовать эту ситуацию наоборот, чтобы дать нам то, возможно, чего мы не видели все это время, или просто привыкли, или что-то оставили, или просто в этом комфорте находились. Есть один человек, и точнее был такой человек, его звали Джон Рокфеллер. Знаете, что он был один из самых богатых людей, который начинал нефтяной бизнес в Америке, и он был, будучи верующим человеком, у него там бабушка, насколько я помню историю, читал Библию и так далее, он был как бы верующим человеком, но занимался бизнесом и разные дела делал. И в 53 года, когда ему было, у него обнаружилась очень редкая болезнь. И когда он пришел к врачу, ему сказали, что в тебе осталось жить один год. Это страшное дело, когда ты узнаешь, что тебе осталось один год. Я помню, когда однажды мне сказали, что ты умрешь в какой-то момент, но не знаешь когда. Я помню, я когда пришел к врачу и проверили мое сердце и сказали, ну, у тебя такой диагноз, ты можешь в любой день умереть. Я помню, там стоял, думал, но я всегда знал, что я могу в любой день умереть. Но тут я осознал конкретно. И знаешь, когда такие моменты, ты понимаешь, что в твоей жизни осталось не так, может быть, много времени, ты начинаешь задуматься о чем-то важном. И также, я думаю, кстати, моя история закончилась хорошо. Господь исцелил меня, слава Ему, 2 года назад. Да. И знаете что, и Рокфеллер, он начал задуматься, а зачем все это произошло? Ну, что мне делать? Я богатый человек, у меня все есть вообще в моей жизни. И он к тому моменту, он не мог ничего есть, он пил молоко и ел печеньки, это все, что он мог. Но начал задуматься, а что мне сделать? Что я могу сделать в свои года, когда у меня остался один год? И тогда он начал служить людям, и он начал жертвовать свои деньги, он открыл много разных церквей, и он покупал всякие разные рода лекарства, и помогал больным и так далее. И знаете, что он организовал огромную компанию, которая помогала людям по всему миру. И так, вместо того, чтобы ему умереть в 54 года, он жил и прожил и умер в 98 лет. Слава Богу, правда? Я думаю, что что-то происходит в этот момент, когда мы начинаем что-то делать. Мы не спим на месте. Знаете, у меня бабушка тоже очень взрослая была, но знаете, что в ее жизни всегда была жизнь? Она всегда двигалась, куда-то шла, что-то делала. Люди, которые делают, в них есть жизнь какая-то. Аминь. Поэтому мы с вами, как молодежь, 100%. В нашей жизни должна быть огромная жизнь. То есть люди, смотря на нашу жизнь, должны вдохновиться. Мы куда-то идем, что-то делаем, что-то строим. Знаете, я хочу сказать, имея такую возможность, каждое воскресенье вот эту часть сцены строят. Знаете кто? Несколько парней, ну как несколько, несколько может быть, 10 человек, я не знаю. Но здесь в этой церкви приходят парни, которые просто собирают эту сцену. Мне так это нравится. Давайте поаплодируем, вы мои герои. И это так круто. Никто не говорит, ну что я там буду делать, пойду на готовенько. Нет, знаете что, мы молодежь. В нашей жизни должно быть, о, что-то будет, вторничная молитва, я там буду. Что нам там надо делать? Поехать на миссию? Маша, куда ехать? Давай поедем вместе. Давайте, что нужно делать? Детские дома. Аня, куда надо ехать? Давайте помогать детям в детских домах. Я думаю, что мы как молодежь должны быть живыми, аминь. Должно быть движение в нашей жизни. Мы не можем быть уже такие молодые и старые. О, я никуда не хочу, ничего не хочу. Да что я там туда пойду и так далее. Должна быть жизнь внутри нас, аминь. Поэтому молодежь, Бог пробуждает нас и использует разные ситуации для того, чтобы мы начали двигаться. Поэтому иногда ты застреваешь где-то в своей жизни и приходят проблемы. И когда проблема приходит, я верю, что это Бог может изменить эту проблему и в этой проблеме показать тебе что-то. Что-то надо, что тебе надо изменить в своей жизни. Куда-то надо двигаться, что-то надо сделать. Поэтому Петр в своей жизни, он также не понимал всего этого. И знаете, что в Деянии 10 главе 15 стихе говорит так. Тогда голос, то есть Петр, представьте, апостол, он исполненный Святого Духа. Бог ему сказал, что надо идти до краев земли. И при этом он все это время ждал, ничего не делал. Но в 10 главе 15 стихе он говорит так. Тогда голос сказал ему, то есть Петру, второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Другими словами, он видит видение, где Бог приходит к нему, говорит, Петр, вот все эти люди, язычники, о которых вы вообще не уйдете, о которых я уже вначале говорил, я очистил их, он говорит. И в 16 стихе говорит, тогда

0: было три раза, то есть это видение, он увидел три раза, и то чес полотно было поднято на небо. Представьте, три раза он видел видение, и потом в 17 стихе говорит, Петр все недоумевал, то есть не понимал, что бы значило это видение. Бог в самом начале сказал, идите до краев земли. 10 лет прошло. Бог приходит, говорит, три раза показывает, говорит, Петр, я все, что очистил, не считай нечистым. И Петр думает, что же это значит? Интересно, о чем Бог говорит? Знаете, девушки, вам тоже скажу, извинюсь за себя и за всех парней, мы иногда тормозим. Иногда мы не замечаем. Я потом о том анекдоте, когда парень и девушка проходят мимо ресторана, и девушка такая говорит, как вкусно пахнет. И парень говорит, а хочешь еще раз пройдем? Это не пройти хочет, поесть хочет. Надо сходить в ресторан, пригласить, сказать, пойдем покушаем. Парни, ну вы со мной, да? Ну поддержите меня, аминь. Имею в виду, что Бог иногда четко показывает тебе что-то. Он говорит, да тебе надо это сделать. Ну, то, что он имел в виду вообще? И знаете, что Библия, как я сказал, все написано. Бог сказал нам все, что от нас хотел. А мы иногда говорим, а что Бог хочет от нас? Кто знает? Пойду на вторичную молитву, узнаю. Да открой Библию и посмотри, что Бог тебе сказал. Он сказал тебе, что ты примешь силу и пойдешь до краев земли. И когда ты будешь проповедовать Евангелие, когда ты будешь молиться за больных, ты будешь видеть чудеса и знамения. Аминь. Поэтому, ребята, это наше время, мы не должны с вами тормозить. Поэтому Дух Святой говорит Петру прямо и говорит о том, что Петр, ты должен идти. Но Петр все равно не понимает. Поэтому, слава Богу, за Корнили. Он приходит к нему домой, и говорят, Петр, пойдем с нами, пожалуйста, там люди тебя ждут. И Петр встает тогда и идет туда. Я бы хотел, чтобы мы как церковь, знаете, что мы не были... Ну, так не тормозили, чтобы мы слышали голос Бога, понимали, что Он от нас хочет, и знаете, что не откладывали, но брали и шли туда, куда Бог нас призвал. Аминь. Поэтому Бог идет впереди нас. Знаете, что я заметил, что Бог, когда нас зовет куда-то, это означает, что у Него уже есть план. Помните, как Иисус говорил, вы дайте им есть, на самом деле знал, что хотел сделать. Я думаю, когда Бог вкладывает в наше сердце желание, это означает, что я знаю, что я хочу сделать для тебя. Бог дает тебе желание, например, поехать в ту же самую миссию. Ты такой говоришь, а как это будет? Или еще что будет там? Бог знает, что если Бог призвал, значит, Он что-то приготовил. В этом смысле нам нужно быть готовым, чтобы следовать за Ним. Ефесянам 2 главе 10 стихе говорит так. «Мы теперь новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Другими словами, Бог что-то приготовил для того, чтобы мы совершили. У Бога есть план. Вопрос в том, могу ли я следовать, могу ли я идти туда, куда Он меня позвал. Если я смогу, то Он что-то совершит там. Аминь. Иногда мы не знаем всего, как это происходит. Иногда мы не понимаем даже то, что мы сделали, насколько сильно повлияло. Когда я был в Кении, там был один человек, его звали Рафаэль. И знаете, что он был слепым. Слепой человек находился в Африке. Я, когда услышал эту историю, меня так сильно вдохновило. Знаете, что когда-то один миссионер приехал туда и ему дал Библию для незрячих. Научил его читать и уехал. Ты, может быть, приехал, не знаю, ребята, кто были на миссии. Может быть, ты послужил одному человеку. И ты думаешь, ну что я такого сделал? Может быть, ты даже сейчас этого не чувствуешь. Но знаешь, что человек, который тогда пришел к Рафаэлю и послужил ему, Рафаэль принес пробуждение свое племя. Не только свое, но племя еще своих противников, с кем они сражались. Он принес мир и пробуждение. Он воспитал больше 50 пасторов один. Я думаю, это слепой человек. Просто делать великие вещи там, находясь в Кении. Но почему? Кто-то один из нас встал и пошел туда. Пошел и принес к нему Евангелие. Принес ему Библию, чему-то научил. Иногда ты не можешь оценить всю работу. Иногда ты не можешь понять, что ты сделал. Возможно, ты повлиял только на одного человека. Я хочу с тебя сказать, этого достаточно. Бог может использовать эту ситуацию для того, чтобы принести пробуждение в целые страны. Аминь. Но для этого кто-то должен встать со своего места. Для этого кто-то должен пробудиться и куда-то идти. Туда, куда Господь назовет. И так написано, что Он предназначил нам совершать. То есть есть что-то, что Он предназначил для каждого из нас, чтобы мы шли и совершали. Аминь. Мне кажется, что я на 2х проповедую, да? Ну, чтобы вам комфортно было. Итак, Бог что-то подготовил для нас, чтобы мы что-то делали. Бог идет впереди нас, но Он не просто нас посылает, знаете, что идите, а там вы сами разберетесь. Не-не, Он идет перед нами и готовит нам что-то. И когда мы идем, мы следуем, мы понимаем, Господь, это было больше, чем я ожидал. Поэтому церкви должны быть прекрасные ноги. Это значит, что ноги, куда мы с вами должны, что делать? Двигаться. Аминь. Но есть много предрассудков, И Петр в этой истории с Корнилием, мы должны понимать, он приехал в Самарию для того, чтобы проповедовать туда, но он, никогда евреи не ходили к Самарию, они не общались с самарянами, они никогда не делали это, но ему это надо было делать, и, возможно, его сердце было разное мышление. Он думал, как это будет, что там будет, кто меня захочет послушать, да мы с ними вообще не общаемся. Иногда даже наши внутренние предрассудки не дают нам силу делать то, что, о чем нас Господь попросил. Я помню, что когда я, помните, я рассказал в начале истории, когда я шел на миссию, я ничего не знал, и у меня было 1000 аргументов, почему мне не надо было идти на миссию, потому что я не умел говорить по-русски, я ни разу не читал Библию от начала до конца, я не умел молиться вслух, потому что я стеснялся молиться, я не умел дружить, потому что я был самым стеснительным человеком. И вот такой миссионер, представьте, который едет куда-то что-то делать. Я помню, даже у меня мама сказала: «Армен, ты куда пойдешь? Ты куда пойдешь вообще? Ты ничего не умеешь. Как ты пойдешь вообще? Я только покаялся». Я говорю: «Мама, я не знаю. Я чувствую, что Господь меня зовет. Я хочу туда идти». И, конечно, в итоге я поехал. Слава Богу, да. И знаете что? И это благословило мою жизнь. Но есть иногда много предрассудков из-за чего, что может не получиться. Почему я не могу туда поехать? Я уверен, что мы найдем 1000 причин. Но я верю, опять же, еще раз скажу, что если Бог тебя зовет, если Бог говорит в свое сердце, и даже у тебя есть 1000 причин сказать «нет», но у тебя есть одна причина, почему сказать «да», потому что Бог тебе сказал. И у него есть план для того, чтобы совершить что-то великое через тебя в этом мире. Аминь. Поэтому история с Корнилием такая, что он боялся туда идти. Он или не боялся, он переживал, скорее всего, и в Самаре. Но когда он пришел в дом Корнилия, он обнаружил что-то очень интересное. Он обнаружил следующее, это в Деяниях 8 глава 6-8 стих. Там было следующее. Когда он пришел туда, там были толпы людей, которые единодушно внимали тому, что говорил Филипп. Толпы людей, просто представьте, толпы людей пришли туда и слушали. Может быть, он вообще не ожидал, что кто-то его послушает, но там толпы слушали. Потом он там совершал чудеса. Там происходили чудеса. Многие парализованные, хромые исцелялись. И в этом городе была огромная радость. Я думаю, что Филипп сам в шоке был от того, что происходило там, в этом городе. И знаете, что мы иногда не знаем, что будет, но мы знаем, что Бог нас позвал. Есть один человек, которого хочу позвать на эту сцену, ее зовут Настя, и она ездила в Турцию, и ее история, случилось кое-что интересное. Настя, добро пожаловать, давайте поаплодируем ей. Расскажи свою историю, как ты съездила туда, чего ожидал и что случилось?
1: Да, Армен, спасибо большое. На самом деле я получила откровение, что мне нужно ехать помогать в церковь в Турции. Но я, как ты сказала, затормозила. И после этого получила еще много откровений, и поэтому согласилась и поехала на миссию в Стамбул. И знаете, на самом деле там произошла одна такая масштабная история для меня, которая напомнила мне вот про эту мысль о прекрасных ногах, и я хочу с вами поделиться ею. Там мы с девочкой в социальном служении как-то раз навещали семью. И это была семья мусульман, но они знали много о Иисусе Христе, потому что их дети посещают воскресное детское служение у нашей церкви в Стамбуле. И мы решили просто их поддержать, так как их глава семейства, дядя, он попал в сложную ситуацию. У него разорвался аппендикс, было несвоевременное лечение, и после операции были какие-то очень там, страшные осложнения, и у него начался абсцесс. Для этого требовалась вторая операция, и достаточно срочная, потому что счет шел на каждую минуту. И мы как раз пришли в эту семью, и тут нам сообщают, что он отказался ее делать, потому что очень испугался, так как узнал о возможных осложнениях и последствиях вплоть до вероятности летального исхода. И тут эта семья нам говорит: «А вы могли пойти в больницу и уговорить его сделать операцию и, возможно, помолиться вашему Богу?» Для нас это было таким большим удивлением, потому что мы две девочки должны пойти к другим национальностям, даже другой религии, исповедовать там им Христа, молиться и что-то у кого-то уговорить. Ну, для нас это удивительно, на самом деле, такая масштабная история. Но, конечно, мы пошли. И когда мы туда пришли, там было более 20 человек, его родственников и друзей, это не считая детей, из его общины мусульманской. И это вообще в целом была такая диаспора их национальная. Они нас так странно смотрели и... Нам стало немного страшно, само собой, потому что казалось, что мы можем. Ну, мы такие молодые, и мы вообще толком даже, наверное, не говорим по-турецки, всего несколько фраз. Но Что-то Бог сделал с нашим сердцем, у нас появилась какая-то уверенность, и мы начали говорить им о том, что Иисус может дать ему мир в сердце, благословить ход операции, и в целом он просто может его благословить. И знаете, мужчина согласился. Он согласился с нами молиться, он призвал имя Христа, покаялся в своих грехах, благословил руки врачей, попросил о том самом сверхъестественном мире в сердце, и после этого он улыбался и был согласен на операцию, его увезли, и это для нас было какое-то... На самом деле, большое удивление, но еще большим удивлением было, когда с нами стали молиться женщины, которые находились в этой палате. Они стали также призывать имя Иисуса Христа, о котором в этот момент слышали впервые. И операция шла несколько часов, она была сложной, и каков итог? С ним все в порядке, он жив, слава Богу. Да, и более того, он ходит, прыгает, бегает, устроился на новую работу. Он нашел себе невесту, да, вот это скорость, так что никаких оправданий, братья. Да, и после этого, через несколько недель, наши сестры, также молодые девочки, пошли еще раз навестить эту семью, узнать, как у них дела. И в этот момент их встретило несколько мужчин, это были те друзья, которые тогда находились в больнице. Они стали их расспрашивать, что вообще происходило, о чем вы молились, что за Бог такой. И какое же было удивление, когда мы узнали, что на самом деле они просто хотели узнать больше о нашем Боге. И после их разговора они исповедались, покаялись в своих грехах и признали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Да. И более того, это еще не конец истории. Буквально на днях я узнала, что в нашей церкви в Стамбуле появилось отдельное служение для этих семей, для этой нации, на их языке, где они спокойно, в комфорте общаются, прославляют имя нашего Господа и становятся частью нашей большой семьи. Вот такая история.
0: Надь, спасибо тебе большое. Пожалуйста, проходи. Давайте еще раз поблагодарим Настю и подарим ей аплодисменты. Вау. Слава Богу! Слава Богу! Как я сказал, мы не знаем вообще, что может быть. Но когда Бог зовет, у Него есть какой-то план, о котором мы не знаем, правда? И мы можем просто следовать, и Бог будет открывать перед нами двери. Я помню, как Лестер Самрелл, ну как не я помню, а читал об этом, что когда он ездил в Африку, ему отговаривали, говорит, Лестер, не надо тебе ехать сюда, потому что ты умрешь голодной смертью. И он тогда сказал так, я поеду служить Богу куда угодно, я поеду в Африку служить. И если я там умру с голодной смертью, пожалуйста, когда вы меня похороните, напишите на моем камне на кладбище человек, который доверил свою жизнь Богу и умер от голода. Я думаю, это так интересно. Лестер был 100% уверен, что так не будет. У нас пастор Мацула, он большой пример миссионера. Я так рад, что он в нашей церкви, правда. Это самый лучший пастор, который у нас есть. И знаете что, он однажды услышал это послание, я уверен, в своем сердце. Есть такая страна, Россия, поеду туда, буду служить там. И мы все с вами очень благодарны и благословены тем, что он принял это решение. Я уверен, что есть много людей, которые также были бы благодарны, если мы сказали на Божьему призыву, да и аминь, Господь, я хочу и я пойду. Итак, мы видим эту историю, Деяния, 10 главе, 25, 33, 34 стихе, как Петр пришел к Корнилии, встретил его, и павший, и написано, он пал его перед ногами Петра, и сразу же после этого написано, я сразу после за тобой, и хорошо, что ты пришел, Корнилий говорит, сейчас все мы здесь перед Богом, мы хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать. И в 44 стихе Петр говорит, еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. И так многое произошло там. Имею в виду, что Петр не знал вообще, что там может быть. Он просто пришел туда, но Бог уже что-то приготовил. Я верю, что Бог нас не просто высылает в какие-то рандомные города. Я уверен, что у Него есть план, есть люди, которые готовы и хотят услышать, но нужны те, которые пойдут. Что бы было, если бы Настя не поехала? Может быть, этот человек бы так и не услышал Евангелие. За этого человека никто не помолился. Я верю, что на нас лежит тоже ответственность. Кто-то проповедовал нам, и теперь время, когда мы проповедуем другим. Аминь. Поэтому Бог идет перед нами. Бог идет перед нами и готовит путь. И Он хочет, чтобы церковь была церковью движения. Если мы будем двигаться, то мы обнаружим, что Бог готовит нам путь. Мы увидим, что здесь Господь позаботился, здесь получилось. Я слышал, ну реально, может быть, десятки историй, когда ребята просто приняли решение, что верой поедут на миссию, но у них не было финансы. Но Бог совершал чудеса и давал откуда-то финансы, помогал их и направлял их. И Бог ведет нас, если мы следуем за Его голосом. Поэтому Библия говорит, прекрасные ноги. Итак, что случилось с Корнилием после 10 главе Деяний? И Библия не так много говорит об этом. Мы не знаем до конца, что произошло там. Но, очевидно, мы видели, что Дух Святой сошел на них. И также в Деяниях 9, 15 главе говорится о Самарии, говорится о церкви там и о том, что происходило. И я как сказал, что мы не знаем всей истории. И ребята, которые сейчас были на миссии, может быть, они иногда не знают, что они сделали, насколько сильно повлияли. Но я верю, что семена, которые мы сеем, когда приезжаем в такие страны, города, и мы говорим, мы не знаем, на что они способны. Евангелие имеет силу поменять всю страну, может принести пробуждение в такие места, о которых мы даже не знали. Но как мы начали с того, что как это произойдет, если никто не пойдет? Кто будет, кто покается, если никто не проповедует? И я думаю, что это время, молодежь, когда я думаю, что мы должны проснуться и сказать, Господь, я хочу. Кто-то, я слышу, иногда говорят так, а зачем ехать в другие страны? У нас же мы здесь на миссии. Я 100% уверен, что мы здесь тоже на миссии. Поэтому, когда ты едешь утром на метро, подумай, кому ты сегодня можешь сказать о Боге. Но когда мы едем в другие страны, это тоже нам, это классно. Мы видим что-то, что мы не могли видеть здесь. Господь что-то касается нашего сердца, и что-то мы понимаем там. Возвращаемся абсолютно другими людьми, обновленными. Возвращаемся горячим сердцем. И мы хотим пробуждения также в нашем городе, в нашей стране. Аминь. Есть Нагорной проповеди история, где Бог говорит, что Иисус говорит, что церковь — это как что-то, горячий город на холме. Знаете, есть одна фотография здесь, вот церкви, которая на холме. Я верю, что церковь должна быть видима в наше время. Я верю, что и когда мы говорим про церковь, это не просто здание, которое где-то стоит. Это мы с вами. Мы, как из нас, как верующий человек, наша жизнь, она должна быть как церковь, как моя, как напоминание людям о том, что Бог есть, и ждет их, и любит их. Но когда я смотрю на эту церковь, я думаю, ну, церковь красивая, но мне было бы сложно каждое воскресенье туда сходить. Но я одно знаю точно. Когда буду смотреть на это, я всегда буду знать, есть Господь. Он говорит обо мне. Он говорит о том, что любит меня. Он умер за меня и воскрес для моего оправдания. И наша жизнь должна быть как бы видимым. Мы должны быть гореть, мы должны быть яркими в том плане, чтобы показать Христа, где бы мы ни были, находясь здесь в Москве или находясь на отдыхе или на миссии. Бог хочет, чтобы мы были в движении, Он хочет, чтобы мы светили. Он говорит, вы свет мира, и город, стоящий на вершине холмы, невозможно скрыть. Но для этого мы должны светить, для этого мы должны стать тем, той церковью, о которой говорит Библия. Но для этого также мы должны услышать об этом. Как я сказал, Библия говорит очень четко и ясно, и нет двух, как бы, точно надо или не надо. Иисус, ты когда говорил, что надо идти до краев земли, ты кого конкретно имел в виду? Меня или другого человека? Иисус, когда ты говорил, что примите силу Духа Святого, это про кого? Про Машу только написано? Или про Сашу только написано? Нет, Библия говорит про каждого из нас. И каждый из вас примет силу. И каждый из вас пойдет до краев земли. И вы будете проповедовать Евангелие, вы будете видеть чудеса и знамения. Аминь. Это по каждого из нас. Но этого не произойдет, если мы не встанем, если мы не оденем свою обувь в благовестие и не пойдем туда, чтобы проповедовать Евангелие. Аминь. Давайте встанем вместе. Давайте встанем. Давайте верить, что наши ноги могут быть прекрасными, что мы можем быть церковью, которая движется. И как я начал, я хотел бы вместе с вами помолиться. Я верю, что Бог сегодня может бросить вызов в нашей жизни. Может быть, вы никогда не ездили на миссию, но примите это решение. Скажите, Господь, я хочу быть христианином, который хотя бы один раз в своей жизни поедет куда-то. Я скажу вам, вы вкусите что-то, что изменит вашу жизнь. Вы захотите туда возвращаться, вы захотите куда-то поехать снова, вы хотите служить людям. Нет ничего лучше, чем служить Богу, я вам точно говорю. Вы наполнитесь такой радостью, ваше сердце преобразится, ваша жизнь изменится. Может быть, вы все это время думали, что моя жизнь какая-то одинаковая. Каждый день иду на работу и возвращаюсь. Каждый день иду на учебу и возвращаюсь. Ничего особенного не происходит. Хочу тебе сказать, попробуй один раз. Съезди на миссию. Послужи Господу. Послужи людям, которые там где-то находятся. Прими это решение, и Бог обо тебе позаботится. Аминь. Давайте помолимся об этом. Господь Иисус, мы сейчас вместе, молодежью, здесь стоим, Господь. И мы хотим, Господь, и просим Тебя, помоги нам. Помоги каждому из нас, Господь, узнать свою миссию. узнать, где мы должны быть и как мы должны светить, Господь. Я молюсь, чтобы никто из нас не остановился, Господь. Я молюсь, чтобы каждый из нас был в движении, в своем призвании во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы каждый из нас была как эта церковь, которая стоит на горе, Господь, и светит всем, и показывает путь во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, чтобы мы не были теми, Господь, людьми из Библии, которые убоялись, которые спрятали свои дары, таланты, но не использовали для того, чтобы приобрести, Господь. Я молюсь, чтобы мы были смелыми, Господь, чтобы следовать за Тобою, за Твоим голосом, Господь, за Твоим призывом, Боже. Я молюсь, чтобы мы, как верующие люди, Господь, не похоронили, Господь, свои дары, таланты, свое призвание. Но я молюсь, чтобы мы высвободили ту силу, которую Ты дал нам, Господь. То, что мы приняли от Тебя, Господь, помоги нам передать следующим, Господь, другим людям, следующему поколению, тем людям, которые еще ни разу не слышали, те, которые сегодня взывают, Господь. Мы молимся, Боже. Есть много людей даже в нашем городе, возможно, которые сегодня молятся и говорят: «Господь, где Ты, Господь? Покажи мне, если Ты есть». Я молюсь, чтобы мы, Господь, слышали, Господь, Твой голос и также следовали. Может быть, мы пришли к ним, Господь. Направь наши пути, Господь. Направь, Господь, наши сердца к этим людям, Господь, кому мы можем прийти. Боже, я молюсь, чтобы мы были людьми чуткими, Господь, чтобы мы не откладывали Твой призыв на долгий ящик, Господь, но мы могли следовать, Господь, сказать: «Да, Господь, если Ты этого хочешь, Бог, то веди меня, я хочу тоже, Боже». Я молюсь и благословляю, чтобы мы были как настоящая миссионерская церковь, которой, Господь, несет благословение по всему миру во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы нас знали как людей, которые любят Тебя, Господь, и любят людей, Господь, до краев земли во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы здесь появились люди, Господь, которые поедут

Боже, я молюсь и прошу Тебя, дай нам быть такими молодежи, Господь, которые горят, чьи глаза горят, чьи сердца, Господь, стучат в ритм вместе с Тобой, Господь, что кто хочет и видит, Господь, эти народы.

Аминь. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Итак, мы с вами миссионерская церковь. Аминь. И я так рад, что есть так много церквей. И так уже очень скоро пастор Масула поедет в Китай. И знаете, что в Китае впервые пройдет богослужение официально. Это будет не просто там где-то закрытыми дверями. Нет, официально мы проведем там богослужение. И это будет церковь слов жизни там. И пастор Масула скоро поедет, насколько я знаю, на Бали. Да? По-моему, на Бали поедет открывать церковь. Я сейчас чувствую, что многие из вас Господь призывает, да? Прям вот чувствуете сейчас, вот Господь, вот Он, вот я ждал этого слова. Может быть, почему нет, я не знаю. И у нас есть прекрасные церкви в многих местах. Я уверен, что еще много мест, где еще нету церквей, но мы с вами призваны поехать до краев земли. Пускай Господь благословляет нас. И очень скоро у нас в сентябре начнется такой проект по миссии, где мы будем учиться вместе, учить языки, и потом будем ездить на долгосрочные миссии. Если ты тоже чувствуешь, я думаю так, что есть кто-то, кто призван ехать всегда, может быть, навсегда куда-то. И тогда, если это вы особенно чувствуете это, добро пожаловать на этот курс, я думаю, это точно для вас. Но я также верю, что миссия для каждого верующего человека. Каждый из нас может послужить, каждый из нас может выделить время. И также, если ты чувствуешь, что я хочу что-то такое сделать, можешь записаться, Маша знает, и вся информация есть у нас везде, в социальных сетях. Будем очень рады, пускай Бог благословляет нас, и будем видеть еще больше Божьей славы, чудеса и знамения. Аминь. Спасибо большое, слава Богу. И тогда зову Аню на эту сцену, и после этого мы будем вместе поклоняться, поэтому оставайтесь с нами до конца.

друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят: «Я смотрю прямо через тебя, знаешь». Но я просто рад, что музыканты, как и артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи, и я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые

Парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на надпись на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме, из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, что они, чем они занимались. Знаете, ну нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса.

0: Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. И я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». Я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджи Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет Его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за Собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: каждым годом технологии в компьютерных играх выходят на новый и новый уровень. Анимация становится все более правдоподобной, погружая людей в иллюзию реальности. С другой стороны, новые компьютерные технологии открывают перед человеком множество возможностей. Получать полезные знания, общаться с интересными людьми. Часто компьютерные игры настолько затягивают людей в виртуальный мир, что они проводят там все свободное время, открывая новые локации, проходя квесты, развивая персонажа, ощущая себя как бы героем. Но почему мы забываем про самого себя? Ведь каждый человек уникален и приходит в этот мир со своими талантами и предназначением. И путь каждого человека неповторим. Но готовы ли мы встать на этот путь? Готовы ли мы встать на путь героя? Сейчас видеоигры стали настолько популярны, что наверняка в окружении каждого найдется как минимум пара человек, которые проводят все свое свободное время за компьютером. Игрок может выступать мифическим воином, создавать города, уничтожать чудовищ. День за днем, неделя за неделей он развивает навыки персонажа, но забывает про свои собственные. Он потратил уйму времени на развитие способностей своего компьютерного героя, но приобрел ли он навыки, которые пригодятся ему самому в реальной жизни?
1: Из-за того, что я постоянно играл в игры, я перестал ходить в кружки, секции и заниматься чем-нибудь, кроме игр. У меня не было девушки, не было свободного времени, потому что все оно уходило на прокачку моего персонажа, и не было времени, чтобы учиться, развиваться, вообще делать что-нибудь, кроме игры. Я был лидером гильдии, я водил людей в рейды, я был очень уважаемым человеком в игре. Но в жизни я реально выходил на улицу, у меня не было сильного тела, у меня не было прокачанного интеллекта, у меня не было абсолютно ничего. В один прекрасный весенний день ничего не предвещало беды, но в дверь постучали. На пороге стояла женщина, которая держала в руках повестку. Я понял, что меня выгнали из института, теперь мне придется идти в армию, и это вернуло меня в реальную жизнь.
2: Я вот какое-то время не мог это осознать, то есть для меня реально вот этот виртуальный мир был проще и ближе. Мне хотелось там оставаться как можно дольше. И в определенный момент просто я пришел к выбору такому, то есть я реально что-то хочу в жизни или нет. Я понимал, что в реальной жизни я не то что топчусь на месте, я просто потихонечку деградирую, потихонечку иду вниз.
0: У персонажа может быть прокачана физическая сила. Он с легкостью побеждает противников. Но собственное физическое развитие игрока оставляет желать лучшего. Сможет ли он при необходимости защитить самого себя, постоять за девушку? Занимаясь спортом, мы развиваем физическую силу, выносливость, поддерживаем в тонусе наше тело. Кроме этого, мы развиваем силу воли, одно из важнейших качеств в жизни. Способность делать то, что

0: делать, но необходимо. Например, идти на тренировку, когда хочется посмотреть телевизор. Кто-то проводит все свое свободное время за игрой, пытаясь заполучить виртуальный меч, который просто является изображением на экране. Он потратил на игру несколько месяцев, но за это время мог бы, например, научиться играть на гитаре.
1: Одним из заменителей виртуальной игры у меня стала гитара. Очень долго обучался, не мог, ничего не получалось, но чем меньше получалось, тем больше хотелось. И в какой-то момент это начало приносить свои плоды. В компании, когда ты собираешься, и ты хоть как-то, но играешь на гитаре, ты становишься уже центром притяжения. Тебе гораздо проще общаться и с девушками, там, и со сверстниками. Гораздо лучше прокачивать себя. Пускай это будет не гитара, а пускай это будет все, что тебе приносит удовольствие. То есть если ты находишь в жизни то, что тебе по душе, но то, что тебя развивает, это самое лучшее.
2: Играя в компьютерные игры, человек тратит, ну, как минимум полчаса в день. Если заниматься какими-то вещами регулярно, например, тем же иностранным языком, если тратить на него хотя бы по полчаса в день, то за год, я знаю на собственном примере, я с нуля выучила французский язык и потом смогла поехать на стажировку учиться в Париж. Я считаю, что это гораздо более приятное вложение сил и своего времени, и которое потом реально окупается в плане знаний, в плане удовольствия, в плане новых впечатлений.
0: Надо сказать, что игрок, прокачивая персонажа, не просто теряет время. Он ухудшает свое здоровье, прежде всего зрение. Снижает свой творческий потенциал, привыкая действовать по шаблону. Развитие способностей необходимо для раскрытия своего потенциала, для получения заслуженного уважения. Это даст возможность жить яркой жизнью, наполненной общением с интересными людьми. К примеру, есть профессиональные навыки, которыми мы должны обладать, чтобы получить хорошую работу.
3: Практически во всех современных играх есть счетчик. Счетчик времени, который ты потратил на эту игру. Очень легко увидеть, сколько времени ты проиграл в Доту, или в Warcraft, или в танки. Многие люди этим гордятся. Они говорят, я играл в Доту 5000 часов. Но если подумать, есть такая интересная статистика, чтобы стать мастером своего дела, нужно 10 тысяч часов. Так вот, за 5000 часов хорошо ты стал мастером Доты, но как это поможет тебе в реальной жизни? За 5000 часов можно практически любой навык изучить. Да, это будет не уровень профессионала, но это будет хороший средний уровень, который может позволить тебе зарабатывать деньги, кормить свою семью и делать вещи, которые тебе более интересны.
0: В игре для получения навыков или различных способностей, как правило, есть персонажи, которые могут научить чему-то новому. Игроки знают, насколько важны такие встречи для развития их героя и постоянно ищут их. Но ведь в реальной жизни есть люди, которые могут научить нас чему-то по-настоящему ценному и полезному. Тому, что останется с нами на всю жизнь. Как выстраивать отношения. Как стать профессионалом в интересующей нас области. Как обеспечивать семью.
1: Ну, я занимаюсь триатлоном, это мое хобби, увлечение в триатлоне. Одна из дисциплин — это велогонка, когда ты на велосипеде едешь достаточно продолжительное время. И там есть такое понятие, как драфтинг. Драфтинг — это когда кто-то сидит у тебя на колесе, за тобой едет, и это позволяет человеку, который едет за тобой, экономить силы и ехать при такой же скорости. Человек, который едет впереди, он преодолевает сопротивление воздуха, создает за собой шлейф, которым человек, который подстраивается, он просто тратит меньше энергии, меньше силы и едет с такой же скоростью. Человек пятый, шестой, он тратит 60% силы первого человека, сохраняя скорость первого. Это такой важный принцип. Я когда один раз ездил на длинную тренировку, я вдруг осознал, что в жизни происходит то же самое. Когда мы находим компанию,

0: компанию с ярко выраженными лидерами, с людьми, которые идут вперед, и пристраиваемся к этой компании, у нас вдруг неожиданно получается в жизни то, чего раньше не получалось. К нам приходят определенного рода успехи. Можем это не осознавать, но влияние людей, которые едут впереди, оно огромное. Поэтому не надо останавливаться. Сейчас у вас только там несколько человек в круге общения, вы теряете в темпе. То есть найдите еще людей, расширяйте свой круг общения. Тянитесь за теми, кто преуспевает. Помогайте тем, кто сзади. И тогда у вас будет очень долгий путь наверх. Очень долгий, успешный путь.
1: Окружение — это очень важный момент в жизни любого человека, потому что если ты общаешься с людьми, которые выше тебя по уровню, которые чего-то добились, ты начинаешь становиться похожим на них. По большому счету, есть очень хорошая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты общаешься с людьми, которые добились в жизни больше, чем ты, у которых есть серьезные результаты в спорте, в бизнесе, в здоровье, в отношениях, ты можешь прокачаться. Если ты общаешься с людьми, которые употребляют наркотики, рано или поздно кто-то предложит тебе дозу. Если все твои друзья играют в игры, рано или поздно ты тоже начнешь играть, тебя пригласят в рейд, в гильдию, и все твое свободное время будет посвящено, ну, по сути, убийству твоего собственного времени и твоей жизни.
2: Если мы общаемся с целеустремленными и порядочными людьми, это делает нас лучше и помогает достигать в жизни хороших результатов. К примеру, если твои друзья серьезно изучают иностранный язык, тебе будет гораздо легче овладеть им. Если же в окружении человека преобладают те, кто цели не имеет и предпочитает бессмысленно тратить время, отравляя себя алкоголем, курением и другими наркотиками, то поддаться их влиянию и начать опускаться вниз будет очень просто. Известная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
3: Прежде всего, надо понимать, что люди, которые смотрят на тебя со стороны, они не могут увидеть, что ты можешь на самом деле, а что нет. Что ты можешь, знаешь только ты. Да и то, и очень часто ты сам в себе этого не видишь. Но надо попытаться сначала, может быть, наедине с самим собой. Или совершенно в другой компании, которая еще не знает, что ты этого не можешь, надо попытаться преуспеть в том, в чем ты хочешь. И, возможно, там ты посмотришь на себя по-другому и поймешь, что на самом деле тебя убеждают, навешивают на тебя ярлыки те, кто просто-напросто сам в чем-то не уверен и пытается за твой счет выглядеть лучше. Вот и все. Просто меняй окружение.
0: У меня было несколько человек, которых я могу сказать, назвать своими наставниками, хотя они об этом не знают. Но я просто на них смотрел, я мысленно моделировал, что если я буду этим человеком, как я буду жить этой жизнью. И когда я отвечал себе на вопрос: да, это круто, вот я прямо занимался тем, чем занимались они, и находил свой путь. То есть у меня в итоге не чисто копия тех людей, на кого я равнялся, но я за счет этих примеров очень сильно для себя вырос.
2: В игре персонаж за наработанный опыт может получить новые способности, которые позволят выполнять еще более сложные задачи, подняться на новый уровень. Но насколько важно общаться с профессионалами в настоящей жизни? С людьми, которые могут передать свой опыт, практические навыки, знания в разных областях.
1: Допустим, все твои друзья играют в игры. Если ты будешь действовать как они, что ты получишь в итоге? Я очень люблю задавать себе этот вопрос. То, что я сейчас делаю, что это мне дает? Естественно, если все твои друзья играют в игры. Если ты тоже будешь играть в игры, ты не будешь конкурентоспособен. Ты будешь таким же, как они. Возможно, ты будешь самым классным парнем на сервере, но это не поможет тебе познакомиться с девушкой, построить успешные отношения, начать зарабатывать деньги, устроиться на хорошую работу или сделать свой бизнес. Все твои мечты, все твои планы и все твои цели бьются о то, что ты сейчас делаешь не то, что ведет тебя к твоей цели.
2: Для людей, которые играют в компьютерные игры, как правило, интерес представляют различные задания, квесты, которые они получают по ходу игры. Но насколько интересен реальный мир? Например, путешествуя, можно встретить замечательных людей, открыть для себя потрясающие места. Почему бы не стать настоящим героем в своей собственной жизни и достигать результатов в реальности, а не в иллюзии игры. Ставить важные цели, результаты которых останутся на всю жизнь. Задания в играх уже кто-то придумал, запрограммировав, что и как человек должен сделать. Но твоя жизнь – это путешествие, которое можешь пройти только ты. Ведь каждый из нас уникален, и каждого ждут именно его свершения и победы, которые могут сделать этот мир лучше и добрее. Цель в жизни – это не что-то простое и легко достижимое. По сути, это понимание своего предназначения. Зачем я пришел в этот мир?
0: Если ты зашел куда-то в очень глубокий там минус, стал пробовать наркотики, то в определенной черте ты уже не сможешь назвать на репит. То есть, если ты зайдешь очень далеко, свою жизнь очень потом сложно. Ее гораздо сложнее, чем кнопка на компьютере, гораздо сложнее вернуть не то, что вперед, да, продвинуться, хотя бы вернуть на то, с чего ты начинал. Это примерно то же самое, что ты спустился с очень крутой горы очень быстро, ты получил от этого за 5 минут там, спуска, получил от этого какую-то эмоцию радостную, но потом ты понимаешь, что все, что ты получил, это просто спустился вниз, а теперь двигаться на своих двоих назад. Это очень тяжело.
1: Возможно, сейчас у тебя нет какой-то цели, ты не знаешь, кем ты хочешь стать, не можешь выбрать профессию. Но тем не менее, чем больше всего ты умеешь, тем лучших результатов ты можешь достичь.
2: Игрок, двигаясь к поставленной цели, постоянно сверяется с картой. Правильно ли он идет? Но в реальной жизни анализировать события, поступки, то, в какой точке мы сейчас находимся и куда направляемся, по-настоящему важно. Чтобы добиться серьезных результатов, необходимо осознавать и анализировать свои действия, к чему они нас приведут.
1: Я бы начал с того, что четко сел и прописал задачи на свою жизнь. Понятное дело, что это сложно, особенно если тебе 14-16 лет. Ну, сложно анализировать себя. Даже и в 18, и в 20 людям бывает и в 28, и в 40, и в 49 тяжело себя анализировать. Но, тем не менее, если ты сядешь, пропишешь задачи, четко поймешь, чего ты хочешь добиться в жизни, дальше тебе просто нужно начать строить план. Тебе самому решать, что дальше будет происходить в твоей жизни. Потому что те действия, которые ты делаешь сейчас, по большому счету и формируют твое будущее.
2: Бывает так, что погружение в игру является попыткой скрыться от проблем, убежать от реальности. От реальности, в которой надо прилагать усилия, решать важные вопросы. А в игре все просто. Персонаж прогрессирует, хотя в настоящей жизни человек ничего не достигает. Если честно задать вопрос, разве решаются проблемы человека, пока он проводит время в игре? Конечно, нет. Они только увеличиваются. Пока он бродит по виртуальным мирам, его жизнь проходит мимо. Жизнь, где он мог бы строить отношения, путешествовать, открывать новое, уходит безвозвратно. И у игрока уже не будет возможности загрузить ее заново или запустить сейв, как в игре.
0: Практика показывает, моя, по крайней мере, что если у тебя есть какая-то проблема в реальной жизни, в виртуальной она не решится. То есть если ты супер там накачанный игрок какого-то уровня, действительно закрываешь компьютер, и эта игра заканчивается, и ты выходишь снова к нерешенным проблемам. И проблема в том, что они растут. Каждый твой день, прожитый за компьютером, он приумножает, он ни в коем случае не решает те проблемы, которые у тебя есть. А их рано или поздно придется решать.
1: Современные игры устроены очень хитро. При их производстве привлекают профессиональных психологов. Что делают эти люди? Сначала дают тебе первую дозу бесплатно, а потом просят у тебя деньги за какие-нибудь сундуки, достижения, красивого коня и так далее. По сути, ты тратишь время и деньги на пустоту, на то, чего нет и не будет в реальной жизни. Почему бы не задуматься о том, чтобы получать радость и удовольствие от того, что ты поставил себе цель и ты ее добился? Ты получил какое-то поощрение, может быть, заработал первые деньги, написал книгу, чего-то добился в жизни.
2: Ты долгое время прокачивал силу персонажа в игре, только забыл про свое собственное тело. Твой персонаж читал свитки и книги, слушал наставления мудрецов, но разве тебе интеллект не нужен? Почему ты развиваешь компьютерного героя, но забываешь про себя? Открываешь иллюзорные пространства, но боишься открыть настоящий мир. Делаешь апгрейд в игре, но не в своей жизни. Стремишься к виртуальным достижениям, но не ценишь тех, кому ты дорог. Пришло время поверить в себя и начать жить своей судьбой. Ты и есть реальный герой, и тебя ждет твой неповторимый путь. Путь героя.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Карри Блейк. Карри попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Карри, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления». В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
0: Минуточку. Вы слышали? Он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
2: Они начали закрываться.
0: Вы это серьезно?
2: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
0: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
2: Да, это правда.
0: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
2: 17.
0: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
2: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали: «Он вряд ли выкарабкается». А мама сказала Богу: «Он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив». Через час они опять выходят и говорят: «Похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным». Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила: «Господь, для твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят: «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
0: Я смотрю на вас и вижу, что вы прекрасно слышите. А какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
2: Она продолжала молиться: «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать мне на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
0: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
2: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище. Даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
0: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
2: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
0: Но вы же верите в чудеса?
2: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда, это верно и сейчас, поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали: «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
0: Видимо, вы были в полном отчаянии.
2: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году, в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то внешним эффектам, но искали истину о божественном исцелении.
0: Когда ваша дочь умерла и не была воскрешена, как описывает Библия, почему вы не сказали себе: «А может, все это неправильно? Может, мне просто бросить все это дело, пока не поздно?»
2: На самом деле, многие так и думали, что мы бросим служение, что мы вообще уйдем от Бога. Но мы знали, откуда эти мысли. Мы знали, почему она умерла. Я хочу быть с вами честным до конца. Долгие годы я носил в себе чувство вины. Ведь если бы я был готов тогда, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, наверное, я смог бы что-то сделать.
0: Ну хорошо. А ваша вторая дочь, нечто подобное случилось и с ней?
2: У нас родилась вторая дочь, как две капли воды, похожие на ту, которая умерла. Сатана покушался на ее жизнь несколько раз через воспаление легких, но она выздоравливала. А вот третья дочь упала из окна прямо на бетонное покрытие.
0: Как же она могла упасть из окна?
2: Детская была наверху, окно было открыто, и дети высовывались и смотрели вниз. Младшая всем телом повисла на раме, выдавила ее и упала лицом вниз со второго этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
0: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертва.
0: Она упала?
1: Второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор, голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух: «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал: «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять: «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде твоей.

0: вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя ей в глаза, можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были: «Папочка, я хочу кушать».
1: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
0: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано. А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
1: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
0: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя: а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, Боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала, и все.
1: А сколько было ей лет?
0: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
1: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
0: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
1: Расскажите об этом.
0: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу: «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит: «О, нет-нет, не плачьте. Нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать: «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
1: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
0: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
1: Именно это я и хочу спросить.
0: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом, она учит нас воскрешать. Это большая разница.
1: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Карри Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только в последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил, что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен.

0: Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
1: Какая, говорите, у вас была температура?
0: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
1: И вы были на небе?
0: Да.
1: Что вы видели?
0: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка, и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что». Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах. Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной, каждый вечер, и особенно в пятницу и в субботу вечером. И происходили удивительные вещи. Люди исцелялись от СПИДа, от рака.
1: Минуточку. От СПИДа пока еще нет средства. А вы говорите, что люди исцелялись от СПИДа?
0: Нет средства от СПИДа?
1: Нет средства.
0: Нет, оно есть. Через кровь и веру в Иисуса Христа. Оно в Его имени.
1: Хорошо, давайте вернемся к вашему видению.
0: Потом дочка сказала, им надо разобраться в его комнате трофеев. Потому что люди, которые получают исцеление, те части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого, во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывали задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
1: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
0: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так

0: горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил его руку на своем плече и услышал позади себя его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
1: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время. Время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого? Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех: гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя. И я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог. И Он здесь».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодать.

благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости: вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район.
Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства». Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал им свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет».
Пальцы никогда не будут правильной длины. Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти два пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. Два пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, какая-то семья. Это весомая благодать. Это благодать Бога. Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: «3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что, если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали: мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов.
Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что Ты владеешь всем. Одно прикосновение Твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно?» Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится, «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил, «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью». У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья. Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так, «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил, «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали, «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал, «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает, «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было
грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали, вы не можете молиться об открытии багажника. Но мой отец мог. Он сказал, «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя!». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать, «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина». Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то. Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть. Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал, «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала, «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати!» «Привет, Мэри, полная благодати!» «Привет, Лейквуд, исполненный благодати!» Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии, «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам, настало ваше время, мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень, вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария, «Бог, я соглашаюсь. Я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять.
Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию,

не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни, вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
1: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разные-разные. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так, он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
1: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке, мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да.
1: Я знал.
0: Он знал? Ёжика, это будет голова ёжика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ёжик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
1: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядя Леша.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал живого, настоящего ежика?
1: Конечно.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
1: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
0: Ага.
1: Вот.
0: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Чтобы они уместились все. Вот. Надя у нас самая первая. Она уже воткнула в 1001 иголку.
1: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
0: Ну что, Начинаем тогда ягодки отрывать.
1: Дядь Лёш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
0: Зеленые. Зеленый, он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Опа!
1: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
0: Та-да-да-дам!
1: А я только начал.
0: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
1: А у меня слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
0: Отлично.
1: Так.
0: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
1: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
0: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
1: Фруктовым. Самые лучшие.
0: Таким фруктовым подарком.
1: Вот, у меня вот такой вот ежик получился.
0: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
1: Вот такой, дядь Леш?
0: Вот какая прелесть. Ага. Попробуй, Самуил. Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
1: Спасибо.
0: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
1: А где ротик должен быть?
0: Ага, и ротик можно сделать.
1: А он у него спрятался.
0: Так.
1: Ой, нос у меня улетел.
0: И вот так. Попробуй. Раз. Вот какой красавчик.
1: А у меня вот такой.
0: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
1: Ага.
0: Приятная физиономия.
1: Можно я тоже такой сделаю?
0: Держи. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
1: Пока что еще не очень.
0: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь, остреньким можешь краешком.
1: Вот да. У меня какой ротик получился.
0: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
1: Yeah.
0: Оставишь его так, да?
1: Uh-huh.
0: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
1: Ой, это твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
0: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
1: Вот наши ягодки.
0: Ага. Берем ягодку.
1: Держим.
0: Виктории.
1: Держи еще вот это.
0: И черешню. И натыкаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Где ягода?
0: Ага, и черешенка.
1: Да, и еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
1: Черно-белый.
0: Правильно, он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
1: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите. По персику, держи. Так.
1: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
1: Так, значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
1: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам. Получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, Надеж.
1: Спасибо.
0: Так, да, разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки. Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Чего не хватает еще?
1: Носика.
0: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите. Такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот так насквозь прикалывает. Смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
0: Ага.
1: Давай повернем твоего панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена... Может быть, виноград был размером больше, чем персик.
1: Ух ты!
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история, о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку – виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет ползать.
1: И тесто сделаю.
0: Давай. Да, давайте.
1: Еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одно.
1: Сразу несколько
0: одно
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем вот так вот.
1: Можно я тоже?
0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается. Ага. И клади тут головку, Надеж. Во!
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягод.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так, ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как?
1: Класс.
0: Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. Оп. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съест.
0: Так, теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики. Сколько?
0: А из другой дольки мы сделаем
1: лучики.
0: Лучики, правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики-лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока!
1: Пока!

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, в Германии, было доказано, что тиосульфенат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду.
События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в четыре раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они не рефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду, куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине.
Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он

и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растения в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи.
Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение,

которая питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брокинос калиоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они не извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны. Они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад,
как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал, «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал, «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью. У другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются. Он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала, он поймет, что ты не Исав. Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старше должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах.
Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой? Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман — это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел. «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил, что он сказал. Переводчик ответил. Он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит,
что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фамарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила, какой будет мне подарок. Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это.
Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения. «Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас». Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал, «Я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить». Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня – наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал, «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите, я воистину свободен. Писание говорит, кому прощено много, тот много возлюбит. Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но он сказал, как ее готовить. Послушайте это. Не вари. То есть не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте,

0: Он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример аморальной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи. Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимостей, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать, «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой. Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите, Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Вот нам Бог дал список. Список того, что разрушает симфонию любви. И вот называется это, вот по крайней мере, я так прочитала в Библии, что это любодеяние, прелюбодеяние и еще и развод. Вот давайте на эту тему сейчас поговорим. Что это такое вообще? И вот как с этим жить?
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: То есть вот если возьмем секс до супружества, мы сказали, что только в супружестве, а до супружества, как же быть молодым людям, которые сегодня говорят, а давайте попробуем пожить, потренируемся, а вдруг у нас не получится?
2: Попытаемся больше друг друга узнать.
0: Да, а потом мы там год поживем, два поживем, да, а вот мы поняли, что мы друг другу не подходим и расходимся. Вот Бог против этого, я так понимаю.
2: Да.
0: Да. Вот вы что знаете, с этим делать?
3: Я лично вообще не понимаю этой терминологии, мы друг другу не подходим или мы сексуально несовместимы.
0: Да.
3: Я хочу сказать, что до того момента, когда я познал Бога и принял Бога, до того момента, когда Библия стала для меня, скажем так, руководство к жизни, у меня был ряд сексуальных контактов. И я хочу сказать, что в процессе вот этого опыта ничего хорошего я для себя не вынес. И напротив, когда я встретил свою жену, уже будучи христианином, мы поженились, в процессе нашей жизни мы как раз-таки пришли к сексуальной гармонии, поэтому у меня есть преимущество, скажем так, сравнить то, что было до, вне брака, да, и в браке. Это небо и земля. Это, знаете, это насколько... Вот, то, что в браке Бог дает, это насколько прекрасно, это насколько возвышенно, это насколько интересно, это насколько приятно, что с моим сексуальным опытом вне брака это даже сравнить невозможно.
2: Вот то, что люди говорят, мы через это друг друга лучше или больше узнаем, мне кажется, это вообще задача браки.
0: Да,
2: друг
0: не,
2: друга
0: не
2: узнавать.
0: Да.
3: Слушайте, ну анатомически мужчина и женщина, в принципе, ну, устроены абсолютно одинаково. Даже на уровне ощущений интимная близость, она похожа.
2: Ну да.
3: Здесь основной акцент не на ощущениях, а на отношениях.
4: На чистоте.
0: Отношениях. То есть, тогда Библия это называет блудом, правильно?
3: Это
0: то есть,
3: блуд,
0: это
3: да.
0: Блуд. И хорошо, а если вот мы тогда друг друга разлюбили, а мы уже в супружестве, но мы разлюбили, и что нам теперь, мучиться всю жизнь? Мы не подошли характерами. Что с этим делать? Вот Библия говорит об этом, она вообще, вот как я понимаю, что она вообще это не предусматривает такие ситуации. То есть надо думать до того, как женишься, думай.
2: Немножко все-таки еще о прелюбодеянии, о блуде.
0: Да.
2: Если человек верит в Бога и желает прислушаться к Нему, тому, кто действительно указывает на подлинное счастье, то позиция Бога в этом вопросе, она однозначна. Есть заповедь, одна из десяти. Не прелюбодействуй.
0: Седьмая.
2: Поэтому, если кто-то пребывает в этом состоянии или желает пребывать, но в то же время говорит, я доверяю Богу, я верю, то здесь что-то не сходится. Либо, если ты слушаешься Бога, ты понимаешь, что Бог пытается ограничить тебя, сохранить тебя, защитить. И
0: дать самое лучшее.
2: Самое лучшее.
0: Потому что если он создатель, то он знает, как мы сотворены, и наше тело, и наше мышление, и поэтому он говорит, не делайте это плохо для вас.
3: Знаете, я вспоминаю свои ощущения вот как раз-таки тогда, когда я имел этот добрачный сексуальный опыт. Я помню, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы психологически освободиться от этого, потому что я никак не мог избавиться от ощущения мерзости происходящего. Это, понимаете, это происходит на уровне отторжения по отношению вот к этой девушке, которая не твоя жена, происходит на физическом уровне. То есть вот до момента того, как случается сам половой акт, вроде бы как, ну, ты имеешь интерес к этому, но тогда, когда все произошло, вот происходит физическое ощущение отторжения к этому человеку.
2: Наверное, это какая-то опустошенность именно от того, что гармонии-то нет.
3: Да, да.
0: Нет
3: да.
0: отношений,
4: друзья,
0: да.
4: могу я подкрепить да. вот это вот как раз то, что говорила Александра, еще одно свидетельство. У меня был школьный друг, мы сидели с ним 8 лет за одной партой. Вот потом вместе поступили в один техникум. Вот. Но когда я пришел ко Христу и уверовал, когда для меня вот Библия тоже была основой жизни, тогда наши пути с ним разошлись. Но через какое-то время мы с ним встречаемся. Я уже служил в армии, он тоже служил. У меня уже была семья, уже были дети. И вот мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает свой первый опыт такого сексуальных отношений. Это было в армии. Там у них на КПП привели несколько девиц. И вот. Ну и каждый там по очереди справил свое дело, если так можно сказать. Но он мне сказал, что после этого, как я это сделал, меня просто вырвало. И мне было так противно, было так мерзко. То есть вот такой у него опыт вот, негативный от этих прекрасных отношений, которые как бы Бог заложил у нас. Вот. А в свою очередь я ему рассказал, как у меня это было. Вот мы познакомились с супругой. И у нас была регистрация брака 3 августа. А свадьба была, или венчание в церкви, было 19 августа. Вы представляете, до 16 дней мы должны были иметь такое вот воздержание.
2: Вроде бы муж и жена,
4: от этих отношений,
0: но пока...
4: да.
0: Вроде бы нет.
4: Родственники ее, да. вот родной брат ее смеялся. Вы что же, развелись? Почему? У вас вроде вы платье одевали, вы там костюм одевали, вы в ЗАГСе были, а живете в разных квартирах. Что у вас произошло? Вы что, уже успели развестись? Вот. Но зато первая ночь свидания или брачная ночь... Это
2: ну, вот я понимаю, прекрасное
4: чувство.
2: Я понимаю,
4: слава
2: что
4: Богу.
2: Многие люди, слава. Вот слыша нашу с вами сейчас позицию, они скажут, это все наивно как-то, знаете, нежизненно.
4: Нежизненно.
2: В жизни все по-другому.
4: Неинтересно, так сказать.
2: Неинтересно. Но мы же говорим о том, что Бог предусмотрел самое лучшее для человека. И мне нравится классический пример с цветком. Вот если смотреть на цветок, который на клумбе, и мы говорим, прекрасно, красиво, замечательно, он там такой бархатистый, разноцветный. Вот, а если его вместе с землей выкопать и положить...
0: На белый стол.
2: На белый стол, на скатерть, прямо на среди комнаты и сказать, что вот это такое. Это будет уже какая-то вот, там, не знаю, грязь, да.
4: Грязь, да.
2: Поэтому брак, то есть сексуальные отношения в браке, они находятся на своем месте. Вне брака, не на своем месте. И они становятся грязью.
3: Да.
0: Вообще, это игра с огнем. Вот я слушаю вас, это игра с огнем. Если человек начинает вот такие недозволенные и нехорошие для него вещи делать, то есть вот жить до этого, до... супружество, то он играет с огнем, потому что все это отпечатывается в голове, и человек потом просто сравнивает. Это вообще, это, вы понимаете, как это сложно?
2: А это же остается
0: да.
2: в сознании.
0: Вот я про это
2: говорю. Какие-то отпечатки.
0: Да.
4: И не вырубишь топором, говорят.
0: Да.
3: Я бы, кстати, предпочел не иметь этого опыта,
0: вообще,
3: чем иметь его.
0: Да.
3: Вот сейчас, прожив в браке 14,5 лет,
0: да.
3: Хотя, конечно, давно это забылся мой опыт вот такой, да, неудачный. Но сейчас, да и давно, когда я пришел к Богу, я понимал, что лучше бы у меня этого не было.
0: Конечно.
3: Поэтому лучше...
0: Вот молодежь просто, которая нас будет смотреть, да, вот чтобы понимала, что это игра с огнем, что это не просто куда-то улетучивается, это не просто какое-то там наслаждение.
3: Еще один
0: момент. Оно остается всегда.
3: Еще один момент. Знаете, вот сегодня, конечно, молодежь пытается позиционировать... скажем так, отсутствие девственности как преимущество.
0: Да.
3: Но я вам хочу сказать, вот, думаю, что мои коллеги подтвердят это, с позиции мужчины. Мужчина — это собственник. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другим мужчиной, даже если ее отношения были в прошлом.
0: Да.
2: Я к этому хотел бы пример. Вот сейчас вспоминаю, как со студентами однажды беседую на эту тему. Я провел такой маленький тест, показав им всю неприятность, всю, скажем так, мерзость внебрачных сексуальных отношений. Значит, я вызвал 5 добровольцев. Это были девушки и одного молодого человека. Каждому из них дал стаканчик, налил чуть-чуть воды. Затем попросил, чтобы они набрали в рот, прополоскали и обратно. А затем я попросил, чтобы каждый из них поделился. Молодой человек подошел к одной девушке, он ей, она ему. Потом со второй, с третьей, с пятой. И затем я сказал, теперь вы готовы это пить? Никто из них не захотел.
5: Не рискнул.
2: И я им сказал, что сексуальные отношения – это значительно более интимные, нежели рот, твои слюни там, и так далее. Конечно. Но, однако же, человек в состоянии вот этой страсти, он не думает об этом.
0: Да, потому что владеет... Хорошо, вот, Бог говорит, что какое-то наказание за это будет. Вот если...
3: За блуд или...
0: Да,
3: или
0: за блуд, да.
3: Конечно.
5: Конкретно.
0: Вот где, конечно. Да, где Библия об этом говорит?
3: И причем наказание не одного характера. Вот как я увидел в процессе изучения, есть наказание, которое, скажем так, можно отнести к естественным последствиям.
0: Да.
3: А есть наказание, которое относится к сверхъестественным последствиям.
0: Угу,
3: поэтому, как прямой Божий суд. Угу. Но говоря о естественных последствиях, наверное, самое такое распространенное наказание — это были экономические санкции, скажем так, которые налагались на человека.
5: Виновника, да?
3: Да. Если вы помните, в Библии есть история о первенце Иакова, о Рувиме, когда он имел незаконное сексуальное отношение с наложницей отца. Отец лишил его наследства.
2: Первородство.
3: Читай наследство, да, потому что первородство — это было не просто вот право о рождении, это давало право на большую часть собственности. Поэтому экономические санкции — это первое, что, с чем сталкивается
0: Интересно.
3: Человек. Да. В книге притчей эта тема развивается, да, когда человек прелюбодействует с чужой женой, написано, он будет работать для другого дома. Поэтому люди, которые идут на такой шаг, нарушение супружеской верности, это, скажем так, прелюбодеяние, это экономически невыгодный процесс.
2: Еще один момент сейчас вспомнил, что в законах Ветхого Завета было такое постановление, что если в близость вступали люди, кто не в браке, то мужчина должен был эту девушку взять в свои жены.
0: И никогда не развестись.
3: Без права развода.
0: Без права развода, представляете?
2: Это, если так назовем в кавычках, да, тоже наказание.
3: В принципе, да.
0: Представляете, жить с человеком, которого ты не любишь.
5: А по примеру Божьего суда, что касается семьи священника, это 21 глава книги Левит, 9 стих. Если дочь священника осквернит себя блуддеянием, то есть она будет иметь связь вне брака, да, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее.
0: И как нужно понимать?
5: Божий суд.
2: То есть это буквальное возмездие. Следующая глава рассказывает о вообще, в принципе, если было совершено... Вот, например, 22 глава, 22 текст. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею», то есть здесь прелюбодеяние,

0: состояние, да? То должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшую с женщиной, и женщину, и так истреби зло.
1: Вообще, вот, если мы говорим о наказании, да, с позиции Библии, то действительно...

0: сохранялась вот эта часть. Вот. Потому что она подразумевает последствия не только в виде побиения камнями, да, а значительно больше.
1: Вот говоря вообще о ближневосточном контексте, в котором жил, среди которого жил, да, израильский народ, там были не такие жесткие законы, хотя тоже достаточно строго относились к изменам, к блуду и так далее. В ближневосточном менталитете и вообще культуре там, ну, скажем так, позволялись некие послабления. Отличие библейской культуры в том, что наказание за блуд, за прелюбодеяние, оно было практически безапелляционным. И казалось бы, здесь, ну, неужели Бог так жесток, да, так строг?
2: Да.
1: В этой связи хочу сказать, что вы где-нибудь читали ситуацию, когда реально, значит, приговор приводился в исполнение?
0: Это же нужно, чтобы поймать, да, и осудить, должны были
1: два свидетеля.
3: Столько совпасть обстоятельств.
1: Это первое. Второе. Нигде в Библии я не читал о том, что были случаи, значит, побиения камнями за это. И нигде я не читал, тем более, что дочерей священника сжигали за это. Поэтому я смею предположить, что все-таки здесь
3: этого
1: речь
3: было,
1: идет...
3: Да?
1: Может быть, и было. Я не исключаю такой возможности. Может быть, и было. Но это было скорее исключение, чем правило, раз. И во-вторых, здесь закон играл на опережение.
3: Опережение. То есть профилактика была.
1: Да,
0: устрашение.
1: Преступление.
0: Устрашение.
2: Устрашение, да.
1: Но это, знаете, это как со штрафами, допустим.
2: Да.
1: Вот когда штрафы маленькие, автомобильные, да, большинство людей позволяют себе нарушение правил дорожного движения.
2: Да, если большой... Штраф.
1: Да, когда штрафы поднимают, тут уж, знаешь, уже едешь и думаешь.
3: А у меня нет таких денег.
1: Стоит, да, или не стоит. Вот это так работало, мне кажется. В книге притчи интересный текст есть. Значит, книга притчи, 6 глава, 32 стих. «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума». Мне очень нравится этот текст. Угу. Тот, хотя он такой прямолинейный, но вот очень четкий.
2: Правда.
1: У того нет ума.
3: Безумно.
1: Тот губит душу свою, кто делает это. Вот интересно, вот эта фраза, кто, ну, тот губит душу свою, другими словами, уничтожает. Уничтожает самого себя. Причем вот слово «душа», «нефеш», да, подразумевается вся личность целиком. Не какая-то вот только вот... Потому что в нашем контексте, ну вот, российском, да, контексте, слово «душа» это воспринимается как нечто,
2: да,
1: такое астральное, мало относящееся к жизни. Но ближневосточное понимание слова «душа», «нефеш», оно означает всего человека. Поэтому, когда человек идет на нарушение супружеской верности, то есть он вот сексуальные отношения практикует вне брака, он разрушает всю свою личность. И тому масса примеров и доказательств из области современной психологии. Пожалуйста.
2: Да, конечно, все это... Ну,
0: можно,
2: если бы, да.
0: Можно вернуться? Вот вы еще спросили в отношении, если расстаются не по причине там супружеской неверности, а по причине характерами не сошлись.
2: Да,
0: и, там, да. Просто не понравилось что-то.
2: Я статистику видела. Вот написанный на самом верху
0: не
2: было
0: сошлись
2: написано,
0: характерами.
2: Не сошлись характерами.
0: Это подавляющее большинство.
2: Да.
0: Вот
3: как оправдание звучит, мне кажется.
0: И Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, он дал оценку тому, когда разводятся не за прелюбодеяние. Ага. Он так сказал. «Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». То есть в этом случае... Человек, который инициирует развод просто по причине, не сошлись характерами или я не знаю, что еще, кроме вины любодеяния, он тем самым может подталкивать свою половинку к тоже, соответственно, к прелюбодеянию.
3: И бывает, что такие случаи, когда мужчина после такого развода, не сошлись характерами, сразу почему-то находит другую женщину, которая сходится с характером тут же.
2: Но, наверное,
0: интересно,
2: на
0: сколько лет?
2: На сколько, да, на какое-то время. Хорошо.
1: Знаете, мне кажется, этот вопрос, вот вопрос сошлись, не сошлись характерами, он чрезмерно вот обременен какими-то лишними эмоциями. Что значит не сошлись характерами?
3: А раньше сходились?
1: А как сошлись тогда? Да. Вопрос.
2: А, ну тогда не знали свой характер, наверное.

0: вопрос, а чем они знали, занимались во время свиданий?
1: Вы знаете, если с позиции Библии, вот если строго с позиции Библии, то мы читаем, что Бог сочетал, того человек не разлучает.
2: Если Бог сочетал.
1: Поэтому Бог не предусмотрел никаких вариантов. Если ты однажды встаешь и говоришь, это моя жена, мой муж, теперь на всю жизнь.
3: И я все делаю в супружестве, чтобы это было
1: если возникают,
3: хорошо.
1: Да, чтобы, если возникают там, трудности...
3: Работаю над собой.
1: Все верно.
3: То есть начинаю понимать, да, что у меня не все хорошо там с моим характером, и начинаю думать...
1: И хорошо, наверное, и не будет. Вот не знаю, как вы, но мне кажется, когда вот люди говорят, что мы прожили там 30 лет душа в душу, ни разу...
3: Не поссорились, да?
1: Вот я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мы люди, и нам свойственно быть эгоистами, эгоцентристами, все только на себе, и поэтому конфликты неизбежны. И представьте, если бы Бог допустил, ну хорошо, не сошлись характерами, разведитесь. Так это сколько было бы разводов?
4: Кстати,
2: два разных характера.
4: В Библии нигде не говорится о том, что нельзя ссориться. Зато о том, что нельзя разводиться, написано много. Поэтому ссориться можно и нужно. Просто вопрос, как ссориться.
3: Ну, давайте сначала про развод. Мне вот интересует. Значит, какое, да, отношение?
5: Можно секундочку еще, прежде чем мы поговорим о разводе. Вот я хотел бы прорисовать... Вот этот вопрос, сошлись-не сошлись характерами, разлюбил-не разлюбил, это тоже будет косвенно касаться развода. Дело в том, что сегодня вот в нашей культуре принято считать, что значит, сначала ты любишь человека, а потом ты женишься или выходишь замуж. Да. Но в библейском понимании это не всегда такая последовательность срабатывает. Я хочу привести в качестве примера, значит, ситуацию с Исааком. Да, это Бытие, 24 глава, 67 текст. 24 глава Бытие, 67 текст. «И ввел ее, то есть Ревеку, Исаак в шатры матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Мы же знаем, да, контекст, что вообще до этого момента Исаак вообще не видел Ревеку.
3: Да, он вообще не видел.
5: То есть вот ему привели, у них состоялось бракосочетание, и потом просто они начали жить супружеской жизнью. И написано о том, что он ее полюбил, то есть вот чувства пришли, то есть, если хотите, романтика пришла после.
1: Я думаю, что это все-таки исключение из правил. Не нужно говорить, что это хорошо. В нашей культуре это чуждо.
5: Я думаю, это не исключение из правил.
2: Бог приготовил
5: почему?
2: Ему.
5: Потому что, просто по своему опыту скажу, чем больше я живу со своей женой, тем больше я в нее влюбляюсь. Смею предположить, что чем больше... мы, как супруги, взаимодействуем, тем больше романтики приходит в нашу жизнь. И наоборот, если молодые люди чрезмерно озабочены романтикой, чувствами, эмоциями и так далее, тем меньше шансов у них вообще построить нормальную семью, потому что они будут вечно искать вот этого.
1: Вот мне кажется, что как раз-таки этого не происходит. Многие супруги, прожив 3-5 лет, романтика ушла. Она же была только там, когда они дружили. Или в первый свой медовый месяц, а затем...
5: Что значит, романтика ушла? Она не человек, чтобы куда-то уходить. Романтику упустили, ее не практиковали, потому
2: или
5: что романтика это что? Ты поднял себя рано утром, 7 часов, ты пошел в цветочный магазин и купил жене цветы.
3: Даже если не хочется.
5: Даже если тебе хочется спать.
3: Да.
5: Извиняюсь, романтика это борьба с своим эгоизмом. Поэтому надо чуть-чуть раньше встать, подарить жене цветы. Вот и романтика. Как она может уйти? Это же не нечто такое вот...
3: То есть это осознанное, я понимаю, осознанное действие, да, человека?
5: Ну, конечно, осознанное.
3: Нет, что она в ответ подарит? Потому что ему хочется. А. То есть не хочется, но я иду и
5: что
3: покупаю.
5: Что она в ответ подарит? А да, она встанет рано подарит? И завтрак мне приготовит.
1: Друзья, все же любовь, на мой взгляд, первична. И я согласен с тем, что она будет расти, она должна расти. Понятно, что ее можно залить там водой равнодушия, можно вообще не обращать на это внимания, только работой заниматься. Вот. Но по примеру Исаака нельзя сказать, что вот это нормально и так все должны поступать. Мне кажется, это больше исключение из правила.
3: Здесь Бог дал Ревеку.
5: Я понял, о чем говорит Евгений. Да, я согласен. Нельзя, нельзя, наверное, так вот брать сегодня одного молодого человека, другого и девушку, вот, да, и сказать, вот, Натя, тренируйтесь, живите. Нет, конечно, конечно, мы не можем исключить вот вопрос, когда тебе нравится человек, не нравится человек. Но все-таки вот этот вопрос любви, как самоотдачи, как служения, он рождается в процессе. Хотя это не говорит о том, что надо просто вот с совершенно незнакомым человеком строить отношения, которые тебе не то, что там, ну, ты его не знаешь, он тебе неприятен даже. Нет, речь не об этом.
3: Нет, но сначала-то должны быть какие-то симпатии. То есть я выбираю, конечно, там, кто мне нравится, кто мне не нравится по каким-то, да, причинам. Вот. Но все равно же я выбираю, правильно? Я же не любой там пришел, и я начинаю с ним какие-то там...
5: Конечно, я помню, пел в хоре в Заокской духовной академии. Знаете, много глаз на меня смотрело, но когда я увидел глаза моей жены...
2: Будущий.
5: Это все. Это меня пленило.
1: Вот здесь все зародилось.
5: Да, вот здесь все зародилось.
3: Я уж испугалась, что конфетно-букетный период нет. Должен
5: конфетно-букетный период заканчиваться не должен.
3: Вообще.
5: В принципе.
3: Никогда.
1: Ой, никогда.
3: Слушайте, как хорошо.
1: Вот я абсолютно солидарен.
2: Не разлучит.
1: Я еще вспомнил, как перед моим бракосочетанием служитель, который наставлял нас, он сказал такую вещь, я до сих пор запомнил. Семья – это как армия, в которой предстоит нести свою службу. Всю свою жизнь. Вот да, так. Очень, то есть романтика – это романтика, сказано, да. Но нужно помнить, что не всегда все гладко, не всегда все хорошо. Конфликты могут быть, непонимания, желание все покончить и порвать. Но нужно это выдержать, отстоять, вынести. И любовь становится больше.
5: Да, да.
3: И мысли такие приходят, вот если что-то случается, поссорится, да, человек, ну, своим мужем или женой, и думает, ой, это, наверное, не Бог нас соединил. Это мы, наверное, это ошибка.
5: Ой, знаете, ошибка в браке.
3: Да, вот так они
5: тоже
3: думают.
5: Кстати, одно из наставлений, который дал отец моей жены, который, ну, сочитывал нас, потому что он пастор, он сказал так, никогда не допускайте мысль о том, что ваши отношения не от Бога.
3: Вот.
5: Я это как-то услышал и просто даже в принципе не воспринимал это вот, а вдруг мы не под, ну, вдруг это вот что-то такое не то.
3: Ну вот много, да, но я вот с этим встретилась.
1: У меня было мое личное переживание, это через неделю после свадьбы, когда у нас состоялся первый очень серьезный конфликт, мы разругались в пух и прах, разошлись каждый по разным сторонам, и знаете, я себя поймал на мысли, куда я попал? Зачем я это сделал? Жил себе один,
3: и хорошо мне было.
1: И все было нормально. Но сейчас, уже практически 19 лет спустя, с того момента, я вижу, какое благословение, какой подарок Бог мне дал в виде моей супруги. Поэтому
3: в виде Библии написано,
1: у всех возникают конфликты и желание расстаться. Это нужно переболеть, это нужно отстоять, нужно побороть.
3: И понимать, когда вот идешь, да, замуж, да, или женщина, вот это нужно понимать, что это меня ждет.
1: Да.
5: Аналогичное чувство я переживал, вот как говорит Евгений, аналогичное. Тоже были такие мысли, куда ты полез вообще? И вот благодаря тому, что вот эта фраза врезалась в мое сознание, да, о том, что никогда не думай, что твой брак ошибка, просто я себя брал в руки и просто сам себе говорил, слушай, отставить в сторону свои эмоции, отставь в сторону жаления самого себя и ну-ка... Быстренько строй отношения с женой. Иди мирись.
2: Возвращайся к ней.
5: Да, иди мирись. Да.
1: А потом пожнешь благословение.
3: Слава. Так, да. Слава Богу. Очень интересная тема. Вот тема развод у нас мы не успели разобрать, значит, мы ее разбираем в следующей встрече.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую он, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть... Но если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача с помощью такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему увидеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенно и более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
0: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Ну, как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может ей помочь? Какие шаги?
1: Ну, первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации. Потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной беременности, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни. Допустим, решение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью, ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности. Это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение, и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине, проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
0: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога, или друзей, или семьи?
1: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности, вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой, И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят, начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
0: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть? И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить: а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
1: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, последствия которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь. Пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важна именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
0: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы. Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать. Да? Может быть, не обязательно говорить себе: я должна обязательно, а вот хотя бы просто поискать вот то, что можно, то, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться.
1: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильное эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
0: Ну, я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
1: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. И, как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессовым, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинается.

0: Начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом. И принимая именно решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво. И поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму. И после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственные отношения и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. История знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеева, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно. Но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед. И вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
1: Ну, конечно, это очень впечатляющий, 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней, медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много. Сейчас совершенно другая ситуация у нас в стране. Вот их могло бы не быть. Понятно, можно сказать, ну, другие бы это придумали, другие бы были. Но вот практически все ведь семьи были многодетные тогда. И вот, пожалуйста, такие гениальные люди родились и выросли. А вот, Светлана, бывает так, что женщину удается отговорить от аборта. Да, она может быть, ну, ей легко внушить, надавить на совесть. Она вначале хотела сделать аборт, но с ней работал психолог. Или родные, ну, говорили, надо рожать. И вот она рожает ребенка, но то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
0: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, это достаточно долгий путь, перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной 1, 2, 3 раза, но и также близкое окружение, стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее, настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели, если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
1: Ну, я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у Золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь. Работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99, я не понимаю как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя. Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание. И я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть.

0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
0: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходит под штаны.
0: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
0: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
0: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
1: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
0: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
0: Это

Был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, «Мы достигли цели, но давайте молиться за людей». И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, «Во имя Иисуса, будь исцелен! Во имя Иисуса, прозри! Пусть рак уйдет!» И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание Духа, мир в Духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Тайдвотер. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса. Когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн! Слышу попкорн! Я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему, «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

верую, на зов ответила душа, по щеке течет слеза. Покаяния, верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон мне ангел.

харизматия. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивно и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый.

натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого. Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован. Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне: «Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой.
Этим мы объясняем, почему мы...

Мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности. Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите.

Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником.

чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас, ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне, обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек

ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил, мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении, я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня. Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал, что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь. Он посмотрел ему в глаза и сказал, если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди. Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то. Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед? Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песню. Вы не можете петь старую песню. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение?
Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Друзья, мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственного числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
0: Хорошо, спасибо
1: большое. Будем говорить об этом.
0: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как быть хорошим другом? Притчи, 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным. Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имей такую хорошую жизнерадостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14:4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14:4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня: «Вы бы не могли мне помочь?» И я говорил: «Что надо?» И он говорит: «Приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевезти». Там, я не знаю, чемоданчики какие-то. Я говорил: «Хорошо». Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил: «Вы бы не могли мне помочь?» Я говорю: «Что надо?» Они мне говорили: «В понедельник нужно встретить там такую-то, такую-то на остановке». Я говорил: «Хорошо». Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил: «Хорошо». Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей, каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалкин, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили: ты почему не пришел?» И мне звонят и говорят: «Ты почему не пришел?» И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. И я говорил: «Ой, я ногу подвернул. Что-то со мной произошло». Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял, и второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы сохранить свое достоинство в лице тех людей, кому наобещал. Итак, первое, что необходимо, если вы даете какое-то обещание, обязательно его выполняйте. Если не можете выполнить это обещание, да, подумайте, сможете вы его выполнить или нет. Если не можете выполнить, помните, мы с вами говорили, что друг – это тот человек, который... Но он не будет давить на вас, он не будет там требовать что-то от вас. Он вас принимает такой, какой вы есть. И если вы не можете исполнить или не можете помочь, скажите: «Слушай, я не могу». Или если вы можете это сделать, скажите: «Да, я это сделаю». То есть если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притча 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные. Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит. Сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или, не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притча, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слушайте. «Искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
2: Уметь обличать друга своего.
1: Уметь обличать друга, да? То есть да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Да. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
3: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
1: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести. Пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян покурить. И вы должны что сделать? С ним пойти? Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека. Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал, знаете, таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно, и люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал, сказал: «Виталик, ты крут, ты молодец». Потом встречает Серегу, говорит: «Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил?» Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: «Слушай, я сегодня нашего пастора видел». Он говорит: «И что?» Он говорит: он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
3: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
1: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так. Я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать, ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладь углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Но мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он, да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли, погуляем куда-то, ты крут, там, в плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказал.
4: Они могут этим оскорбить.
1: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
5: Принимать таким, какой он есть.
1: Нет, нет, нет. Не нужно принимать такого, какого он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете? Вот, вот в чем, что от нас требуется. Вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается. Я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго. Мужчины, ну, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь быть, если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу. Кстати, да, Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество. И Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало. Ни овечка одна, ни корова одна не пропала. Все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Ну, дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят Давида и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, у него был красивый фейс, такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни, но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит: так, ребята, собираем армию, идем к Навалу, и к утру у навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал всех в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду: «Давид, не делай глупости, Навал, он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся». И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как, Серега, отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Псалом 14.3. «Кто клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношения, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
6: Да.
1: Как зовут его?
6: Сергей.
1: Серега?
6: Да.
1: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
6: Брат,
1: ты правильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
6: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то.
1: Молодец.
6: Подобное.
1: Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал, рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит: слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне и говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всей, по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. А я тебе говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень, очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он, человек, очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с тех, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот, друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, о, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество – сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Друг – это тот человек, который дает совет вовремя. Совет правильный и совет взвешенный. Не старайтесь просто так что-то посоветовать. То есть, если вам нечего сказать, скажите, и у вас друг просит совета, скажите, я сейчас не могу тебе ответить, давай я подумаю, поищу там, может быть, что-то найду, и я тебе подскажу этот правильный совет. Есть интересная история про одну девочку, в Библии есть история, которая дала правильный совет военачальнику. Военачальника звали Нейман. И девочка сказала, у меня есть к вам хороший совет. Он говорит, какой? Пойдите к пророку в Израиль, и он вас научит, как избавиться от болезни. Нейман послушал, пошел к пророку в Израиль, он ему сказал, пойди искупайся в воде 7 раз, тоже дал ему хороший совет в Иордане, и ты будешь здоров. Он пошел, вначале пошел, решил, не пойду я купаться в этой речке грязной, но потом решил все-таки нырнуть, 7 раз нырнул и был здоров. Поэтому, друзья мои, давайте друг другу, но только качественный, хороший совет. Все, на этом все. Спасибо.
0: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
1: Ну, мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, о которых мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать, меня это напрягает, меня приводит это в дискомфорт, мне некомфортны эти отношения. Вот и все. И если человек продолжит в таком плане строить отношения, я думаю, что это не друг.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?

0: Давай по очереди. Начинай.
1: Да. Вот по поводу советов. Вы сказали то, что ну, нужно давать советы своим друзьям, и, соответственно, друзья тоже дают тебе советы, угу. И ты к ним, ну, как бы, можешь прислушиваться или не прислушиваться. Допустим, какая-то проблема. У тебя есть два твоих друга, которые тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
2: Решение три. Первое. Послушать друга номер один. Второе. Послушать друга номер два. Третье. Не послушать никого и принять самостоятельное решение.
1: Не, ну вот если не получается самостоятельное решение принять, прям, ну не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает, вот сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже, говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит, да, я тебя понимаю, смотри, вот ты должен сделать, вот как бы я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал вот так, совершенно по-другому, совершенно противно тому,
2: но,
1: то, что сказал первый друг.
2: Я бы лично воспользовался таким образом, ну, я имею в виду советом, я бы воспользовался советом человека, который, может быть, более имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет вот в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
0: Спасибо большое. Давай перейдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
2: Здесь очень... Это очень такой ответ будет большой. Мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... Ну, не говорили, мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. Mm-hmm. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то с течением жизни, в процессе жизни, да, наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И вот когда интересы перестают совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
0: Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста.
3: Как быть, если я, например, прямо и искренне, как вы говорили, объяснила другу, что он слишком груб со мной, а он отвечает, что это просто шутки и не воспринимает моих замечаний всерьез.
2: Я понимаю, что это парень, скорее всего. Да, дело в том, что я говорил на прошлой программе, я говорил, что парни отличаются тем... Не обижайтесь, парни, мужчины – это существа такие, я их называю, идущие по жизни на ручнике. Именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом. Они немножко подтормаживают. И поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь. Ну, один раз в колокольчик позвонил, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, где-то на десятый, может быть, на двенадцатый, пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на двенадцатый дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Но, опять же, вы должны еще учитывать... Мы говорили с вами, да, то есть может быть разные социальные условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни, и он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть. В плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
0: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможно ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.

0: Да, это бывает в жизни, когда мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек. И у некоторых людей есть они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями. Потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, если ты меня не достаешь очень сильно, если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит, или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и пока он дискомфорт не создает, этот парень там цветочки дарит, смс-ки шлет. Ну пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения, что она сделает? С этим,
1: прервется.
0: Тем, который смс-ки шлет там. Ну, отошьет его, вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
2: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом, и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
0: Ага. Тебе нужно объяснить ей, что ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему. Она была очень интересная, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
0: Спасибо.

Сейчас я буду проповедовать слово, которым мы вместе двигаемся как церковь, и это, конечно же, мы будем говорить о миссии. Будем говорить о миссии, и, конечно, я бы хотел, наверное, начать с моей истории. В 2005 году я пришел в церковь, покаялся, и вот одно из самых важных вещей, чего я начал искать с момента, как я покаялся, я начал искать, в чем мое призвание. Я начал молиться, говорил: «Господь, в чем же мое призвание?» Я помню однажды в одной такой молитве молился, говорю: «Господь, я хочу служить Тебе, но не знаю, где мое призвание». И в этот же вечер Алексей Романов проповедовал, и он сказал так: «Если хочешь узнать свое призвание, поедь на миссию». И для меня это был как ответ от Господа. Я такой: точно, я поеду на миссию. Хотя в то время я не говорил по-русски, не умел молиться, не читал Библию ни разу. Но у меня было в сердце желание. Я говорил: Господь, я хочу узнать мое призвание. Я хочу знать, кто я и что мне надо делать. Я поехал на миссию. И знаете, что на этой миссии я увидел впервые в своей жизни видение. Увидел видение, в чем я занимаюсь в будущем. И, конечно же, я не поверил. Но знаете, что эта миссия очень сильно благословила меня. Именно там я начал молиться. Именно там я пережил Святого Духа так сильно, никогда как в жизни не переживал. Именно там я получил свое призвание, и в будущем потом на конференции ЮС я получил подтверждение. Поэтому миссия — это не время, когда только ты едешь, чтобы благословить других, но это время, когда ты благословляешь других, и твоя жизнь тоже благословляется. Аминь. И все, кто миссионеры были там, они знают. Правда же? Ты едешь туда, ты думаешь: я отдам им. Но знаешь, что ты переезжаешь еще больше наполненным, еще больше вдохновленным и еще больше благословением. И это очень круто. И также в прошлом году, я помню, я поехал на миссию впервые в Африку. Мы были в Кении. И это было удивительное время. Знаете, иногда ты не понимаешь, где ты живешь, иногда ты не понимаешь и не ценишь вообще место, где ты живешь. Но когда ты приезжаешь в какие-то такие места, где люди в нужде, где люди никогда не слышали имя Иисуса Христа, ты в этот момент себя чувствуешь: я так нужен здесь. Ты такой понимаешь, что: о, для этого времени я рожден. Вот для чего я закончил библейскую школу. Я хочу отдать им. И знаете, в прошлом году я был в Кении, можно показать фотографию, и там были вот такие детишки. Я помню, когда я был рядом с ними, Бог так сильно затрагивал мое сердце. Я помню, когда я снял видео и показал им, я показывал, какие они. И знаете что? Они впервые себя видели, как они выглядят. Это было так странно. Ты думаешь, ты знаешь, как ты выглядишь, и это нормально. Но знаете что? Они впервые увидели очертания.

очертания своего лица. И они радовались, потому что видели, как они выглядят. Я думаю, только ради этого стоило туда поехать. Они были самыми счастливыми людьми. И так я понял, что миссия — это время, когда ты что-то происходит с твоей жизнью. Это время, когда ты служишь другим, но это также время, когда Господь касается твоего сердца, закладывает туда мечты, дает тебе понимание, иногда сострадание. Это, знаете, прививка такой любви вообще людям вокруг нас. Поэтому мы сегодня будем говорить много о миссии. И проповедь сегодня называется так: «Прекрасные ноги». Скажите: «Прекрасные ноги». На самом деле, очень странное название такое, да? Что за ноги, что за прекрасные? Но Римлянам 10 главе, 14 стихе написаны следующие слова. Давайте вместе прочитаем. «Но как им призвать того, то есть Иисуса, в кого они не поверили? И как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И кто-либо может возвещать, не будучи посланными». Написано: «Как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть». Аминь. Знаете, что в этом местописании говорит о том, что невозможно человеку спастись, если кто-то не пойдет. Если кто-то не примет это решение пойти куда-то. Знаете, что Бог дал нам руки, и Бог дал нам голову, и уши, и глаза, и много чего дал, но также Бог дал нам ноги. Ноги для того, чтобы, кто-то скажет, футбол играть. Аминь. Но также ноги для того, что мы куда-то шли. Аминь. Я так рад, что Бог дал нам ноги, и мы можем куда-то идти. Поэтому это что-то... Ноги — это продвижение, продвижение. И слава Богу, что церковь — это тоже продвижение. Когда я думаю о нашей церкви, знаете, церкви «Слово жизни» называются церквями веры. Это движение веры, которое пришло и даже сюда, в нашу страну. И мы видим, что есть церковь «Слово жизни» по всему миру. И это так круто, но это продвижение. Это про людей, которые когда-то приняли решение куда-то идти, возвещать добрую весть. Я помню, как недавно к нам приезжал Карл Густав, и он проповедовал на миссионерской встрече, и он говорил, я когда первый раз, когда в 80-х приехал в Москву, говорит, я молился, говорит, Господь, что я здесь делаю? Как я буду здесь проповедовать? И Бог сказал: Карл Густав, в этом городе есть люди, которые молятся, люди, которым ты должен прийти, это мои люди. Я думаю, вот это круто. Человек оставил что-то, приехал в другую страну, и это, я уверен, что чего-то ему стоило. Итак, церковь — это продвижение. Мы не можем быть частью церкви и просто сидеть на месте и ничего не делать. Поэтому Бог говорит о ногах. Он говорит: прекрасные ноги, которые идут куда-то для того, чтобы возвещать Божию весть. Аминь. И знаете, я сегодня делал не просто так кроссовки, ой, кроссовки, кроксы, вот. Я поставлю эти кроксы сюда, чтобы напоминание нам о том, о чем была проповедь. Поэтому если вы ничего не запомните в моей проповеди, вот, запомните кроксы и запомните о том, что нам всем куда-то надо идти. Аминь. Как минимум после этого собрания домой надо идти. Но также мне что интересно, что бы хотел сказать. Наверное, у нас есть одежда, которую мы одеваем дома, у нас есть обувь, которую мы одеваем, когда мы играем в спорт, и у нас есть обувь, когда мы едем путешествовать, берем с собой, правда? Я думаю, что когда мы говорим о миссии, должно быть тоже что-то внутри нас, что-то должно переключиться, мы должны одеть что-то, что будет говорить нам сейчас время, когда я куда-то иду. Итак, Исаия 52 главе, в 7 стихе говорит так: как прекрасны на горах ноги тех, кто несет радостную весть, возвещая мир, кто приносит добрые известия, возвещая спасение, кто говорит Сиону, твой Бог воцарился». И мы здесь видим, что Исаия тоже об этом говорит, что в Ветхом Завете он говорит о людях, которые куда-то идут для того, чтобы нести добрую весть о Боге. Поэтому прекрасные не сами ноги, но тот факт, что мы куда-то двигаемся. Если мы с вами христиане, которые двигаемся в Божьем призвании, Бог говорит, это прекрасно. Это то, что я хотел в твоей жизни. Поэтому Бог побуждает нас к действию. В первую очередь, начиная, когда мы приходим к Богу, когда мы начинаем молиться Ему, когда мы принимаем Его как свою жизнь Господа и Спасителя. С этого момента что-то в нашем сердце происходит. Как в моей жизни, как я рассказал, в 2007 году я такой, я хочу что-то сделать. Я хочу, Бог дает пробуждение для того, чтобы мы куда-то вместе с вами шли. Аминь. Итак, призвание. Деяние 1 главе 8 стихе говорит так: «Когда на вас сойдет Святой Дух», вы читали это местописание, он говорит, «вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Вы помните эту историю, когда Иисус воскрес, Он дал ученикам конкретное наставление. Он сказал: «Дух Святой сойдет на вас, и вы пойдете до краев земли». И так что, знаете, что Библия говорит четко,
Иногда мне интересно становится, когда общаюсь, иногда человек говорит, а я не знаю, что мне надо делать, я не знаю, куда мне надо идти, я не знаю Божью волю. Знаете что? Божья воля открыта в Библии. Если вы хотите, что Бог хочет от вашей жизни, вам достаточно читать Библию. Аминь. Иногда мы такие, Бог, скажи, что мне надо делать, куда мне надо идти? Иисус говорит, ты примешь силу, и ты пойдешь до краев земли. Если ты вдруг не знаешь или ты читаешь Библию и все равно не понимаешь, приходи к нам по четвергам. Каждый четверг утром мы читаем вместе Библию и общаемся вместе. Аминь. Кстати, это очень крутое мероприятие. Если вы вдруг хотите читать и размышлять, приходите каждый четверг в 8 утра на Волгоградке. Итак, Божье призвание для нашей жизни открыто уже. Нет ничего такого, что Он спрятал. Поэтому Иисус четко говорит. Он говорит, не только в Иерусалиме, но до края земли. Вы получите. Теперь вы должны время, когда мы должны с вами идти куда-то. Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел чуть раскрывает эту историю, что это означает. Мы теперь, говорит, новое творение. Когда мы спасаемся, он говорит, теперь мы новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которых Бог предназначил нам совершать. Итак, мы видим с вами, что христианство – это о том, что мы куда-то должны идти и что-то сделать. И не только проповедовать Евангелие, но также делать добрые дела. Аминь. Мне так нравятся люди, которые проповедуют делами, а не только словами. Когда человек видит твою жизнь, видит твои поступки, говорит, точно, я также хочу быть. Что-то в этом человеке есть. И, конечно же, это Бог внутри нас, который живет. Поэтому Бог говорит о том, что Он предназначил что-то совершить нам. Так что Бог сделал что-то для нас, и Он дал нам много чего. И теперь время, когда мы должны это передать миру. Я очень рад, что когда-то кто-то проповедовал мне. Но это означает, что это также мое время сейчас это сделать дальше. Передать Божье послание другим людям. Принести пробуждение, принести добрые дела. Поэтому иногда что-то мешает нам, иногда что-то мешает. И я не знаю, что вы переживаете, когда обычно ребята здесь говорят о миссии и вас вдохновляют, говорят, давайте, пойдемте с вами в миссию. И я уверен, что кто-то из вас говорит точно, однажды я поеду. Кто-то говорит точно, я в этом году поеду. А кто-то говорит, я пока не знаю. У меня есть еще много разных нерешенных вопросов. Может быть, когда-нибудь, а может и нет. И знаете, есть иногда что-то, что мешает нам, и это нежелание двигаться. Иногда мы можем находить всякого рода причины, чтобы пренебрегать миссией, пренебрегать тем, что Бог дал нам, и откладываем ее на потом. И причины могут быть на самом деле абсолютно разными. Например, история, которая случилась с Ионой. Помните, Иона, Бог сказал Ионе, Иона, иди в этот город Ниневию, проповедуй Евангелие, потому что там люди нуждаются в спасении. И знаете, что он сказал? Он сказал, нет, я не поеду. На самом деле он поехал, но только в другую сторону, в обратную. Иногда, может быть, у тебя просто нет желания, ты говоришь, нет, я не хочу туда идти. Или читая книгу «Деяния», они получили Слово, они получили Святого Духа, но они просто никуда не идут. Иногда, читая Библию, ты иногда одну главу читаешь, потом вторую главу читаешь, ты думаешь, это первый день, а это второй день. Третья глава – это третий день, а четвертый – ну, это четвертый день. Но на самом деле между этими главами на самом деле огромная история. Чтобы вы понимали, момент, когда Дух Святой сошел на день Пятидесятницы, они крестились, начали проповедовать Евангелие в Иерусалиме, и потом пошли туда, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, между этими историями прошло 10 лет. Иногда Бог может говорить себе о чем-то, что тебе надо сделать, но ты настолько медлишь, настолько откладываешь, что проходят годы. И правда то, что с нами так же бывает. Иногда Бог говорит тебе, что-то надо делать, но ты постоянно откладываешь. Я в своей жизни принял такое решение. Это меня сильно научило. А когда бывали на конференциях, и когда что-то Бог говорит в мое сердце, побуждает какое-то желание, дает мне понимание, что мне надо делать, я принимаю решение сделать здесь и сейчас. Потому что я знаю, если этот огонь, это желание, которое Бог дал мне, откладывая на следующий день, это означает, что, скорее всего, я его уже никогда не сделаю. Потому что когда ты возвращаешься с конференции вдохновленным и попадаешь в рутину, и ты не начинаешь делать то слово, которое Бог дал тебе, ты просто откладываешь на неделю, потом еще на неделю, и этот огонь все меньше и меньше, и потом ты вовсе забываешь о том, что Бог тебе сказал. Поэтому если ты что-то получаешь, ты понимаешь, что это Бог бросает в тебе вызов в твое сердце, и говорит, да, Господь, я хочу этого. Я не просто хочу, я сделаю это. Но есть что-то, что нам мешает. Итак, нежелание двигаться. Иногда мы не хотим, иногда есть много разных причин,
Почему мы не можем этого делать? И мы можем доказать себе и другим, и может быть, даже будем правы в каких-то вещах. Но я верю, что в Божьих пути всегда есть место Божьему движению. Когда мы доверяем Богу, я не знаю все, как может быть, Бог, но я знаю, что если ты призываешь, тогда ты и поможешь совершить то, о чем ты мне попросил сделать. Аминь. Поэтому нежелание двигать – это то, что бывает в нашей жизни. Но сегодня Карен пел эту песню о том, что Бог, Он побуждает нас, Он пробуждает нас. И знаете, что пробуждение начинается всегда с нас. Когда мы пробуждаемся, когда что-то происходит в нашей жизни, и Он пробуждает, я понимаю, где я сейчас. До этого кажется, что до этого времени я спал. Почему я до этого не сделал вот это? Почему я до этого не поехал на миссию? Я думаю, что многие ребята, которые впервые поехали на миссию, задумались, а что я до этого не ехал? Знаете, мы все планируем свой летний отпуск, правда? Я надеюсь, у вас будет очень хороший летний отпуск, и вы можете куда-то поехать отдохнуть. Но также я верю, что мы можем планировать нашу поездку миссионерскую куда-то. И я тебе скажу, это может быть даже лучше, чем какой-либо отпуск. Потому что ты можешь пережить такие вещи, что в отпуске просто, как тюлень, да, вот так. Упал там этот, на пляже, и все. А там такое происходит вообще. Я не осуждаю, нет, что ни в коем случае, поймите меня правильно. Я сам поеду отдыхать, и это классно. Но я имею в виду, что мы тоже можем об этом думать. И у меня здесь есть кроссовки. Можно, пожалуйста, я одену, чтобы это не босиком ходить. Но также, знаете, что, как я сказал, есть обувь, когда мы одеваем дома, что мы здесь, мы никуда не пошли. Но есть время, когда ты одеваешь обувь для того, чтобы куда-то идти. И поэтому нам нужно одеть такую обувь, которая нам поможет на миссии. Когда мы можем бегать, когда мы можем идти и не уставать, когда мы будем в защите. И знаете что? Время идти, и как говорит Божье Слово, как прекрасны ноги. Аминь. И я рад, что есть время, когда мы дома, но также я верю, что есть время, когда мы одеваемся для того, чтобы куда-то идти. Поэтому Бог пробуждает нас к действию. И это произошло в Деянии, 8 главе, 1 и 4 стихах. Написано так, Савл, то есть Павел, еще так, который был Савлом и убивал людей, говорит, Савл же одобрял это убийство. Они убивали Стефана, если вы помните эту историю. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Потом написано, между тем, рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Итак, мы в этой истории видим, что 10 лет они пребывали в этом месте. Они никуда не ходили, хотя Иисус им четко сказал, идите в Иерусалим, в Самарию и до краев земли. Но вдруг они все это время спали, они не понимали, что это означает, хотя как еще по-другому сказать? Но они вдруг переживают пробуждение. Каким образом? Когда начинается гонение. Знаете что, я не верю, что Бог посылает в нашу жизнь гонение. Я не думаю, что это был Божий план, давай, они никуда не пошли, давай, пускай гонение придет в их жизнь. Не-не-не. Но я думаю, что иногда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, которые пробуждают нас, и Бог использует это для того, чтобы благословить нашу жизнь. Поэтому они, оказавшись в трудное время, когда их гнали, их против церкви говорили, их закрывали, они рассеялись по всему миру, и Бог использовал их для того, чтобы принести пробуждение до краев земли. Поэтому гонение, которое было инструментом, чтобы, на самом деле, гонение стало инструментом, чтобы побудить церковь к действию, начать делать то, что Бог им сказал вначале. Поэтому иногда в твоей жизни тоже что-то происходит. Я не знаю, переживал что-то такое или нет. Какое-то плохое событие, иногда даже не очень приятное. Думаешь, почему это случилось в моей жизни? Но иногда именно такие события побуждают в нашей жизни о чем-то осмыслить, понять какие-то вещи, принимать какие-то решения. Куда-то двигаться, делать то, что мы долго откладывали. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог использует даже такие сложные ситуации для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы использовать эту ситуацию наоборот, чтобы дать нам то, возможно, чего мы не видели все это время, или просто привыкли, или что-то оставили, или просто в этом комфорте находились. Есть один человек, и точнее был такой человек, его звали Джон Рокфеллер. Знаете, что он был один из самых богатых людей, который начинал нефтяной бизнес в Америке, и он был, будучи верующим человеком, у него там, бабушка, насколько я помню историю, читал Библию и так далее, он был как бы верующим человеком, но занимался бизнесом и разные дела делал. И в 53 года, когда ему было, у него обнаружилась очень редкая болезнь. И когда он пришел к врачу, ему сказали, что в тебе осталось жить один год. Это страшное дело, когда ты узнаешь, что тебе осталось один год. Я помню, когда однажды мне сказали, что ты умрешь в какой-то момент, но не знаешь когда. Я помню, когда пришел к врачу и проверили мое сердце и сказали, у тебя такой диагноз,
ты можешь в любой день умереть. Я помню, там стоял, думал, но я всегда знал, что я могу в любой день умереть. Но тут я осознал конкретно. И знаешь, когда такие моменты, ты понимаешь, что в твоей жизни осталось не так, может быть, много времени, ты начинаешь задуматься о чем-то важном. Ты... И также, я думаю, кстати, моя история закончилась хорошо. Господь исцелил меня, слава Ему, 2 года назад. Да. И знаете что? И Рокфеллер, он начал задуматься, а зачем все это произошло? Ну, что мне делать? Я богатый человек, у меня все есть вообще в моей жизни. И он к тому моменту, он не мог ничего есть, он пил молоко и ел печеньки, это все, что он мог. Но начал задуматься, а что мне сделать? Что я могу сделать в свои года, когда у меня остался 1 год? И тогда он начал служить людям, и он начал жертвовать свои деньги, он открыл много разных церквей, и он покупал всякие разные рода лекарства, и помогал больным, и так далее. И знаете, что он организовал огромную компанию, которая помогала людям по всему миру. И так... Вместо того, чтобы ему умереть в 54 года, он жил и прожил и умер в 98 лет. Слава Богу, правда? Я думаю, что что-то происходит в этот момент, когда мы начинаем что-то делать. Мы не спим на месте. Знаете, у меня бабушка тоже очень взрослая была, но знаете, что в ее жизни всегда была жизнь? Она всегда двигалась, куда-то шла, что-то делала. Люди, которые делают, в них есть жизнь какая-то. Аминь. Поэтому мы с вами, как молодежь, 100%. В нашей жизни должна быть огромная жизнь. То есть люди, смотря на нашу жизнь, должны вдохновиться. Мы куда-то идем, что-то делаем, что-то строим. Знаете, я хочу сказать, имея такую возможность, каждое воскресенье вот эту часть сцены строят. Знаете кто? Несколько парней, ну как несколько, несколько может быть, 10 человек, я не знаю. Но здесь, в этой церкви, приходят парни, которые просто собирают эту сцену. Мне так это нравится. Давайте поаплодируем, вы мои герои. И это так круто. Никто не говорит, ну что я там буду делать, пойду на готовенько. Нет, знаете что, мы молодежь. В нашей жизни должно быть, о, что-то будет, вторничная молитва, я там буду. Что нам там надо делать? Поехать на миссию? Маша, куда ехать? Давай поедем вместе. Давайте, что нужно делать? Детские дома. Аня, куда надо ехать? Давайте помогать детям в детских домах. Я думаю, что мы как молодежь должны быть живыми, аминь. Должно быть движение в нашей жизни. Мы не можем быть уже такие молодые и старые. О, я никуда не хочу, ничего не хочу. Да что я там туда пойду и так далее. Должна быть жизнь внутри нас, аминь. Поэтому молодежь, Бог пробуждает нас и использует разные ситуации для того, чтобы мы начали двигаться. Поэтому иногда ты застреваешь где-то в своей жизни и приходят проблемы. И когда проблема приходит... Я верю, что это Бог может изменить эту проблему и в этой проблеме показать тебе что-то. Что-то надо, что тебе надо изменить в своей жизни. Куда-то надо двигаться, что-то надо сделать. Поэтому Петр в своей жизни, он также не понимал всего этого. И знаете, что в Деянии 10 главе 15 стихе говорит так. Тогда голос, то есть Петр, представьте, апостол, он исполненный Святого Духа. Бог ему сказал, что надо идти до краев земли. И при этом он все это время ждал, ничего не делал. Но в 10 главе 15 стихе он говорит так. «Тогда голос сказал ему, то есть Петру, второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил». Другими словами, он видит видение, где Бог приходит к нему, говорит, «Петр, вот все эти люди, язычники, о которых вы вообще не уйдете, о котором я уже вначале говорил, я очистил их», он говорит. И в 16 стихе говорит, «Тогда было 3 раза, то есть это видение, он увидел 3 раза, и тотчас полотно было поднято на небо». Представьте, 3 раза он видел видение. И потом в 17 стихе говорит, Петр все недоумевал, то есть не понимал, что бы значило это видение. Бог в самом начале сказал, идите до краев земли. 10 лет прошло. Бог приходит, говорит, 3 раза показывает, говорит, Петр, я все, что очистил, не считай нечистым. И Петр думает, что же это значит? Интересно, о чем Бог говорит? Знаете, девушки, вам тоже скажу, извинюсь за себя и за всех парней, мы иногда тормозим. Иногда мы не замечаем. Я потом о том анекдоте, когда парень и девушка проходят мимо ресторана, и девушка такая говорит, как вкусно пахнет. И парень говорит, а хочешь еще раз пройдем? Да это не пройти хочет, поесть хочет. Надо сходить в ресторан, пригласить, сказать, пойдем покушаем. Парни, ну вы со мной, да? Ну поддержите меня, аминь. Имею в виду, что Бог иногда четко показывает тебе что-то. Он говорит, да тебе надо это сделать. Ну, то, что он имел в виду вообще? И знаете, что Библия, как я сказал, все написано. Бог сказал нам все, что от нас хотел. А мы иногда говорим, а что Бог хочет от нас? Кто знает? Пойду на вторичную молитву узнать. Да открой Библию и посмотри, что Бог тебе сказал.
Он сказал себе, что ты примешь силу и пойдешь до краев земли. И когда ты будешь проповедовать Евангелие, когда ты будешь молиться за больных, ты будешь видеть чудеса и знамения. Аминь. Поэтому, ребята, это наше время, мы не должны с вами тормозить. Поэтому Дух Святой говорит Петру прямо,

0: и говорит о том, что Петр, ты должен идти, но Петр все равно не понимает, поэтому, слава Богу, за Корнили. Он приходит к нему домой, и говорят: Петр, пойдем с нами, пожалуйста, там люди тебя ждут. И Петр встает тогда и идет туда. Я бы хотел, чтобы мы как церковь, знаете, что мы не были, ну так, не тормозили, чтобы мы слышали голос Бога, понимали, что Он от нас хочет, и знаете, что не откладывали, но брали и шли туда, куда Бог нас призвал. Аминь. Поэтому Бог идет впереди нас. Знаете что? Я заметил, что Бог, когда нас зовет куда-то, это означает, что у Него уже есть план. Помните, как Иисус говорил: «Вы дайте им есть», на самом деле знал, что хотел сделать. Я думаю, когда Бог вкладывает в наше сердце желание, это означает, что я знаю, что я хочу сделать для тебя. Бог дает тебе желание, например, поехать в ту же самую миссию. Ты такой говоришь: а как это будет? Или еще что будет там? Бог знает, что если Бог призвал, значит, Он что-то приготовил. В этом смысле нам нужно быть готовым, чтобы следовать за Ним. Ефесянам 2 главе 10 стихе говорит так: «Мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Другими словами, Бог что-то приготовил для того, чтобы мы совершили. У Бога есть план. Вопрос в том, могу ли я следовать, могу ли я идти туда, куда Он меня позвал. Если я смогу, то Он что-то совершит там. Аминь. Иногда мы не знаем всего, как это происходит. Иногда мы не понимаем даже то, что мы сделали, насколько сильно повлияло. Когда я был в Кении, там был один человек, его звали Рафаэль. И знаете, что он был слепым. Слепой человек находился в Африке. Я, когда услышал эту историю, меня так сильно вдохновило. Знаете, что когда-то один миссионер приехал туда и ему дал Библию для незрячих. Научил его читать и уехал. Ты, может быть, приехал, не знаю, ребята, кто были на миссии, может быть, ты послужил одному человеку. И ты думаешь: ну что я такого сделал? Может быть, ты даже сейчас этого не чувствуешь. Но знаешь, что человек, который тогда пришел к Рафаэлю и послужил ему, Рафаэль принес пробуждение свое племя. Не только свое, но племя еще своих противников, с кем они сражались. Он принес мир и пробуждение. Он воспитал больше 50 пасторов один. Я думаю, это слепой человек просто делает великие вещи там, находясь в Кении. Но почему? Кто-то один из нас встал и пошел туда. Пошел и принес к нему Евангелие, принес ему Библию, чему-то научил. Иногда ты не можешь оценить всю работу, иногда ты не можешь понять, что ты сделал. Возможно, ты повлиял только на одного человека. Я хочу тебе сказать, этого достаточно. Бог может использовать эту ситуацию для того, чтобы принести пробуждение в целые страны. Аминь. Но для этого кто-то должен встать со своего места. Для этого кто-то должен пробудиться и куда-то идти. Туда, куда Господь назовет. И так написано, что Он предназначил нам совершать. То есть есть что-то, что Он предназначил для каждого из нас, чтобы мы шли и совершали. Аминь. Мне кажется, что я на 2х проповедую, да? Ну, чтобы вам комфортно было. Итак, Бог что-то подготовил для нас, чтобы мы что-то делали. Бог идет впереди нас, но Он не просто нас посылает, знаете, что идите, а там вы сами разберетесь. Не-не, Он идет перед нами и готовит нам что-то. И когда мы идем, мы следуем, мы понимаем: Господь, это было больше, чем я ожидал. Поэтому церкви должны быть прекрасные ноги. Это значит, что ноги, куда мы с вами должны, что делать? Двигаться. Аминь. Но есть много предрассудков, И Петр в этой истории с Корнилием, мы должны понимать, он приехал в Самарию для того, чтобы проповедовать туда, но никогда евреи не ходили к Самарию, они не общались с самарянами, они никогда не делали это, но ему это надо было делать, и, возможно, его в сердце было разное мышление. Он думал: как это будет, что там будет, кто меня захочет послушать, да мы с ними вообще не общаемся. Иногда даже наши внутренние предрассудки не дают нам силу делать то, о чем нас Господь попросил. Я помню, что когда я, помните, я рассказал в начале истории, когда я шел на миссию, я ничего не знал, и у меня было 1000 аргументов, почему мне не надо было идти на миссию. Потому что я не умел говорить по-русски, я ни разу не читал Библию от начала до конца, я не умел молиться вслух, потому что я стеснялся молиться, я не умел дружить, потому что я был самым стеснительным человеком. И вот такой миссионер, представьте, который едет куда-то что-то делать. Я помню, даже у меня мама сказала: Армен, ты куда пойдешь? Ты куда пойдешь вообще? Ты ничего не умеешь. Как ты пойдешь вообще? Я только покаялся. Я говорю: мама, я не знаю. Я чувствую, что Господь меня зовет. Я хочу туда идти. И, конечно, в итоге я поехал. Слава Богу, да. И знаете что? И это благословило мою жизнь. Но есть иногда много предрассудков из-за чего, что может не получиться. Почему я не могу туда поехать? Я уверен, что мы найдем 1000 причин. Но я верю, опять же, еще раз скажу, что если Бог тебя зовет, если Бог говорит в свое сердце, и даже у тебя есть 1000 причин сказать нет, но у тебя есть одна причина, почему сказать да, потому что Бог тебе сказал. И у Него есть план для того, чтобы совершить что-то великое через тебя в этом мире. Аминь. Поэтому история с Корнилием такая, что он боялся туда идти. И он или не боялся, он переживал, скорее всего, и в Самарии. Но когда он пришел в дом Корнилия, он обнаружил что-то очень интересное. Он обнаружил следующее, это в Деяниях 8 глава, 6, 8 стих. Там было следующее. Когда он пришел туда, там были толпы людей, которые единодушно внимали тому, что говорил Филипп. Толпы людей, просто представьте, толпы людей пришли туда и слушали. Может быть, он вообще не ожидал, что кто-то его послушает, но там толпы слушали. Потом он там совершал чудеса. Там происходили чудеса. Многие парализованные, хромые исцелялись. И в этом городе была огромная радость. Я думаю, что Филипп сам в шоке был от того, что происходило там, в этом городе. И знаете, что мы иногда не знаем, что будет, но мы знаем, что Бог нас позвал. Есть один человек, которого хочу позвать на эту сцену, ее зовут Настя, и она ездила в Турцию, и ее история случилось кое-что интересное. Настя, добро пожаловать, давайте поаплодируем ей. Расскажи свою историю, как ты съездила туда, чего ожидал и что случилось?
1: Да, Армен, спасибо большое. На самом деле я получила откровение, что мне нужно ехать помогать в церковь в Турции. Но я, как ты сказала, затормозила. И после этого получила еще много откровений, и поэтому согласилась и поехала на миссию в Стамбул. И знаете, на самом деле там произошла одна такая масштабная история для меня, которая напомнила мне вот про эту мысль о прекрасных ногах, и я хочу с вами поделиться ею. Там мы с девочкой в социальном служении как-то раз навещали семью. И это была семья мусульман, но они знали много о Иисусе Христе, потому что их дети посещают воскресное детское служение у нашей церкви в Стамбуле. И мы решили просто их поддержать, так как их глава семейства, дядя, он попал в сложную ситуацию. У него разорвался аппендикс, было несвоевременное лечение, и после операции были какие-то очень там, страшные осложнения, и у него начался абсцесс. Для этого требовалась вторая операция, и достаточно срочная, потому что счет шел на каждую минуту. И мы как раз пришли в эту семью, и тут нам сообщают, что он отказался ее делать, потому что очень испугался, так как узнал о возможных осложнениях и последствиях вплоть до вероятности летального исхода. И тут эта семья нам говорит, а вы могли пойти в больницу и уговорить его сделать операцию и, возможно, помолиться вашему Богу? Для нас это было таким большим удивлением, потому что мы две девочки должны пойти к другим национальностям, даже другой религии, исповедовать там им Христа, молиться и что-то у кого-то уговорить. Ну, для нас это удивительно, на самом деле, такая масштабная история. Но, конечно, мы пошли. И когда мы туда пришли, там было более 20 человек его родственников и друзей, это не считая детей, из его общины мусульманской. И это вообще в целом была такая диаспора их национальная. Они нас так странно смотрели и... Нам стало немного страшно, само собой, потому что казалось, что мы можем. Ну, мы такие молодые, и мы вообще толком даже, наверное, не говорим по-турецки, всего несколько фраз, но что-то Бог сделал с нашим сердцем, у нас появилась какая-то уверенность, и мы начали говорить им о том, что Иисус может дать ему мир в сердце, благословить ход операции, и в целом он просто может его благословить. И знаете, мужчина согласился. Он согласился с нами молиться. Он призвал имя Христа, покаялся в своих грехах, благословил руки врачей, попросил о том самом сверхъестественном мире в сердце. И после этого он улыбался и был согласен на операцию, его увезли. И это для нас было какое-то, на самом деле, большое удивление. Но еще большим удивлением было, когда с нами стали молиться женщины, которые находились в этой палате. Они стали также призывать имя Иисуса Христа, о котором в этот момент слышали впервые. И операция шла несколько часов, она была сложной. И каков итог? С ним все в порядке. Он жив, слава Богу. Да, и более того, он ходит, прыгает, бегает, устроился на новую работу. Он нашел себе невесту, да, вот это скорость, так что никаких оправданий, братья. Да, и после этого, через несколько недель, наши сестры, также молодые девочки, пошли еще раз навестить эту семью, узнать, как у них дела. И в этот момент их встретило несколько мужчин, это были те друзья, которые тогда находились в больнице. Они стали их расспрашивать, что вообще происходило, о чем вы молились, что за Бог такой. И какое же было удивление, когда мы узнали, что на самом деле они просто хотели узнать больше о нашем Боге. И после их разговора они исповедались, покаялись в своих грехах и признали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Да. И более того, это еще не конец истории. Буквально на днях я узнала, что в нашей церкви в Стамбуле появилось отдельное служение для этих семей, для этой нации, на их языке, где они спокойно, в комфорте общаются, прославляют имя нашего Господа и становятся частью нашей большой семьи. Вот такая история.
0: Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста, проходи. Давайте еще раз поблагодарим Настю и подарим ей аплодисменты. Вау.

слава Богу, как я сказал, мы не знаем вообще, что может быть. Но когда Бог зовет, у Него есть какой-то план, о котором мы не знаем, правда? И мы можем просто следовать, и Бог будет открывать перед нами двери. Я помню, как Лестер Самрелл, я читал об этом, что когда он ездил в Африку, ему отговаривали, говорили: «Лестер, не надо тебе ехать сюда, потому что ты умрешь голодной смертью». И он тогда сказал так: «Я поеду служить Богу куда угодно, я поеду в Африку служить. И если я там умру с голодной смертью, пожалуйста, когда вы меня похороните, напишите на моем камне на кладбище: человек, который доверил свою жизнь Богу и умер от голода». Я думаю, это так интересно. Лестер был 100% уверен, что так не будет. У нас пастор Мацула, он большой пример миссионера. Я так рад, что он в нашей церкви, правда. Это самый лучший пастор, который у нас есть. И знаете что? Он однажды услышал это послание, я уверен, в своем сердце: есть такая страна, Россия, поеду туда, буду служить там. И мы все с вами очень благодарны и благословены тем, что он принял это решение. Я уверен, что есть много людей, которые также были бы благодарны, если мы сказали на Божьему призыву: «Да и аминь, Господь, я хочу и я пойду». Итак, мы видим эту историю, Деяния, 10 главе, 25, 33, 34 стихе, как Петр пришел к Корнилии, встретил его, и павший, и написано, он пал его перед ногами Петра, и сразу же после этого я сразу после за тобой, и хорошо, что ты пришел. Корнилий говорит: сейчас все мы здесь перед Богом, мы хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать. И в 44 стихе Петр говорит, еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. И так многое произошло там. Имею в виду, что Петр не знал вообще, что там может быть. Он просто пришел туда, но Бог уже что-то приготовил. Я верю, что Бог нас не просто высылает в какие-то рандомные города. Я уверен, что у Него есть план, есть люди, которые готовы и хотят услышать, но нужны те, которые пойдут. Что бы было, если бы Настя не поехала? Может быть, этот человек бы так и не услышал Евангелие. За этого человека никто не помолился. Я верю, что на нас лежит тоже ответственность. Кто-то проповедовал нам, и теперь время, когда мы проповедуем другим. Аминь. Поэтому Бог идет перед нами. Бог идет перед нами и готовит путь. И Он хочет, чтобы церковь была церковью движения. Если мы будем двигаться, то мы обнаружим, что Бог готовит нам путь. Мы увидим, что здесь Господь позаботился, здесь получилось. Я слышал, десятки историй, когда ребята просто приняли решение, что верой поедут на миссию, но у них не было финансы. Но Бог совершал чудеса и давал откуда-то финансы, помогал их и направлял их. И Бог ведет нас, если мы следуем за Его голосом. Поэтому Библия говорит: прекрасные ноги. Итак, что случилось с Корнилием после 10 главе Деяний? И Библия не так много говорит об этом. Мы не знаем до конца, что произошло там, но очевидно, мы видели, что Дух Святой сошел на них. И также в Деяниях 9 и 15 главе говорится о Самарии, говорится о церкви там и о том, что происходило. И я как сказал, что мы не знаем всей истории. И ребята, которые сейчас были на миссии, может быть, они иногда не знают, что они сделали, насколько сильно повлияли. Но я верю, что семена, которые мы сеем, когда приезжаем в такие страны, города, и мы говорим, мы не знаем, на что они способны. Евангелие имеет силу поменять всю страну, может принести пробуждение в такие места, о которых мы даже не знали. Но как мы начали с того, что как это произойдет, если никто не пойдет? Кто покается, если никто не проповедует? И я думаю, что это время, молодежь, когда я думаю, что мы должны проснуться и сказать: «Господь, я хочу». Кто-то, я слышу, иногда говорят так: «А зачем ехать в другие страны? У нас же мы здесь на миссии». Я 100% уверен, что мы здесь тоже на миссии. Поэтому, когда ты едешь утром на метро, подумай, кому ты сегодня можешь сказать о Боге. Но когда мы едем в другие страны, это тоже нам, это классно. Мы видим что-то, что мы не могли видеть здесь. Господь что-то касается нашего сердца, и что-то мы понимаем там. Возвращаемся абсолютно другими людьми, обновленными. Возвращаемся горячим сердцем. И мы хотим пробуждения также в нашем городе, в нашей стране. Аминь. Есть на горной проповеди история, где Иисус говорит, что церковь — это как что-то, горячий город на холме. Знаете, есть одна фотография здесь, вот церкви, которая на холме. Я верю, что церковь должна быть видима в наше время. Я верю, что и когда мы говорим про церковь, это не просто здание, которое где-то стоит. Это мы с вами. Мы, как из нас, как верующий человек, наша жизнь, она должна быть как церковь, как моя, как напоминание людям о том, что Бог есть, и ждет их, и любит их. Но когда я смотрю на эту церковь, я думаю, церковь красивая, но мне было бы сложно каждое воскресенье туда сходить.
Но я одно знаю точно. Когда буду смотреть на это, я всегда буду знать, есть Господь. Он говорит обо мне. Он говорит о том, что любит меня. Он умер за меня и воскрес для моего оправдания. И наша жизнь должна быть как бы видимым. Мы должны быть гореть, мы должны быть яркими в том плане, чтобы показать Христа, где бы мы ни были, находясь здесь в Москве или находясь на отдыхе или на миссии. Бог хочет, чтобы мы были в движении, Он хочет, чтобы мы светили. Он говорит, вы свет мира, и город, стоящий на вершине холмы, невозможно скрыть. Но для этого мы должны светить, для этого мы должны стать тем, той церковью, о которой говорит Библия. Но для этого также мы должны услышать об этом. Как я сказал, Библия говорит очень четко и ясно, и нет двух, как бы, точно надо или не надо. Иисус, ты когда говорил, что надо идти до краев земли, ты кого конкретно имел в виду? Меня или другого человека? Иисус, когда ты говорил, что примите силу Духа Святого, это про кого? Про Машу только написано? Или про Сашу только написано? Нет, Библия говорит про каждого из нас. И каждый из вас примет силу. И каждый из вас пойдет до краев земли. И вы будете проповедовать Евангелие, вы будете видеть чудеса и знамения. Аминь. Это по каждого из нас. Но этого не произойдет, если мы не встанем, если мы не оденем свою обувь в благовестие и не пойдем туда, чтобы проповедовать Евангелие. Аминь. Давайте встанем вместе. Давайте встанем. Давайте верить, что наши ноги могут быть прекрасными, что мы можем быть церковью, которая движется. И как я начал, я хотел бы вместе с вами помолиться. Я верю, что Бог сегодня может бросить вызов в нашей жизни. Может быть, вы никогда не ездили на миссию, но примите это решение. Скажите, Господь, я хочу быть христианином, который хотя бы один раз в своей жизни поедет куда-то. Я скажу вам, вы вкусите что-то, что изменит вашу жизнь. Вы захотите туда возвращаться, вы захотите куда-то поехать снова, вы хотите служить людям. Нет ничего лучше, чем служить Богу, я вам точно говорю. Вы наполнитесь такой радостью, ваше сердце преобразится, ваша жизнь изменится. Может быть, вы все это время думали, что моя жизнь какая-то одинаковая. Каждый день иду на работу и возвращаюсь. Каждый день иду на учебу и возвращаюсь. Ничего особенного не происходит. Хочу тебе сказать, попробуй один раз, съезди на миссию. Послужи Господу, послужи людям, которые там где-то находятся. Прими это решение, и Бог обо тебе позаботится. Аминь. Давайте помолимся об этом. Господь Иисус, мы сейчас вместе молодежью здесь стоим, Господь, и мы хотим, Господь, и просим Тебя, помоги нам. Помоги каждому из нас, Господь, узнать свою миссию, узнать, где мы должны быть и как мы должны светить, Господь. Я молюсь, чтобы никто из нас не остановился, Господь. Я молюсь, чтобы каждый из нас был в движении, в своем призвании во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы каждый из нас была как эта церковь, которая стоит на горе, Господь, и светит всем, и показывает путь во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, чтобы мы не были теми, Господь, людьми из Библии, которые убоялись, которые спрятали свои дары, таланты, но не использовали для того, чтобы приобрести, Господь. Я молюсь, чтобы мы были смелыми, Господь, чтобы следовать за Тобою, за Твоим голосом, Господь, за Твоим призывом, Боже. Я молюсь, чтобы мы, как верующие люди, Господь, не похоронили, Господь, свои дары, таланты, свое призвание, но я молюсь, чтобы мы высвободили ту силу, которую Ты дал нам, Господь. То, что мы приняли от Тебя, Господь, помоги нам передать следующим, Господь, другим людям, следующему поколению, тем людям, которые еще ни разу не слышали, те, которые сегодня взывают, Господь. Мы молимся, Боже. Есть много людей, даже в нашем городе, возможно, которые сегодня молятся и говорят, Господь, где Ты, Господь? Покажи мне, если Ты есть. Я молюсь, чтобы мы, Господь, слышали, Господь, Твой голос и также следовали. Может быть, мы пришли к ним, Господь. Направь наши пути, Господь. Направь, Господь, наши сердца к этим людям, Господь, кому мы можем прийти. Боже, я молюсь, чтобы мы были людьми чуткими, Господь. Чтобы мы не откладывали Твой призыв на долгий ящик, Господь. Но мы могли следовать, Господь, сказать, да, Господь, если Ты этого хочешь, Бог, то доведи меня. Я хочу тоже, Боже. Я молюсь и благословляю, чтобы мы были как настоящая миссионерская церковь, которая, Господь, несет благословение по всему миру во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы нас знали как людей, которые любят Тебя, Господь, и любят людей, Господь, до краев земли во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы здесь появились люди, Господь, которые поедут

bravo. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Аминь. Итак, мы с вами миссионерская церковь. Аминь. И я так рад, что есть так много церквей. И так уже очень скоро пастор Масула поедет в Китай. И знаете, что в Китае впервые пройдет богослужение официально. Это будет не просто там где-то закрытыми дверями. Нет, официально мы проведем там богослужение. И это будет церковь слов жизни там. И пастор Масул скоро поедет, насколько я знаю, на Бали. Да? По-моему, на Бали поедет открывать церковь. Я сейчас чувствую, что многие из вас Господь призывает, да? Прям вот чувствуете сейчас, вот Господь, вот Он, вот я ждал этого слова. Может быть, почему нет, я не знаю. И у нас есть прекрасные церкви в многих местах. Я уверен, что еще много мест, где еще нету церквей. Но мы с вами призваны поехать до краев земли. Пускай Господь благословляет нас. И очень скоро у нас в сентябре начнется такой проект по миссии, где мы будем учиться вместе, учить языки. И потом будем ездить на долгосрочные миссии. Если ты тоже чувствуешь, я думаю так, что есть кто-то, кто призван ехать всегда, может быть, навсегда куда-то. И тогда, если это вы особенно чувствуете это, добро пожаловать на этот курс, я думаю, это точно для вас. Но я также верю, что миссия для каждого верующего человека. Каждый из нас может послужить, каждый из нас может выделить время. И также, если ты чувствуешь, что я хочу что-то такое сделать, можешь записаться, Маша знает, и вся информация есть у нас везде в социальных сетях, будем очень рады. Пускай Бог благословляет нас, и будем видеть еще больше Божьей славы, чудеса и знамения. Аминь. Спасибо большое, слава Богу. И тогда зову Аню на эту сцену, и после этого мы будем вместе поклоняться, поэтому оставайтесь с нами до конца.

Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он — суперзвезда. Он — сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят: «Я смотрю прямо через тебя, знаешь». Я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее, но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи, и я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам: «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон,
Он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот этот должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь ли, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса».
И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит.

0: Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу: «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу две пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только одну пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Карри Блейк. Карри попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Карри, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления». В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
0: Минуточку. Вы слышали, он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
2: Они начали закрываться.
0: Вы это серьезно?
2: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
0: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
2: Да, это правда.
0: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
2: 17.
0: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
2: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали: «Он вряд ли выкарабкается». А мама сказала Богу: «Он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив». Через час они опять выходят и говорят: «Похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным». Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила: «Господь, для твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят: «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
0: Я смотрю на вас и вижу, что...

0: прекрасно слышите. А какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
1: Она продолжала молиться. «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать не на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет, и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
0: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
1: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище. Даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
0: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
1: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
0: Но вы же верите в чудеса.
1: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда, это верно и сейчас. Поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали: «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
0: Видимо, вы были в полном отчаянии.
1: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году, в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то внешним эффектам, но искали истину о божественном исцелении.
0: Когда ваша дочь умерла и не была воскрешена, как описывает Библия, почему вы не сказали себе: «А может, все это неправильно? Может, мне просто бросить все это дело, пока не поздно?»
1: На самом деле, многие так и думали, что мы бросим служение, что мы вообще уйдем от Бога. Но мы знали, откуда эти мысли. Мы знали, почему она умерла. Я хочу быть с вами честным до конца. Долгие годы я носил в себе чувство вины. Ведь если бы я был готов тогда, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, наверное, я смог бы что-то сделать.
0: Ну хорошо. А ваша вторая дочь? Нечто подобное случилось и с ней.
1: У нас родилась вторая дочь, как две капли воды, похожие на ту, которая умерла.
0: Да что вы?
1: Сатана покушался на ее жизнь несколько раз через воспаление легких, но она выздоравливала. А вот третья дочь упала из окна прямо на бетонное покрытие.
0: Как же она могла упасть из окна?
1: Детская была наверху, окно было открыто, и дети высовывались и смотрели вниз. Младшая всем телом повисла на раме, выдавила ее и упала лицом вниз со 2-го этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
0: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертвая.
0: Она упала?
1: Со второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор. Голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух, «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал, «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять, «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде «твоя первая дочь умерла, значит, это тоже останется мертвой». Все, что ты проповедуешь, это ложь.
1: Именно так, но глубоко внутри я не собирался сдаваться. Я даже не мыслил себе иного. Она просто должна вернуться назад. Никаких других вариантов не существовало. Я не буду хоронить вторую дочь. Все, что угодно, только не это. Честно говоря, было даже легко верить в это, потому что это было естественно.
0: А как она выглядела? Ну, понятно, что она была мертвая, но все-таки, что вы видели?
1: Она была прислонена к стене. Руки висели вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя ей в глаза, можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были «Папочка, я хочу кушать».
0: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
1: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано. А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
0: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
1: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя, а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, Боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала, и все.
0: А сколько было ей лет?
1: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
0: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
1: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
0: Расскажите об этом.
1: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой, и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу, «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит, «О, нет-нет, не плачьте, нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать, «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
0: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
1: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
0: Именно это я и хочу спросить.
1: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом, она учит нас воскрешать. Это большая разница.
0: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Кари Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил, что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен. Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
0: Какая, говорите, у вас была температура?
1: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
0: И вы были на небе?
1: Да.
0: Что вы видели?
1: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка, и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что. Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах». Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной.

0: Части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто... Она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывали задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
1: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
0: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил его руку на своем плече и услышал позади себя его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
1: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время. Время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого. Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех — гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя, и я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог, и Он здесь».

каждым годом технологии в компьютерных играх выходят на новый и новый уровень. Анимация становится все более правдоподобной, погружая людей в иллюзию реальности. С другой стороны, новые компьютерные технологии открывают перед человеком множество возможностей. Получать полезные знания, общаться с интересными людьми. Часто компьютерные игры настолько затягивают людей в виртуальный мир, что они проводят там все свободное время, открывая новые локации, проходя квесты, развивая персонажа, ощущая себя как бы героем. Но почему мы забываем про самого себя? Ведь каждый человек уникален и приходит в этот мир со своими талантами и предназначением. И путь каждого человека неповторим. Но готовы ли мы встать на этот путь? Готовы ли мы встать на путь героя? Сейчас видеоигры стали настолько популярны, что наверняка в окружении каждого найдется как минимум пара человек, которые проводят все свое свободное время за компьютером. Игрок может выступать мифическим воином, создавать города, уничтожать чудовищ. День за днем, неделя за неделей он развивает навыки персонажа,

0: но забывает про свои собственные. Он потратил уйму времени на развитие способностей своего компьютерного героя, но приобрел ли он навыки, которые пригодятся ему самому в реальной жизни?
1: Из-за того, что я постоянно играл в игры, я перестал ходить в кружки, секции, заниматься чем-нибудь, кроме игр. У меня не было девушки, не было свободного времени, потому что все оно уходило на прокачку моего персонажа, и не было времени, чтобы учиться, развиваться, вообще делать что-нибудь, кроме игры. Я был лидером гильдии, я водил людей в рейды, я был очень уважаемым человеком в игре. Но в жизни я реально выходил на улицу, у меня не было сильного тела, у меня не было прокачанного интеллекта, у меня не было абсолютно ничего. В один прекрасный весенний день ничего не предвещало беды, но в дверь постучали. На пороге стояла женщина, которая держала в руках повестку. Я понял, что меня выгнали из института, теперь мне придется идти в армию, и это вернуло меня в реальную жизнь.
2: Я вот какое-то время не мог это осознать, то есть для меня реально вот этот виртуальный мир был проще и ближе. Мне хотелось там оставаться как можно дольше, и в определенный момент просто я пришел к выбору такому, то есть я реально что-то хочу в жизни или нет. Я понимал, что в реальной жизни я не то что топчусь на месте, я просто потихонечку деградирую, потихонечку иду вниз.
0: У персонажа может быть прокачана физическая сила. Он с легкостью побеждает противников. Но собственное физическое развитие игрока оставляет желать лучшего. Сможет ли он при необходимости защитить самого себя, постоять за девушку? Занимаясь спортом, мы развиваем физическую силу, выносливость, поддерживаем в тонусе наше тело. Кроме этого, мы развиваем силу воли, одно из важнейших качеств в жизни. Способность делать то, что лень делать, но необходимо. Например, идти на тренировку, когда хочется посмотреть телевизор. Кто-то проводит все свое свободное время за игрой, пытаясь заполучить виртуальный меч, который просто является изображением на экране. Он потратил на игру несколько месяцев, но за это время мог бы, например, научиться играть на гитаре.
2: Одним из заменителей виртуальной игры у меня стала гитара. Очень долго обучался, ничего не получалось, но чем меньше получалось, тем больше хотелось. И в какой-то момент это начало приносить свои плоды. В компании, когда ты собираешься, и ты хоть как-то, но играешь на гитаре, ты становишься уже центром притяжения. Тебе гораздо проще общаться и с девушками, там, и со сверстниками. Гораздо лучше прокачивать себя. Пускай это будет не гитара, а пускай это будет все, что тебе приносит удовольствие. То есть если ты находишь в жизни то, что тебе по душе, но то, что тебя развивает, это самое лучшее.
3: Играя в компьютерные игры, человек тратит, как минимум полчаса в день. Если заниматься какими-то вещами регулярно, например, тем же иностранным языком, если тратить на него хотя бы по полчаса в день, то за год, я знаю на собственном примере, я с нуля выучила французский язык и потом смогла поехать на стажировку учиться в Париж. Я считаю, что это гораздо более приятное вложение сил и своего времени, и которое потом реально окупается в плане знаний, в плане удовольствия, в плане новых впечатлений.
0: Надо сказать, что игрок, прокачивая персонажа, не просто теряет время. Он ухудшает свое здоровье, прежде всего зрение, снижает свой творческий потенциал, привыкая действовать по шаблону. Развитие способностей необходимо для раскрытия своего потенциала, для получения заслуженного уважения. Это даст возможность жить яркой жизнью, наполненной общением с интересными людьми. К примеру, есть профессиональные навыки, которыми мы должны обладать, чтобы получить хорошую работу.
1: Практически во всех современных играх есть счетчик. Счетчик времени, который ты потратил на эту игру. Очень легко увидеть, сколько времени ты проиграл в Доту, или в Warcraft, или в танки. Многие люди этим гордятся. Они говорят, я играл в Доту 5000 часов. Но если подумать, Есть такая интересная статистика, чтобы стать мастером своего дела, нужно 10 тысяч часов. Так вот, за 5 тысяч часов хорошо ты стал мастером доты, но как это поможет тебе в реальной жизни? За 5 тысяч часов можно практически любой навык изучить. Да, это будет не уровень профессионала, но это будет хороший средний уровень, который может позволить тебе зарабатывать деньги, кормить свою семью и делать вещи, которые тебе более интересны.
0: В игре для получения навыков или различных способностей, как правило, есть персонажи, которые могут научить чему-то новому. Игроки знают, насколько важны такие встречи для развития их героя и постоянно ищут их. Но ведь в реальной жизни есть люди, которые могут научить нас чему-то по-настоящему ценному и полезному. Тому, что останется с нами на всю жизнь. Как выстраивать отношения. Как стать профессионалом в интересующей нас области. Как обеспечивать семью.
2: Ну, я занимаюсь триатлоном, это мое хобби, увлечение в триатлоне. Одна из дисциплин — это велогонка, когда ты на велосипеде едешь достаточно продолжительное время. И там есть такое понятие, как драфтинг. Драфтинг — это когда кто-то сидит у тебя на колесе, за тобой едет, и это позволяет человеку, который едет за тобой, экономить силы и ехать при такой же скорости. Человек, который едет впереди, он преодолевает сопротивление воздуха, создает за собой шлейф, которым человек, который подстраивается, он просто тратит меньше энергии, меньше силы и едет с такой же скоростью. Человек пятый-шестой, он тратит 60% силы первого человека, сохраняя скорость первого. Это такой важный принцип. Я когда один раз ездил на длинную тренировку, я вдруг осознал, что в жизни происходит то же самое. Когда мы находим компанию с ярко выраженными лидерами, с людьми, которые идут вперед, и пристраиваемся к этой компании, у нас вдруг неожиданно получается в жизни то, чего раньше не получалось. К нам приходят определенного рода успехи. Можем это не осознавать, но влияние людей, которые едут впереди, оно огромное. Поэтому не надо останавливаться. Сейчас у вас только там несколько человек в круге общения, вы теряете в темпе. То есть найдите еще людей, расширяйте свой круг общения. Тянитесь за теми, кто преуспевает. Помогайте тем, кто сзади. И тогда у вас будет очень долгий путь наверх, очень долгий успешный путь.
1: Окружение — это очень важный момент в жизни любого человека, потому что если ты общаешься с людьми, которые выше тебя по уровню, которые чего-то добились, ты начинаешь становиться похожим на них. По большому счету есть очень хорошая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты общаешься с людьми, которые добились в жизни больше, чем ты, у которых есть серьезные результаты в спорте, в бизнесе, в здоровье, в отношениях, ты можешь прокачаться. Если ты общаешься с людьми, которые употребляют наркотики, рано или поздно кто-то предложит тебе дозу. Если все твои друзья играют в игры, рано или поздно ты тоже начнешь играть, тебя пригласят в рейд, в гильдию, и все твое свободное время будет посвящено, ну, по сути, убийству твоего собственного времени и твоей жизни.
0: Если мы общаемся с целеустремленными и порядочными людьми, это делает нас лучше и помогает достигать в жизни хороших результатов. К примеру, если твои друзья серьезно изучают иностранный язык, тебе будет гораздо легче овладеть им. Если же в окружении человека преобладают те, кто цели не имеет и предпочитает бессмысленно тратить время, отравляя себя алкоголем, курением и другими наркотиками, то поддаться их влиянию и начать опускаться вниз будет очень просто. Известная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
3: Прежде всего, надо понимать, что люди, которые смотрят на тебя со стороны, они не могут увидеть, что ты можешь на самом деле, а что нет. Что ты можешь, знаешь только ты, да и то, и очень часто ты сам в себе этого не видишь. Но надо попытаться сначала, может быть, наедине с самим собой или совершенно в другой компании, которая еще не знает, что ты этого не можешь, надо попытаться преуспеть в том, в чем ты хочешь. И, возможно, там ты посмотришь на себя по-другому и поймешь, что на самом деле тебя убеждают, навешивают на тебя ярлыки те, кто просто-напросто сам в чем-то не уверен и пытается за твой счет выглядеть лучше. Вот и все, просто меняй окружение.
2: У меня было несколько человек, которых я могу сказать, назвать своими наставниками, хотя они об этом не знают. Но я просто на них смотрел, я мысленно моделировал, что если я буду этим человеком, как я буду жить этой жизнью. И когда я отвечал себе на вопрос, да, это круто, вот я прямо занимался тем, чем занимались они, и находил свой путь. То есть у меня в итоге не чисто копия тех людей, на кого я равнялся, но я за счет этих примеров очень сильно для себя вырос.
0: В игре персонаж за наработанный опыт может получить новые способности, которые позволят выполнять еще более сложные задачи, подняться на новый уровень. Но насколько важно общаться с профессионалами в настоящей жизни? С людьми, которые могут передать свой опыт, практические навыки, знания в разных областях.
1: Допустим, все твои друзья играют в игры. Если ты будешь действовать как они, что ты получишь в итоге? Я очень люблю задавать себе этот вопрос. То, что я сейчас делаю, что это мне дает? Естественно, если все твои друзья играют в игры. Если ты тоже будешь играть в игры, ты не будешь конкурентоспособен. Ты будешь таким же, как они. Возможно, ты будешь самым классным парнем на сервере, но это не поможет тебе познакомиться с девушкой, построить успешные отношения, начать зарабатывать деньги, устроиться на хорошую работу или сделать свой бизнес. Все твои мечты, все твои планы и все твои цели бьются о том, что ты сейчас делаешь не то, что ведет тебя к твоей цели.
0: Для людей, которые играют в компьютерные игры, как правило, интерес представляют различные задания, квесты, которые они получают по ходу игры. Но насколько интересен реальный мир? Например, путешествуя, можно встретить замечательных людей, открыть для себя потрясающие места. Почему бы не стать настоящим героем в своей собственной жизни и достигать результатов в реальности, а не в иллюзии игры? Ставить важные цели, результаты которых останутся на всю жизнь. Задания в играх уже кто-то придумал, запрограммировав, что и как человек должен сделать. Но твоя жизнь – это путешествие, которое можешь пройти только ты. Ведь каждый из нас уникален, и каждого ждут именно его свершения и победы, которые могут сделать этот мир лучше и добрее. Цель в жизни – это не что-то простое и легко достижимое. По сути, это понимание своего предназначения, зачем я пришел в этот мир.
2: Если ты зашел куда-то в очень глубокий там минус, стал пробовать наркотики, то в определенной черте ты уже не сможешь назвать на репит. То есть, если ты зайдешь очень далеко, свою жизнь очень потом сложно. Ее гораздо сложнее, чем кнопка на компьютере, гораздо сложнее вернуть не то, что вперед, да, продвинуться, хотя бы вернуть на то, с чего ты начинал. Это примерно то же самое, что ты спустился с очень крутой горы очень быстро, ты получил от этого за 5 минут там, спуска, получил от этого какую-то эмоцию радостную, но потом ты понимаешь, что все, что ты получил, ты просто спустился вниз, а теперь двигаться на своих двоих назад, это очень тяжело.
1: Возможно, сейчас у тебя нет какой-то цели, ты не знаешь, кем ты хочешь стать, не можешь выбрать профессию. Но тем не менее, чем больше всего ты умеешь, тем лучших результатов ты можешь достичь.
0: Игрок, двигаясь к поставленной цели, постоянно сверяется с картой. Правильно ли он идет? Но в реальной жизни анализировать события, поступки, то, в какой точке мы сейчас находимся и куда направляемся, по-настоящему важно. Чтобы добиться серьезных результатов, необходимо осознавать и анализировать свои действия, к чему они нас приведут.
1: Я бы начал с того, что четко сел и прописал задачи на свою жизнь. Понятное дело, что это сложно, особенно если тебе 14-16 лет. Ну, сложно анализировать себя. Даже и в 18, и в 20 людям бывает и в 28, и в 40, и в 49 тяжело себя анализировать. Но, тем не менее, если ты сядешь, пропишешь задачи, четко поймешь, чего ты хочешь добиться в жизни, дальше тебе просто нужно начать строить план. Тебе самому решать, что дальше будет происходить в твоей жизни. Потому что те действия, которые ты делаешь сейчас, по большому счету и формируют твое будущее.
0: Бывает так, что погружение в игру является попыткой скрыться от проблем, убежать от реальности. От реальности, в которой надо прилагать усилия, решать важные вопросы. А в игре все просто. Персонаж прогрессирует, хотя в настоящей жизни человек ничего не достигает. Если честно задать вопрос, разве решаются проблемы человека, пока он проводит время в игре? Конечно, нет. Они только увеличиваются. Пока он бродит по виртуальным мирам, его жизнь проходит мимо. Жизнь, где он мог бы строить отношения, путешествовать, открывать новое, уходит безвозвратно. И у игрока уже не будет возможности загрузить ее заново или запустить сейв, как в игре.
2: Практика показывает, моя, по крайней мере, что если у тебя есть какая-то проблема в реальной жизни, в виртуальной она не решится. То есть если ты супер там накачанный игрок какого-то уровня, действительно закрываешь компьютер, и эта игра заканчивается, и ты выходишь снова к нерешенным проблемам. И проблема в том, что они растут. Каждый твой день, прожитый за компьютером, он приумножает, он ни в коем случае не решает те проблемы, которые у тебя есть. А их рано или поздно придется решать.
1: Современные игры устроены очень хитро. При их производстве привлекают профессиональных психологов. Что делают эти люди? Сначала дают тебе первую дозу бесплатно, а потом просят у тебя деньги за какие-нибудь сундуки, достижения, красивого коня и так далее. По сути, ты тратишь время и деньги на пустоту. На то, чего нет и не будет в реальной жизни. Почему бы не задуматься о том, чтобы получать радость и удовольствие от того, что ты поставил себе цель и ты ее добился? Ты получил какое-то поощрение, может быть, заработал первые деньги, написал книгу, чего-то добился в жизни.
0: Ты долгое время прокачивал силу персонажа в игре, только забыл про свое собственное тело. Твой персонаж читал свитки и книги, слушал наставления мудрецов, но разве тебе интеллект не нужен? Почему ты развиваешь компьютерного героя, но забываешь про себя? Открываешь иллюзорные пространства, но боишься открыть настоящий мир? Делаешь апгрейд в игре, но не в своей жизни? Стремишься к виртуальным достижениям, но не ценишь тех, кому ты дорог? Пришло время поверить в себя и начать жить своей судьбой. Ты и есть реальный герой, и тебя ждет твой неповторимый путь. Путь героя.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Ну вот, кнопочка, все готово. Бонд, как у тебя?
1: Мне тоже все готово. Давай, кнопка, становись на исходную позицию. Помни, кнопка, в этом деле главное ловкость рук и никакой махинации. На старт! Внимание! Марш!

0: себе! Молодец, Кнопочка!
1: Да, в нормативы уложились. Считай, первый этап школьника ты прошла. Не ожидал.
2: А, пустяки, у меня папа военный.
0: Ой, мне кажется, еще кое-что забыли положить в портфель. Сейчас. Вот, держи, пища для мозга.
2: Лада, Лада, такая большая, а до сих пор не знаешь, что сладкое портит зубы. Если у меня выпадут зубы, то, считай, пропала моя учеба.
0: Почему?
2: Как же я без зубы? Буду грызть этот, как его, гранит науки.
0: Понимаешь, Кнопочка, ведь для хорошей учебы зубы не главное.
2: А что главное?
1: Отличный вопрос! Ответ на него узнал наш специальный корреспондент Робик.
3: Привет, друзья! Вы меня узнали?
4: Да, я знаю.
5: А я тебя по телевизору видела.
3: А тебя как зовут?
4: Илюша.
3: Илюша, ну давай, знакомь меня с твоими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
6: Хочу строить машины.
7: Балериной.
8: Учителями собак.
9: Пожарником.
10: Десантником.
11: Медиком.
12: Мастером машин.
13: Дрессировать собак.
14: Наездницей.
15: Писашником.

0: А что нужно, чтобы хорошо учиться в школе?
1: Уметь слушать.
2: Читать уметь. Не баловаться и не кричать.
3: Надо ручка.
0: Купил такую волшебную ручку, и все, уже учиться не надо.
4: Это только в сказке бывает.
0: А в жизни все иначе, да?
4: Ну да, ну бывают и чудеса.
0: А что ты возьмешь с собой?

0: когда пойдешь первый раз в первый класс?
1: Портфель, учебники,
2: листочки.
1: Маму с папой возьму.
3: Альбом.
4: Собачек. Вообще-то в школу нельзя брать игрушки.
5: Я возьму с собой воду.
0: Для чего?
5: Чтоб тушить.

0: тебя в школе самое важное?
1: Учиться хорошо.
2: Учиться.
3: Учиться.
4: Учиться.
5: Учиться.
6: Слушать учительницу.
7: Учительница и директор.
8: В школе нужно учиться, а не играться.
9: Глобус. Нужно все изучить об этом глобусе.
10: Я так понимаю, что детство мое закончилось. Теперь я буду только учиться, учиться и учиться.
11: Ой, так ведь это здорово, Кнопочка. Ты представь себе, что школа – это такой сказочный замок. И в этом замке хранятся сокровища, разные знания. И чтобы их получить, тебе нужна
12: волшебная палочка!
13: Ну ты, Лада, и придумала.
12: Слушай меня, Кнопка. Школа – это как секретный объект. Учитель – это носитель информации. Чтобы тебе добыть эту информацию, тебе нужно стать настоящим разведчиком.
11: То есть всюду совать свой нос, да?
10: А я люблю совать свой нос, это мне подходит.
12: Вот видишь, Лада, для настоящей науки нужно хорошее, здоровое любопытство.
10: А что, бывает и больное любопытство?
13: Бывает только у шпиона вируса.
11: Да, ох и доставалось же им в нашем клубе.
12: Внимание на экран!

0: школе не учился.
1: Итак, Кнопочка, давай с тобой порепетируем. Если ты знаешь ответ, что надо делать? Правильно, молодец! А если учитель вызывает тебя к доске, что надо делать? Правильно, молодец! Кнопочка, ну чего ты?
2: Не хочу отвечать у доски. Страшно. Я одна стою, а все сидят и смотрят.
1: Кнопочка, ну пусть смотрят. А ты представь себе, что ты выступаешь на сцене, как настоящая актриса.
2: Ага, а вдруг я неправильно отвечу? Тогда все надо мной будут смеяться. Нет, не выйду к доске и не просите.
1: Между прочим, это проблема не только Кнопки. Недавно к нам в клуб звонила еще одна девочка, Марианна. Она тоже боится отвечать от доски. Говорит, мысли сразу куда-то разлетаются, и все. Двойка обеспечена. Что делать будем, спасатель?
3: Лада, Лада, такая большая! А до сих пор не выучила.
1: Чего?
3: Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как побороть страх?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Не бойся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя. Так обещает Господь, и это записано на моих страницах. Доверяйте Богу, и успех непременно придет.
2: Привет, друзья! Наконец-то мне выпала честь рассказать вам что-нибудь интересненькое из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Моисей рос в семье фараона на правах принца. Был вынужден сбежать в пустыню. Там нашел себе семью и стал пастухом. Однажды Моисей, как обычно, пас овец. И вдруг увидел горящий куст.
3: Как странно. Куст горит, но не сгорает. Что бы это значило?
2: И подошел ближе.
4: Моисей, я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
3: О, Господи!
4: Теперь иди. Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ Израиля из Египта.
3: Почему я?
2: А надо сказать, что стоять перед фараоном, да еще что-то там говорить, это так же трудно и волнительно, как вам, друзья. Иногда страшно выходить к доске и отвечать перед учителем и целым классом. Так что Моисей быстренько попытался отказаться от Божьего поручения.
3: Что я им скажу? А если они откажутся верить мне? О, Господи, пожалуйста, я никогда не был речист. Пожалуйста, пошли кого-нибудь другого, прошу.
2: Вы представляете? Такой большой герой Библии обоялся отвечать у доски. А, ну, в смысле, выступать перед фараоном. Но Бог сказал Моисею, что все время будет рядом. Ему нечего бояться.
3: Я пойду и скажу фараону: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ.
2: Он как вышел перед фараоном, как выступил перед правителем, как показал чудесное знамение, и так аж 7 раз. И между прочим, дети, с каждым разом Моисей становился все смелее, все увереннее. А почему? Да потому что Бог был с ним, и ему нечего было бояться. Так и вы, друзья, сможете побороть любой страх, если будете доверять Богу, старательно учиться и смело выходить к доске. Помните пример Моисея и действуйте!
5: Надеюсь, пример Моисея тебе понравился?
6: Хорошая история. Только надо найти точно такую же палку, как у Моисея. Палка мне пригодится.
5: Да, Кнопочка, но вряд ли тебе пригодится посох Моисея. А вот классная песня – это то, что надо.

0: Опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: Я небо. Ой. Ось. Ну как?
1: Ужас! Без одной ошибки!
2: Молодец!
3: Теперь я на 100% готова к школе.
1: Проверим. Портфель.
3: Есть.
2: Здоровое любопытство.
3: Есть.
1: Уверенность.
3: Есть.
2: Осталось только попросить благословения у Бога. Для тебя, кнопочка, и для всех телезрителей.
3: А можно я?
2: Конечно, давай, дружок.
3: Дорогой Господь, спасибо тебе, что ты всегда рядом. Благослови нас в учебе и во всех делах. Аминь.

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих, добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые узнали истину, и об этом они и поют. И первые гости не исключение. Они и раньше исполняли на этой сцене, как лауреаты награды «Новый артист года» на втором годовом награждении за христианское кантри. И также они постоянно выступают в телепередаче «Country Gospel» штата Техаса. Их новый альбом называется «Хорошие семена», и у них очень необычное название. Поприветствуйте Дайна и крестоносцы пустыни.

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макмахоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи. Я сам спою песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите часто на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазин, то вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы так любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно полюбили. Их просто трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос
1: весть второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим: пал, пал Вавилон. Возникает вопрос: а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать: пал Вавилон?
0: Да.
1: Потому что он это... Зачем? Пал, пал Вавилон. А
0: усилить, наверное, там мысль, значение.
1: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна. Откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия...
0: Иоанн.
1: Тот же, что и автор книги Откровения.
0: Хорошо.
1: Евангелие от Иоанна. Первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1:51. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом это... здесь аминь, аминь.
0: И ему. Это не первый и последний раз.
1: Значит, нет, это постоянно.
0: Христос использовал.
1: В Евангелии от Иоанна,
0: да.
1: Это постоянно.
0: Истинно, истинно,
1: да. Истинно, истинно говорю тебе.
0: Да.
1: Не случайно так используют.
0: Я думаю, что нет.
1: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
0: Давайте.
1: Книгу «Исход», 3 главу.
0: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
1: А, это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я». Чего бы Богу не сказать: Моисей! А он, смотрите: Моисей! Моисей. Давайте обратимся к истории,
0: да,
1: деяний.
0: Странно.
1: К истории деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга «Деяний святых апостолов», 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
0: Угу.
1: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал Вавилон. Истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл. Есть некая библейская арифметика.
0: Да. Ну, если просто у нас, может быть, в ситуации человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
1: это
0: что Господь
1: говорит. Похоже на детскую игру, там, тумба, елка.
0: Здесь совсем другая ситуация. Если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
1: Да. Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
0: Ну, конечно.
1: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете?
0: Да.
1: То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал Вавилон.
0: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос.
1: Так.
0: Вавилон. Давайте исторически.
1: Ну, давайте.
0: Но когда пал Вавилон?
1: Вавилон пал
0: в шестом веке. До нашей эры.
1: До нашей.
0: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
1: Как новость сообщить.
0: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
1: Пали ордынцы.
0: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом
1: вопросе? Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века. Нашей эры. После Рождества Христова. Вавилон пал в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
0: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые...

0: вот вместе с этим
1: там. Помните, так? Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
0: Да. Интересно.
1: То есть мне достаточно сказать 7 раз отмерь.
0: Один раз
1: отмерь. И дальше мне не нужно говорить. Да. Поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
0: То есть есть какие-то крылатые выражения, да, то есть, которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
1: Мне, к примеру,
0: да?
1: Достаточно вам сказать. Бессеребренник, апостол Павел, менонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
0: или
1: идет речь.
0: Петров, или Остап Петров, Бендер.
1: Да. Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
0: Да.
1: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему.
0: Да.
1: Вышедшая замуж незадолго до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, пал Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
0: Это около 6-го столетия.
1: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Оззи.
0: Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
1: Да. Это еще Вавилона нет.
0: Еще Вавилона нет. Более... Это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
1: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
0: Да.
1: И потом Исаия его исцелит, этот лист, этот плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
0: Плюс он еще должен на политической арене, он только вот
1: его
0: себя
1: нет,
0: проявляет,
1: его...
0: только вот-вот что-то в задатке.
1: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
0: Гегемоном Востока.
1: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
0: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
1: Да, да, где-нибудь, знаете...
0: Кто бы этому мог поверить?
1: В момент расцвета экономического.
0: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
1: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и... Практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит «пал Вавилон». Что сделал? Используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
0: впереди
1: будущее.
0: Будет.
1: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46-ю главу книги пророка Исаии и увидим одну из важных характеристик Бога. 46-я глава пророка Исаии, 10-й текст. Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам как 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
0: Вот здесь ясно.
1: Понимаете?
0: Да. А как быть вот с тем Вавилоном?
1: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
0: А здесь?
1: Здесь эсхатологический Вавилон, грядущий Вавилон.
0: Но вы должны объяснить это.
1: Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
0: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
1: Да, это Вавилон конца времен.
0: То есть, ну, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
1: О последнем времени, о конце времен. А давайте откроем первое послание Петра, вы держите откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
0: 14 глава мне, да, чтобы
1: да,
0: было открыто?
1: Да, да, да, именно там. Первое послание Петра, пятую главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
0: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
1: Церковь в Вавилоне.
0: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
1: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
0: Да, и что это было значило?
1: Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен?
0: Конечно,
1: Иудею,
0: уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
1: Тит, 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион, да, под его командованием, разрушили Иерусалим и сделали Израиль, еврейский народ, рабами.
0: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
1: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, которую имел тот Рим, Римская империя.
0: Конечно,
1: или
0: там
1: тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете.
0: Обязательно надо разобраться.
1: О чем
0: То
1: мы
0: есть
1: говорим?
0: Вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Угу. Ну, истолкование того, что Вавилон — смешение.
1: Да.
0: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
1: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать: что ты тут Вавилонскую башню мне устроил? Из рулонов туалетной бумаги. Или из кубиков. Да, строит Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги, или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
0: Да.
1: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
0: Ну и какой-то символ от центра, столицы, наверное, империи.
1: Библия говорит: сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
0: Это явный вызов ему.
1: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
0: Начинаю понимать вас, Александр
1: Артемович. Понимаю.
0: То есть в Вавилоне получается... Вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
1: Конечно.
0: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, который делает вызов Создателю.
1: То есть исторические реалии Вавилонской империи, нового Вавилонского царства Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену, пытается...

овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благоговение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается

0: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
1: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы считаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
0: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение. Ну, как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
1: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр,
0: какие-то. Вот контуры мы обозначим.
1: Контуры можете.
0: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили, это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле будучи при этом лже-троицей.
1: И не просто локально, а масштабно.
0: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь, уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, а уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана. Ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь.
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет.
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
1: Нечто происходит то же самое, как в Палестине Христа. Лидеры религиозно не узнали, да?
0: Да, но это узнали. Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду, понимаете? То есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога, через которое, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный,
0: да,
1: наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир.
1: Будет вовлечен в это, да?
0: Отдельное государство или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства.

0: Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Мадейн Шина, чайна.
1: Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы ну, распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом, на Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь думаем, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день на время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь, откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день — подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий.
Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому, я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым.

новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности. Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдания. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга — это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия.
Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам, или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне, обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель».
Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос. «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит, «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил, «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал, «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли? Из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение. Свои мысли, свое поведение, измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песню. Вы не можете петь старую песню. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом.
Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И, взвесив все за и против, мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, ну, все узлы собрать правильно, действовали, ну, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, ну, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Ну вот, казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Ну ладно вам, но подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки. И нет мотора. Мотор, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? В
Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены

в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова «все ли апостолы?», «все ли пророки?», «все ли учители?», «все ли чудотворцы?», «все ли имеют дары исцелений?», «все ли говорят языками?», «все ли истолкователи?». Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование как Ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктована Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели, то он может просто молиться и верить. Молиться и верить среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. В тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания,

тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель, и нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того,

выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь?» Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы читаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз. Книжное, устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что так как, и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16 после поставленной точки мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним, но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет аминь по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога? Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это «аминь». Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках.
Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами, когда

и Памфилии, и Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты. Критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет, после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать. Это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, но не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Доколе, как сказал апостол дальше, все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день – это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношении. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, ну вот, со всех сторон проблемы все закончились и нет никакой проблемы у тебя, не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает передышку перед встряской? Многие люди переживают подобное. Фактически все, кого я знаю, кому я задавал этот вопрос, с пониманием относились к ироничной улыбке, которая у меня возникает, когда я его задаю. Да, мы все понимаем, о чем речь идет. Когда черная полоса меняется белой полосой, белая меняется черной полосой. Мы настолько к этому привыкли, что если в нашей жизни все хорошо, нам кажется, что вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед, скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги. Мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем ошибку. Или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но, знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже. Страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так.
Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду, но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть, у таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми

Вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же. Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать. А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразить, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей да будет вам». А если бы они верили не в Него… Если бы они не верили в то, что он, или напротив, если бы они верили в то, что он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы, по вере вашей, да будет вам. Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека, она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал. Вы удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что он, в нем был потенциал. Вот это как раз то, о чем мы говорим. В нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное. И он готов был Израиль увести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге он готов был увести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила он передал, что будет другой царь. Другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил, пророк Божий, к тому моменту уже почил. Он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других

людей, которых, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израилей, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу, искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света, из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего. Он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что он, ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной. Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4, выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его, нет жизни после смерти. Тогда что это было? Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать желаемое за действительное, и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение. Учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни, в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также Экклезиаст, это книга Экклезиаста,

Пожалуйста. Это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном. Экклезиаст, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. «Если ты что-то можешь сделать, сделай». Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, говорит Иисус, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения, важность взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек. Если он движим какой-то верой, верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать, и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей, еще один, это мой любимый, честно говоря, текст, я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то, что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни». Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет, получает то, к чему готов, получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат.

Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра, а ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога, когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история. Она записана в Евангелии от Марка в 9 главе. И там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. То ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики ничего не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины. Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать. Какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе добра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию!», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был
одержим Его Сын. Иисус Христос показал, что Он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственное.

собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольны тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились. Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить, продолжайте ожидать, продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе. Он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу».

Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло. Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость, к нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать, «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом, и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел. Но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил, «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать, такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить. Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон. Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила, «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе, «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет». Кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу. В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога.
Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии. Это мой сезон, чтобы встретить правильных людей. Это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее. Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю Тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты». Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть.
соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал»,

ожидал, то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду, Бог удивит вас. Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У Него есть ряд необычных.

неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил, «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословение для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете, «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать, «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид, «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им, «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал, «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, «Какая модель понравилась им больше всего?» Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал, «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали, «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал, «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день, «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте, вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите, «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья,
Если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт, что может женщинам помочь в данном случае. И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать, ну вот когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина, и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данный, например,

0: ситуации, как думает женщина. Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность, и для того, чтобы вырастить ребенка и дать все, что я могу, для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовные отношения с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, для того, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
0: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные. Особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну, как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
1: Вот. На самом деле, да, кому-то
0: кто-то не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
1: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти и рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше. Веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь, помоги мне видеть то направление, в котором идти». Бог, как правило, отвечает. И Господь, когда человек искренне обращается к нему от всего сердца, Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
0: Угу. Где еще можно найти помощь?
1: Следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, к которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, и оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив в известность ни родителей, не сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно
0: оценить. Как правило, нелегальный.
1: Нелегальный аборт. Да, либо сама, обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что...
0: А разрешают несовершеннолетним делать?
1: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, к кому она может обратиться в этой, скажем, сложная ситуация. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, и поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывают ситуации, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт и объяснить,

0: в свою жизненную позицию, ну, таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака. Лежать на иждивении был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи. Вечера проводила по уходу именно за больной мамой. И свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте. Достаточно сложно все было. Но успокоившись, оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладила. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком, мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она увидела ребенка, увидела своего внука, второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
1: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
0: Большинство людей так устроены, что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит. Да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. Как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже там, из там, небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция – это что я не потяну, но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится, и постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
1: Угу. Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
0: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
1: Ну, это если, например, ну, выгоняют из дома, может быть, да?
0: Если муж тиран, женщин, допустим, да, какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного, двух детей, она, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
1: Ну, все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном не был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, как говорится, в никуда.
0: Таким женщинам в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя. То есть они считают нормальным отношение мужчины. И вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. И матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни, и в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель, и ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно, и немногие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные, растить детей, растить личности и не сдаваться.
1: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: я устала, вот у меня есть уже один или два ребенка, они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают. Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Но вот вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
0: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление или об усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство. То есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины. И какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей и так далее, они остаются на потом. То есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам. При этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей. Дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы. И женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит. Она приходит с этим решением об аборте. Но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты и, как правило, правило, более комфортной, гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
1: Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. У нужд у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали.

отец, когда увидел, что написано издалека, он сжалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он сжалился над ним. Самарянин сжалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость, дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, вы знаете, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе. И вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарно, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги. Это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу. Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени. Пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится, и тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления. Очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце.
И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками, понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был? Что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч. Самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа. А они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он на личные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот, вам, вот ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал, людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... А, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ну, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание. Это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит, и он...
Он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда

у них ну, заканчивались лица. Он позвал его к себе, говорит, ну как у вас строится? Он говорит, ну потихоньку, стройка большая. Он тогда президент ну, Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там, сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. У Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение,
Если отдам все,

автомобили, дома, но сделаю это без любви. То есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть. Или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась. Она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же, аллилуйя. И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь. Мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот
ну, накормить, это были, людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостать всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благое, то есть юбилейный год. Сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается к Богу, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву. Но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он... Совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей,
И мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог поверил.

повелевает людям всем, повсюду, покаяться. Деяние 17.30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13.3, 13.5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, «С кем сравню это поколение?» Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли. Даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок. Вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви. Вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива. Но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал плохо о нас. Тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там, в город. Там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять

Смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение, ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Ну что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаиды не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, ну, нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди работай, виноградники моему». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что «И потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись». Смотрите, вот такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл «Покаяние и вера», ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже, но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния, и невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Угу. Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. Угу. А многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным, ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Но мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Ну, книга все равно атмосфера, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он поддерживая переписку, написал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм? И тоже книга, да? Что интересно, оно всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: вот,
3: ли?
1: Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку «Библия детская» с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы они немножко странно так написаны. Что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
0: В смысле, про библейские мультфильмы?
2: Нет, нет, нет. Это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, например, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
0: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
1: Ой, это было так давно. Сюрпризы, Сундука.
0: Кто-кто?
1: Сюрпризы, Сундука.
0: Это тоже мультик какой-то?
1: Программа.
0: А что там
3: была детская программа?
1: Детская программа. Кстати, на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели, я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые... Я смотрела «Летающий дом», очень интересный, я на нем тоже выросла, вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
1: да,
3: я помню.
1: Да, но они
0: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть, если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику. Так ведь?
2: Угу.
0: Вот, да.
2: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
1: книгу я тоже читала.
2: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человек уже хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы. Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому...

0: хорошие фильмы. Это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть. Mm-hmm. Вот. Они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
1: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно, как бы так хайпанул, фильм называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса, и там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую, прям очень классный.
0: Да, вот. Слышала я о таком, интересно. Mm-hmm.
1: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там, да. Про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
2: Про Иосифа.
1: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле, да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож». Угу. И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке. Да. И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
1: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
1: Ух ты!
3: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
1: Спасибо. Интересно. Мне стало интересно, захотелось почитать.
0: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые — это вот Таня вспоминала.
2: «Падут подле тебя тысячи».
0: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм «Соображение совести».
3: Да, не так давно вышел.
0: Точно, да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление, вот там ты не отдохнешь, да, то есть там...
1: Не расслабишься.
0: Там не расслабишься, вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот, Таня вспоминала книги, да, «Письма к Александру».
2: «Письма к Марии», «Письма к Александру».
0: Вот, да. Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
2: «Счастье любить».
0: «Счастье любить».
2: Это точно. Новая книжка.
0: «Счастье да. любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, mm-hmm. то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь, по-моему, mm-hmm. «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
1: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, я хочу вам сказать. Есть книга, которую я всем очень рекомендую. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
0: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там письма к Марии, письма к Александру, там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, как ее зовут.
2: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
0: Да.
2: Ударение вот ставить, не знаю.
0: Вот. Ну, то есть, как бы, дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги про то, как поступать, то есть, как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
3: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
1: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
3: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. Любовь, страдания, человек отменяется. Фантастику он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
1: Сами названия уже.
3: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. Но очень интересно.
1: Какой?
3: А «Письма Баламут», наверное, вообще все слышали.
1: Это да. Да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
0: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки. Угу. Вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни. Вот, достаточно добрые, да. Может быть, в них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Угу. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское на нехристианское, но когда мы в обычные, там, к примеру, если мы говорим про музыку, песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да, мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть, ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы, с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет?
4: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, но просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
1: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот именно направляют как-то?
4: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот, из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что... Ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни. То есть какие-то прям... Если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов жизни мьюзик. То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
2: Меня цепляет очень песня «Пурим». Ну, я не знаю, прям вообще...
4: Вот. Да.
2: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
4: Я тебе дала волю.
1: Ну, то есть мы видим, да, что... Я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да? И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
3: Более того, каждый жанр, ну, то есть у каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Вот есть христианские детективы?
4: Ну, нет.
3: Есть. Детективы про отца Брауна. Гилберт Кит Честертон.
1: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
3: Вот детектив об отце Брауне, их экранизирование, но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие, такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще Честертон, он слыл, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера. И вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня вот такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
1: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время, потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
0: Конечно, смотрите наш канал.
1: Да. Абсолютно, 100%.
2: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
1: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе, такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
0: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Вот. Поэтому стоит переключаться.
1: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Мы продолжаем наше исследование уникальной с исторической точки зрения страны Израиль. Проехав не одну тысячу километров по этой удивительной стране и сняв несколько десятков программ, наша съемочная группа сворачивает с хорошо известных туристических маршрутов и углубляется в изучение малоизвестных, но не менее интересных мест. На этот раз целью нашей поездки стал город Бейт-Шемеш, что в переводе на русский язык «Дом солнца». Сейчас это достаточно небольшой и молодой город в Израиле, основанный в 1950 году. Но рядом с ним находятся раскопки древнего города, основанного еще в ханаанский период, до завоевания этих земель Иисусом Навином. Это около 4000 лет тому назад. Наш гид Андрей в буквальном смысле слова свернул с общепринятых маршрутов. И сейчас нас везет по узкой, извилистой дороге, которая проходит по вершине горы. Здесь располагается зона отдыха. Вдоль всей дороги выставлены скульптуры современных израильских скульпторов.

Да, это того стоило. В Израиле много интересных, красивейших мест. Мы спускаемся с горы в долину, где нас ждут новые впечатления.

0: Андрей, что это за развалины? Куда мы попали?
1: Привет, Владимир.
0: Извлеки меня отсюда из этих археологических раскопок.
1: На самом деле мы пришли в интересное место. Древний город Вивсамис, или правильнее сказать Бейт-Шемеш, дом солнца. Здесь происходило очень много всего интересного. И ковчег Божий, который вернулся от филистимлян, от язычников. И Самсон, герой, который был очень сильным, сверхъестественно сильным. И современный город Бейт-Шемеш, который буквально за нашей спиной. Очень много всего интересного, поэтому я тебе предлагаю, чтобы мы здесь погуляли, все хорошо изучили, чтобы людям понравилось и было интересно.
0: Погрузились в древнюю историю.
1: Даже, я бы сказал, нырнули в глубину веков.
0: Приглашаем телезрителей в путеводитель по Израилю. Добро пожаловать.
1: Пойдем.
0: Осторожно, осторожно.
2: Очень аккуратно, не падать.
0: Опа.
1: Итак, мы с вами находимся в пределах древнего города Вивсамис, или Бейт-Шемеш. Но начнем мы с периода как раз Самсона. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, я предлагаю вместе с вами открыть Библию. Сыны Израилевы продолжали делать зло пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Цора, который упоминается во втором стихе, это вот этот холм буквально за моей спиной. Жена его была неплодна и не рожала. Явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры». Секера – это, скажем так, сегодняшний виноградный самогон. «И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенца сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Потом жена пришла, сказала мужу, так и так. И я читаю вам 24 стих. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Цора, как я вам сказал, это вот этот холм. Эштаоль – это буквально те холмы, они повыше, чуть правее. И в этом районе Самсон рос на холмах. Почему на холмах? Хотя мы видим, что внизу очень плодотворная зеленая долина. Потому что евреи в то время особенно, мы говорим с вами период судей, немножко, не так уж много, порядка 100 лет, после того, как евреи пришли из Египта на Святую Землю, они оборонялись от язычников. Естественно, они жили наверху. И вот Самсон, живя, гуляя в основном между еврейскими поселениями Цора и Эстаол, или Эштаоль, ходил там. Самсон, молодой парень, вырос. Гормоны, вы знаете, такая вещь есть у каждого человека. Период полового созревания. Самсон гулял. И тут недалеко, в этом направлении, был филистимский городок Тимната. И Самсон, которого избрал Бог воевать против филистимлян, спасать еврейский народ, каким-то образом оказывается в этом городке среди язычников филистимлян. И там он увидел красивую девчину. И сердце у него ушло в пятки, в забу дыхание сперло, и он сильно влюбился. Прибегает Самсон домой и говорит: «Папочка, мамочка, сгораю от любви!» Они говорят: «Да, здорово, ты уже вырос, возмужал, время жениться, ну и кто эта благословенная еврейка?» Самсон им отвечает: «Какая еврейка? Это филистимлянка!» «О, как так, сыночка? Что ж ты творишь?» Родители в шоке, он говорит: «Ничего не знаю. Хочу именно эту женщину, и не важно, что она язычница, не важно, что Бог запретил евреям вступать в брак с неевреями, хочу именно ее». Что поделаешь? Он был очень настойчив, мы знаем, он был очень сильным, когда хотел, он мог добиться своего,

И мы читаем в Библии, что это было от Бога. Хотя вроде бы в нарушении Божьих заповедей, но это было от Бога. В итоге родители сдаются, идут вместе с Самсоном в темноту, языческий город, к врагам. И вот вопрос такой, каким образом евреи, которые находятся под гнетом, под угнетением филистимского народа, не палестинского, филистимского, ничего общего, друзья, и арабы и филистимляне, и филистимляне, которые жили здесь 3000 лет назад, у них нет ничего общего. Почему евреи идут свободно к врагам? Это такая дилемма, о которой мы с вами поговорим, когда вы приедете, поэтому сделаем себе такую зарубочку в памяти на будущее. В любом случае, они пришли туда, в итоге он обвенчался, но свадьба позже была расстроена, и Самсон начинает мстить филистимлянам. Он убивает там и сотни их. В итоге период перед жатвой буквально он ловит 300 лисиц. Представляете вообще лису поймать? И мы говорим с вами о периоде примерно 3200 лет назад. Как он умудрился поймать лисиц? И не 2, 3, 10, 300! В общем, был уникальный парень, на самом деле, какой-то был энерджайзер, бегал быстро, очень был ловким, я думаю, он какие-то на них облавы устраивал. В итоге он поймал 300 лисиц, связал по 2 штуки, вместе хвосты им связал, между этими двумя хвостами привязал факел, поджигал и отпускал их в поля. Если вы посмотрите вот здесь вниз, можно сейчас увидеть, пшеница растет, она пока зеленая. В Израиле мы снимаем по 2, в некоторых местах по 3 урожая, зерновых, по крайней мере. И вот в этих полях, и тогда здесь тоже были поля, он отпускает этих лисиц, и они выжигают филистимские поля. Здесь, туда дальше на холмах вы потом увидите. Он наносит экономический удар по филистимлянам. Потом в других ситуациях он взял ослиную челюсть и убил несколько сотен филистимлян за раз. Просто куском кости. Очень был оригинальный малый. И это реально библейское место. Мы не можем сказать точно, где он проходил, но в этом районе, как я вам сказал, между Цор-А и Эштаолем он гулял между своими. И ходил он к филистимлянам сначала по добру, по здорову, хотел жениться на язычнице. Но когда его, можно сказать, кинули, не дали ему возможность насладиться счастьем со своей любимой, он начал им мстить, и мстил жестоко. За свою жизнь Самсон убил не одну тысячу филистимлян. К сожалению, его предала женщина. Закончилось все печально. Его взяли в рабство, выкололи ему глаза. Пока он не одумался, не раскаялся в том, что он доверил свое сердце женщине настолько, что стал ее фактически рабом. Бог дал ему возможность наказать филистимлян. И в Ашдоде, на побережье Средиземного моря, он на одном из праздников языческих разрушил храм и убил несколько тысяч человек за раз. Последнее его сражение с филистимлянами. Итак, другая ситуация, друзья. Мы с вами читаем в первой книге «Царств». Был период, когда ковчег Божий был захвачен в битве на севере Израиля. Филистимляне после битвы с евреями взяли его в плен. Ковчег Божий, где находились две вот этих скрижали, 10 заповедей, я думаю, все вы знаете, что это за понятие. Каменные скрижали, на которых Бог написал свой закон, 10 заповедей. Священный ковчег Божий, там была чашка с манной, которой питались евреи в пустыне. И скипетр или жезл, расцветший Аарона. Филистимляне забрали в плен ковчег Божий, и Бог начал их наказывать. Несколько месяцев ковчег переезжал из города в город филистимлян. На них нападали такие трагедии, как волдыри на коже, болезни. Нападали на них всякие насекомые. Появлялись куча мышей и крыс, которые начинали портить их урожай. В итоге до филистимлян дошло, что неспроста на них эти беды свалились. И они решили вернуть ковчег евреям, но хотели сделать это с хитрецой. Они привозят ковчег в темнату. Там, где Самсон хотел себе жену взять, это спустя примерно 50-100 лет после событий Самсона. Ковчег привезли туда.
взяли двух только что отелившихся коров, оставили телят в стойле, коров, этих молодых коров, запрягли в новую телегу, на телегу поставили Божий ковчег с подношениями еврейскому Богу, чтобы он прекратил наказывать филистимлян, и отпустили, довели, как вывели за город, на перекресток, куда дорога шла одна в Ифсамис, где мы находимся с вами сейчас, а другая как бы шла от темноты в сторону Средиземного моря. Вывели за город в направлении Вифсамиса и оставили. И коровы, представьте себе картину, мамочки, у которых телята остались, только отелились в стойле, они мычали и все равно шли к Вифсамису, то есть это было сверхъестественно. Бог вернул ковчег в пределы Вифсамиса, и у подножия холма эти коровы остановились. Евреи, увидев, что ковчег вернулся в народ, закололи этих коров, построили жертвенник, принесли их в жертву. И это произошло здесь, друзья. На самом деле, реальное место, казалось бы, когда вы читаете Библию, оно кажется как какие-то легенды, сказки Шахерезады. На самом деле, это реально библейское место, историческое место. Поэтому где-то здесь, у подножия холма, эти несчастные две коровы остановились с Божьим ковчегом. И здесь этот ковчег пробыл достаточно времени. Вифсамис, древний город. Продолжаем гулять по этим раскопкам. Это сооружение здесь появилось еще до евреев, то есть порядка 3,5-4 тысячи лет назад. Очень интересное сооружение, но его нужно смотреть изнутри, поэтому мы аккуратненько спускаемся вниз, и уже внизу я дам вам объяснение. Так что пойдемте.

очень большое сооружение, вот туда нам надо посветить, пожалуйста. Видите, это целый большой туннель. И на самом деле это водяная цистерна, которая собирала дождевую воду во время зимних дождей. Основная часть воды поступала вот в эту дыру в потолке. Конструкция крестообразная. И не просто так люди использовали именно крестообразную форму этой цистерны. Если вы подойдете вот сюда аккуратно и потрогаете каменную породу, то вы увидите, что это очень мягкая порода, меловая порода. Она очень мягкая, поэтому весь холм из этого мела состоит. И в древности люди были достаточно умными. Они осознавали, что эта конструкция может обрушиться. И они поняли, что если они построят крестообразные туннели, они достаточно много смогут вмещать сюда воды. Пол был намного глубже. Крестообразная конструкция этой цистерны водяной очень успешная, и она себя оправдала. Мы видим, что продолжает стоять на месте, несмотря на разрушения и землетрясения, которые часто бывают в Израиле. Что я вам хочу показать здесь, это вот штукатурка. Потому что какой бы мягкий камень ни был, он все равно может рушиться. И видите, толстая штукатурка, что она нам доказывает и о чем повествует. Перед каждой новой эпохой, так сказать, новым периодом дождей зимних, сюда спускались работники по тому спуску, где мы с вами зашли. Вычищали грязь, потому что дождевая вода, она не чистая, как мы берем, например, из грунтовых вод скважинами. Она несет с собой листочки, какую-то грязь, которая постепенно оседает вниз. Из-за того, что воды очень много, поэтому сверху набирают чистую воду. Здесь в Бет-Шемеше нету как таковых источников, родников. Но они научились еще до израильтян, 4 примерно тысячи лет назад, выкопали с этой стороны холма, построили на всем холме наверху вот эти вот желобки, которые сносили эту дождевую воду сюда. Мы с вами вышли из цистерны водяной, и наверху мы видим вот это вот интересное растение, которое называется шалфей. В Израиле несколько видов шалфея, и он относится как раз к группе специй всевозможных. Поэтому, когда вы будете гулять по Израилю, увидите какое-то знакомое растение и захотите себе оторвать веточку, ни в коем случае этого не делайте, потому что это наказуемо штрафами. Вот так вот он растет на природе, его нельзя, к сожалению, рвать. Он как бы является растением, которое занесено в Красную книгу. Если вдруг вы что-то будете рвать вообще в Израиле, никаких растений рвать нельзя, потому что у нас очень сухо, мало воды, и нельзя просто так рвать листочки, цветочки, где вы гуляете. Можно встретить контролера за природой, он может выпишет вам штраф, и вы обязаны будете заплатить. Но очень приятно пахнет. Блаженство. Красивая природа у нас, очень уникальная, поэтому приезжайте, понюхайте вместе с нами этот шалфей, полюбуйтесь этой красотой.

0: После того, как это место было в запустении порядка тысячи лет, мы с вами перепрыгиваем в истории к периоду византийцев. Во время Византийской империи в Израиле было построено очень много монастырей, и один из них был построен здесь, в Вифсамисе или в Бейт-Шемеше. Это развалины как раз византийского монастыря порядка 6 века нашей эры. Относительно был небольшой монастырь, не так уж долго он простоял, монастырь здесь, потому что, мы знаем, пришли мусульмане в 638-40-х годах, и фактически все христианские церкви, большинство монастырей было разрушено. Наблюдаем с вами развалины византийского монастыря, и как вы можете судить по той арке, которая за моей спиной, скорее всего, он был как минимум двухэтажный, достаточно большое сооружение, местечковый монастырь, можно сказать, как раз в низменных местах Иудеи. Мы видели с вами, что это как раз сердце многих библейских событий, поэтому византийские монахи поселились здесь. И видите, на фоне как раз уже современный город Бет-Шемеш, достаточно большой, он расширяется, захватывает новые-новые холмы в этой территории. Интересное место. Дорогие друзья, мы пришли с вами в парк скульптур, большинство из которых посвящено библейской тематике. Этот парк особен тем, что он был создан и на деньги скорбящего отца. Молодой офицер Голан, танкист, погиб в 1992 году. И мачеха этого парня, она была достаточно опытным и знаменитым скульптором из Бразилии. И она вышла замуж за еврея. И вот отец пожертвовал деньги, и мачеха этого парня Гулана, они создали эти скульптуры. Сегодня это открытый парк, который является частью достояния города Бет-Шемеша. Очень интересный парк в нем. В принципе, можно на основе каждой скульптуры объяснять различные библейские истории, как это происходило и почему. Сейчас, например, я стою возле этого маслодавильного пресса, частичная, то есть вся конструкция здесь не представлена, но представлен как раз этот круглый камень, который предназначался для того, чтобы разломить оливку, чтобы потом отжимать ее и выжимать масло. К сожалению, идея нерадостная, которая стоит за этим парком, но мы вспоминаем этого мужественного парня Голана, танкиста, офицера. Приезжайте в Бет-Шемеш, погуляем вместе. Не только в этом парке, но и в других местах. В этом районе очень много интересных библейских мест. Красиво, современный город. Но вот этот парк, он является таким тихим, прекрасным местом, где можно отдохнуть, погулять внутри, посмотреть на скульптуры, просто посидеть. Итак, вы посмотрели программу «Путеводитель по Израилю», древний город Бет-Шемеш, Вифсамис. Я приглашаю вас в Израиль. Приезжайте. До новых встреч.
1: Поисками утраченного ковчега человечество уже занято несколько тысячелетий. Ну вот он, здесь, в городе Бет-Шемеш. Приезжайте, добро пожаловать, и вы можете дотронуться до него.

Мы продолжаем наше путешествие по Израилю, по нетрадиционным маршрутам и местам. Сегодня мы побывали в городе Бейт-Шемеш. Это место, в котором когда-то через Самсона Господь творил свои чудеса здесь, в Израиле.

Как мы знаем из Библии, что Самсон разорвал пасть льву. Вот примерно такого размера был лев, и простой человек, как я, разорвал ему пасть. В это сложно поверить, но это было здесь, именно в этом месте. Добро пожаловать!

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киду Дэвису.
1: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. Ah! John Carpenter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps, and his shoulders are gonna try to punch through the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way. Barry Hanley.
0: Barry Hanley. Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
1: Come on, Barry. Follow through. Come on, Barry. Get your arms high in the air. You have to jump really far, Barry. Come on, Barry. You're gonna have to get fired up, Barry. Come on, get fired up, Barry. This man's fired up. Help him. Come on.

0: А теперь Крэг Лэмбли. Он прощет этот глобус своей головой. Крэгу Лэмбли нужна ваша помощь. Он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед. Помогите ему!
1: No fear! No fear! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
0: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно. Дамы и господа, Крэг Лэмбли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему. Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл, ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему. Я попрошу тебя заковать меня в две пары наручников. Так что приготовьтесь. Итак, дамы и господа, вперед. Давайте начали. Поехали. Давайте.
1: Here we go.
0: Давайте, поехали. Он должен бежать очень быстро, со всей силой.
1: Professional football star. Come on, Keith. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike. You catch a stone.
0: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята, без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмбли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
1: Craig's now laying on 1,200 sharp nails. 800 more will be placed in his chest and stomach. Here we go. we go. Come on, here we go. Oh, oh. 405 pounds. Let's go.

0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, no way, 13, he's going for it, 14, the net, oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
1: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Киф и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками. Но Джон Джейкобс рвет эти наручники уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз. У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручники. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее. 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через две недели. Через две недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. Подожди до завтра». Дамы и господа, Я свидетельствовал многим людям, говоря: «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают: «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6? «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса. Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь. Дамы и господа, многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать: «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться: «Иисус, спаси меня». Но знаете, что по его словам было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога. Богохульствовали. Они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам, глава 6, говорит: «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал: «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал: не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено? Но я ошибался. Кто из вас понимает, что несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь? Мы не можем полагаться на плоть. Вот почему, если вы не примирились с Богом, нам лучше сделать это побыстрее, сделать это сегодня. Мы не можем потерять день для Бога. Скажите аминь. Мы не можем потерять день для Бога. Сегодня день спасения. Нам проводник сказал, если вы пойдете, я не иду с вами. Но я вам советую держаться верхушек тех гор. Вам нужно ориентироваться, чтобы не заблудиться. Я был уверен, что с нами ничего не произойдет. Мы отчалили на лодке, мы карабкались по горам. 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу, «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал, «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями. И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне, «Ты должен помолиться сегодня». Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам, «Ты лучше помолись сегодня». Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал, «Оладьи». И я подумал, «Оладьи!» Я люблю оладьи. Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшая, и мы начали замерзать. Мы разбили свои кости, и локти, и колени, и руки. Река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать. Но мой друг сказал, «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти!» И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал, «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал, «Боже!» Я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо. Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать, и кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне, но вы можете быть уверены в одном. Вам нужно примириться с Богом, вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это была или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замер бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье, и он выстрелил в воздух. И тот человек остановился. Нас услышали и подобрали. Наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать: «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?» И дьявол будет смеяться и продолжать: «Завтра». Завтра. Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это завтра? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня. Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите завтра. Придите к Богу сегодня. Скажите аминь. Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь. И чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство –

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют, о крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель

проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в Ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения. Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские, вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог не послать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов. Так вот, во времена Вавилона поклонялись богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вала и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали
имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, Грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов или же узел инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома. Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда, села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации. Отец успокоил ее своим пониманием ситуации, но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу не у кого будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их,
то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном наследии». То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10 менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли. Авраам посмотрел на идолов и начал их бить. Только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными, насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него приводили овец пастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перри Стоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил, у них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня.
А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину двери. Потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу

ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел, чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете, который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен. Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

Здравствуйте. Дилан Джарвис был зависим. Настолько, что готов был есть землю, если бы кто-то сказал, что ему от этого станет лучше. Все попытки исправить ситуацию делали только хуже. Так длилось много лет. Но однажды Дилан получил чудесный шанс, когда незнакомец, сказав, что его ждет в будущем,

0: будущем нечто чудесное.
1: Я жил в страхе и тревоге. Каждый день я боролся за жизнь, которая находилась на конце стеклянной трубки. Дилан, подающий надежды исполнитель кантри, поет об опасностях наркотиков. С этой темой он слишком хорошо знаком. Его отец был пастором небольшой церкви, в которой Дилан узнал о Боге и начал заниматься музыкой. А мама в то время боролась с алкоголизмом. Маму я очень любил. Из-за страха, что она умрет, я жил в тревоге, страхах и панических атаках. В 12 лет друзья угостили Дилана наркотиками. Таблетки, трава, кокаин, мэт. Он начал принимать все, чтобы побороть тревожность. Отец пытался что-то сделать, но это привело только к большему бунту. У меня была сильная зависимость. Ломка была такой, что я готов был на все. Если бы мне сказали, что земля поможет мне, я начал бы ее есть, чтобы стало легче. Все это продолжалось не один год. При этом Дилан продолжал заниматься той единственной вещью, которую любил. Он писал музыку. Однажды у него украли гитару. Дилан был раздавлен, но отец помолился и сказал, что Бог вернет гитару. Он сказал, «Твоя гитара вернется домой во имя Иисуса». Я подумал, ну ладно. Через полгода мне позвонил какой-то парень и сказал, «Это Дилан Джарвис?» Я выгуливал собаку и увидел чехол. Я спросил, «Ты нашел мою гитару?» Он ответил, «Так и есть. На ней твои инициалы, и я решил связаться с тобой. Бог берег мою гитару 6 месяцев и вернул ее мне». Я понял, что Бог есть и любит меня. Он знает мое имя. Дилан начал видеть доказательства Божьего присутствия в жизни, даже когда был на дне героиновой зависимости. Я встретил одного мальчика, и он сказал, «Хочу тебя кое с кем познакомить», и привел меня в дом. Там ко мне подошла женщина, положила руку на грудь и тихо помолилась. Когда она это сделала, меня словно молния пронзила от левого плеча до правого бедра, и я упал на колени. Она подняла мое лицо, посмотрела в глаза и сказала, «Наслаждайся своей жизнью, Дилан Джарвис. Тебя ожидает много дел». Это был момент пробуждения, я стал новым человеком. Дилан поверил, что это Бог дал ему шанс. Он перестал принимать наркотики. Однажды на дороге на парня напал вооруженный пистолетом человек и заставил его сесть в автомобиль. Я сидел, и с меня тек пот рекой. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты заехал на это кладбище». Я решил, что он хочет убить меня. Дилан смог нажать на ручник, чтобы все выглядело так, словно машина сломалась. Он вышел, быстро схватил биту и начал бить того человека. Думая, что он убил его, Дилан сдался полиции. Из-за этого ему грозило 30 лет заключения. В тюрьме Дилан попросил, чтобы ему дали Библию, и начал молиться о том, чтобы Бог освободил его. В то же время его бабушку отвезли в хоспис. Она умирала от рака легких. Бабушка была для меня всем. Я упал на колени и начал взывать к Богу. Вдруг я услышал по громкоговорителю «Дилан Джарвис». Я ответил «Да». Они сказали «Собирай вещи, ты едешь домой». Это было лучшее, о чем я мог только мечтать. Как Бог может так сильно любить меня и заботиться обо мне так сильно? Бабушка внесла залог за внука, но вскоре она умерла. Дилана охватила скорбь и вернулась тревога. Он сорвался и принял слишком большую дозу. Я думал, что умираю. Я чувствовал, как мой дух выходит из тела. Я слышал разные голоса, и мне казалось, что они смеются надо мной. На меня навалились тонны страха. Отец говорил мне об имени Иисуса. После долгих попыток я произнес «Иисус!». Я встал, схватил флакон с наркотиками и выбросил в унитаз. Я молился «Боже, это все! Я молюсь Тебе!». и Святому Духу, я взываю к Тебе. Я отдаю всего себя Тебе. Возьми меня, моя жизнь Твоя». Дилан отправился в христианский реабилитационный центр, в котором провел год, изучая Божье Слово и возрастая в вере, чтобы преодолеть свою тревожность. Он навсегда завязал с наркотиками. Его мать, о которой он переживал столько лет, стала на путь борьбы с алкоголизмом. С Дилана были сняты все обвинения после того, как человек, которого он побил, выздоровел и был арестован за торговлю наркотиками. Сейчас Дилан занимается музыкой, желая делиться своей историей о Божьей благодати и любви через песни, которые призваны нести надежду тем, кто не ощущает ее. «Мое сердце обращено к Иисусу Христу. Он направляет меня. Он со мной. Я не боюсь. Бог забрал страх. Если дух страха, тревоги или депрессии приходит ко мне, я говорю, ты не имеешь власти над моей жизнью. Никакой. Я покрыт от макушки головы до пяток ног кровью Иисуса. Я знаю, что я не заслуживаю этого, но также знаю, что должен рассказать о том, что сделал Христос».
0: Он абсолютно прав. Это странно, но я тоже знаю, что должна помнить о том, кто я без Иисуса. Когда сталкиваешься с проблемами, как у Дилана, начинаешь понимать, кто ты без Иисуса. Иногда мы приходим к Господу и на некоторое время оказываемся на вершине. Но вдруг падаем и возвращаемся к тому, что уничтожило нас. Мы склонны отдаляться, как поется в одной христианской песне. Это в наших сердцах. Но мы также имеем потребность в уверенности, что нас любят, что мы прощены, даже когда не заслуживаем этого. Иногда, особенно когда это касается родителей, мы говорим, «Это же мои родители, они обязаны любить меня». Бог нас любит, безусловно. Даже когда мы падаем на самое дно. Иногда Дух Святой называют небесной гончей. И именно об этом я думала, когда смотрела историю Дилана. Вновь и вновь Бог шел за ним. Не потому, что Дилан заслужил, а потому, что такой наш Бог. Когда та женщина положила руку Дилану на грудь и помолилась за него, он ощутил разряд, который прошел через него, почувствовал себя новым человеком. Он действительно им стал. Так говорит Слово Божье. «Кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло. Теперь все новое». После этого у Дилана был срыв, но все в нашей жизни учит нас чему-то. Нужно позволить Богу показать, что Он пытается сказать, что хочет сделать в нашей жизни. Он открывает нам себя, призывает прийти к Нему. В конце Дилан сказал, что прогоняет духовные атаки властью, которую ему дал Бог. «Вы можете поступать так же». Вы не кукла в игре. Вы можете сделать выбор. Вот что нас выделяет на фоне творения Божьего. Мы не обязаны служить Ему, не обязаны повиноваться, не обязаны отказываться от того, что уничтожает нас. У нас есть выбор обратиться к Богу, который видит нас настоящих за пределами наших ошибок. Он видит наши нужды и любит нас. Не потому, что мы делаем что-то великое для Него, а потому, что мы Его творение. Писание говорит, что мы созданы с намерением и целью. Не упустите Божью цель для вашей жизни из-за неправильных решений. Остановитесь. Обратитесь к Нему. Станьте на колени, как это сделал Дилан, когда пережил силу Духа Святого, и скажите, «Боже, я грешник». «Я нуждаюсь в Спасителе. Иисус, Ты умер за меня. Покрой меня своей кровью, от макушки головы до пяток ног, чтобы я мог жить и ходить с Тобой. Если вы дитя Божье, то вас ждет вечность. Пригласите Духа Святого в свою ситуацию и позвольте Ему показать вам, что важно. Таков Божий план и цель для вас. Не упустите это».
2: В ловушке страха. На девочку-подростка и ее подругу напали с ножом двое мужчин. Девочка думала, что единственный способ сбежать — спрыгнуть с моста. Но вдруг вспомнила сюжет из суперкниги. И вот что случилось дальше. На 14-летнюю Яйоу из Мьянмы и ее подругу напали двое мужчин.
3: Я испугалась. Они схватили меня за футболку и повалили на землю. Я пыталась убежать, но один из них сказал: «Успокойся, а то убью тебя».
2: Пока мужчины решали, что сделают с девочками, у Яйоу возникла ужасная мысль.
3: Я подумала, что они продадут нас в сексуальное рабство, и решила спрыгнуть с моста, хотя не могла погибнуть.
2: В тот момент она вспомнила выпуск суперкниги о Данииле.
3: В истории суперкниги Бог защитил Даниила во рве со львами. Я молилась: «Боже, защити меня, я не хочу умирать». Я молилась все время.
2: Яйоу была буддисткой. Подруга пригласила ее на внешкольную программу от обетования сироте. Там она увидела мультсериал «Суперкнига». Когда она сидела на мосту, то думала о том, спасет ли Бог их так, как Даниила. Один из мужчин взглянул на нее.
3: Он посмотрел на меня и сказал, что они должны отпустить нас. Он добавил, что мы слишком маленькие и невинные.
2: На следующий день Яйоу рассказала учительнице о случившемся и попросила помолиться с ней молитвой покаяния.
3: Я едва не погибла, но Иисус спас меня в опасной ситуации. Он всегда со своими детьми. Я хочу, чтобы он был и со мной рядом.
2: Теперь и мама Яйоу начала молиться Иисусу, а ее младшие сестры ходят с ней в воскресную школу, чтобы смотреть суперкнигу вместе.
3: Суперкнига помогает нам лучше узнать Бога. Спасибо, что познакомили нас с ней.
2: Кэти Данкан не могла ходить. Она была настолько слаба, что едва стояла. И с каждым днем становилось лишь хуже. Но в одно мгновение Кэти исцелилась.
3: Я перестала чувствовать привычную силу. Была только усталость. Я не понимала, в чем дело, а потом я начала еще и кашлять. Партнер клуба 700, Кэти Данкан, на протяжении 5 лет заботилась о своей матери. Когда та умерла, Кэти заметила, что и ее здоровье начало ухудшаться. 14 июля я едва встала с кровати. Я могла передвигаться, только держась за стену. Ее муж Дэниел также заметил перемены в состоянии жены.
2: Было видно, что ее энергия пропала. Она была очень слаба. Но я верил, что Бог исцелит Кэти.
3: Кэти встретилась со своим врачом, но препараты, которые он выписал, не помогли. Вместо этого ее состояние лишь ухудшилось. Я сказала: «Господи, я должна попасть на похороны матери». Они были 23-го. Я сказала: «Господь, ты моя сила. Я верю в это. Мне нужна твоя помощь». Кэти не могла подняться с кровати и нуждалась в круглосуточной помощи. Дэниел делал все, что мог, чтобы облегчить ее страдания. Их дочь также постоянно находилась рядом. Я следила за тем, чтобы она пила витамины. Я приносила ей суп. Мама не могла подняться с постели без чьей-то помощи. И мое сердце обливалось кровью из-за этого. Несмотря ни на что, Кэти продолжала верить в то, что Бог исцелит ее. 19 июля Кэти была сама дома. И вдруг услышала голос. Я считаю, что это был явный голос. Он сказал: «Поднимись и включи клуб 700». Кэти услышала, как ведущие программы начали молиться. А потом Венди сказала: «У нас хроническая усталость. Вы всегда полны сил, но сейчас не можете даже встать с кровати». Она сказала: «Обычно вы активны, вы не понимаете, почему с вами это случилось». Она добавила: Вы спрашиваете себя, что не так? Господь касается вас. Мы связываем дух слабости во имя Иисуса и повелеваем ему уйти. Вы исцелены во имя Иисуса.
0: Я подпрыгнула с кресла и сказала: «Это я, Господь! Ты исцелил меня! Я принимаю это, Господь!»
3: Когда дочь услышала новость о том, что ее мама полностью исцелена, они сразу же начали собирать вещи для поездки на похороны мамы Кэти. Это явное исцеление. Это было видно по ее энергичности. Она снова стала такой, как раньше. Я очень благодарна Богу, что Он увидел нас во время нужды. Когда Дэниел вернулся домой с работы,
1: я сразу же заметил, что состояние Кэти изменилось. Она снова могла двигаться, Бог исцелил ее.
3: Через 3 дня Кэти и Дэниел полетели, чтобы почтить жизнь и наследие ее матери. Я летела на похороны мамы и была очень благодарна за то, что могу ее почтить. Сегодня женщина полна сил и любит играться с внуками. Она призывает всех не отказываться от обетований Божьего исцеления. Я чувствую прилив сил. Иногда даже больше, чем раньше. Он следит за своим словом, чтобы исполнять его. Бог явит себя в вашей жизни.
1: Он хочет явить себя, исцелить вас, избавить и простить. Он хочет, чтобы вы понимали, что Он ваш Спаситель. Это лучшая новость, которую только можно услышать. Кэти страдала от непонятной проблемы. У нее не было сил. А потом она услышала голос и включила телевизор. А там Венди описывала ее проблему. Кэти сказала: «Да, это про меня». Бог так сильно любит вас, что готов действовать через обстоятельства. Это может казаться вам случайностью, но в его вселенной все запланировано. Вы получите слово, которое ободрит вас. Дух Святой дает слово знания. Он дает информацию о состоянии. Это не то, что можно узнать самим. Это вещи, которые принимаются в духе. И это активирует веру людей. В этом и есть цель — укреплять тело Христово. Мы говорим, Бог описывает нечто конкретное. Но если вы ищете только слово знания, то игнорируете обетование, которое Бог дает в Писании. Он — Господь, целитель ваш. Он прощает ваши беззакония и исцеляет болезни. Он восстанавливает, венчает вас добротой и милостью. Это обетование, которое «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Я люблю слово «знание». Я люблю молиться. Но у нас есть слово «пророчество». Это то, что было записано в Библии. Бог вдохновлял людей записать эту великую истину для всех поколений, чтобы они читали и вдохновлялись, верили в то, что Он — Господь, Целитель наш. Вот как мы должны относиться к Нему. Давайте взирать на Него, на начальника и совершителя нашей веры. Не нужно выдавливать из себя веру, придумывать что-то. Не нужно полагаться на молитву, на елей, на возложение рук. Все это чудесные вещи, которые нужны нам. Но самое важное — иметь веру в Бога. Это ключ к получению чуда. Иисус ясно говорит в Марка 11 главе, «Имейте веру Божию». Если будете веровать в сердце, разве это не чудесно? И не сомневаться, то скажете этой горе, «Поднимись и ввергнись в море». Итак, какая бы гора не была в вашей жизни, обращайтесь к Иисусу. Скажите: «Иисус, мне нужна вера, чтобы передвинуть гору. Дай ее мне». И Он даст. Он ответит на вашу молитву. Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, потому что Он рад сделать это для вас. Мы будем молиться и доверять Богу. Библия говорит, и это слова Иисуса, если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Мы с Терри будем вашими двое или трое. А вы проявите свою веру и положите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться вместе с вами и вслух. Мы скажем «Исцелись», и мы будем верить в это. Мы будем доверять тому слову, что Бог дал нам. Он прощает наши беззакония и исцеляет наши болезни. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы обращаемся к Тебе. Ты пошел на крест, стал жертвой за нас. Мы видим Твои раны, которые принесли нам исцеление. Мы ищем Твоего избавления. Дело не в том, что сделали мы, а в том, что сделал Ты. И, взирая на это, мы поднимаем наши руки и говорим вслух: «Исцелись и будь здоров! Ранами Иисуса Христа я искуплен. Его кровь очищает меня от всякой неправды. Он исцеляет все мои болезни от макушки и до пяток ног. Я исцелен в Его имя. Я принимаю это от Бога Всемогущего. То, что Он обещал, оно приходит ко мне сейчас. Я восстановлен. Я обновлен. Я принимаю все это во имя Иисуса. Аминь. У кого-то есть проблемы с кровью. Вы хронически больны. Вы живете в страхе, в изоляции. Бог восстанавливает вашу иммунную систему. Он возвращает вам то, что враг забрал. Он дает здоровье и силы, рабочую иммунную систему. Вы укрепились внутри. Вы очистились от этой болезни во имя Иисуса. Вы полностью исцелены и полностью здоровы во имя нашего Господа. Терри.
3: Есть какой-то человек. Вы ненавидите это время года, потому что ботинки сменяются сандалями. У вас обезображены ноги, и вы должны ходить в носках. Бог исцеляет вас. Никакие лекарства не помогли вам. Господь исцеляет ваши ноги. Также у кого-то внезапно возникли трудности с памятью. Вы забываете предложение. Бог исцеляет вас. Примите исцеление во время Иисуса.
1: У кого-то синусит, который проник в мозг. Бог исцеляет вас и очищает вас от этой инфекции сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своим свидетельством по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из Псалмов. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их».

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые узнали истину, и об этом они и поют. И первые гости не исключение. Они и раньше исполняли на этой сцене, как лауреаты награды «Новый артист года» на втором годовом награждении за христианское кантри. И также они постоянно выступают в телепередаче «Country Gospel» штата Техаса. Их новый альбом называется «Хорошие семена», и у них очень необычное название. Поприветствуйте Дайна и крестоносцы пустыни.

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макмахоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса,

Трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос есть.
1: Второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим: пал, пал Вавилон. Возникает вопрос: а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
0: Да.
1: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон».
0: Усилить, наверное, там мысль значения.
1: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна. Откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
0: Иоанн
1: тот же, что и автор книги Откровения.
0: Хорошо.
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1:51. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом здесь аминь, аминь.
0: И это не первый и последний раз.
1: Значит, нет, это постоянно.
0: Христос использовал.
1: В Евангелии от Иоанна,
0: да,
1: это постоянно.
0: Истинно, истинно, да.
1: Истинно, истинно говорю тебе.
0: Да.
1: Не случайно так используют.
0: Я думаю, что нет.
1: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
0: Давайте.
1: Книгу «Исход», 3 главу.
0: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
1: Это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я». Чего бы Богу не сказать: Моисей! А он, смотрите: Моисей! Моисей. Давайте обратимся к истории,
0: да,
1: Деяний.
0: Странно.
1: К истории Деяний. Уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
0: Угу.
1: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал в Вавилон. Истинно говорю тебе, Моисей, Савл. Есть некая библейская арифметика.
0: Да. Ну, если просто у нас может быть в ситуации, человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
1: это
0: что Господь говорит.
1: Похоже на детскую игру, там, тумба, елка.
0: Здесь совсем другая ситуация. Если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
1: Да. Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
0: Ну, конечно.
1: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете?
0: Да.
1: А? То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал Вавилон.
0: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
1: Ну, давайте.
0: Но когда пал Вавилон?
1: Вавилон пал
0: в шестом веке, до нашей эры.
1: До нашей.
0: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
1: Как новость сообщить.
0: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
1: Пали ордынцы.
0: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр? Так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
1: Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века. Нашей эры. После Рождества Христова. Вавилон пал в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле».

0: разбитые. Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
1: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаии, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим
0: попали. Помните, так? Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
1: Да. Интересно.
0: То есть мне достаточно сказать: семь раз отмерь.
1: Один раз
0: отмерь. И дальше мне не нужно говорить.
1: Да.
0: Поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
1: То есть есть какие-то крылатые выражения, да, то есть, в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
0: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: бессеребренник, апостол Павел, минонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
1: Или
0: идет
1: Петров,
0: речь.
1: Или Остап
0: Петров,
1: Бендер, да.
0: Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
1: Да.
0: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему вышедшая замуж незадолго до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, пал Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
1: Это около 6-го столетия.
0: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Оззи.
1: Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
0: Да. Это еще Вавилона нет.
1: Еще Вавилона нет. Более, это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
0: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
1: Да.
0: И потом Исаия его исцелит, этот лист, этот плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
1: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот
0: его
1: себя
0: нет,
1: проявляет, его... только вот-вот что-то в задатке.
0: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
1: Гегемоном Востока.
0: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: Момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится и... Практически там за 100, может, 30 лет того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит «пал Вавилон». Что сделал? Используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46 главу книги пророка Исаии и увидим одну из важных характеристик Бога. 46 глава пророка Исаии, 10 текст. «Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам, как 46:10. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете?
1: Да. А как быть вот с тем Вавилоном?
0: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
1: А здесь?
0: здесь эсхатологический Вавилон, грядущий Вавилон.
1: Но вы должны объяснить это.
0: Объясню, объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
1: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
0: Да, это Вавилон конца времен.
1: То есть, ну, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
0: О последнем времени, о конце времен. А, давайте откроем первое послание Петра. Вы держите откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
1: 14 глава мне, да, чтобы было открыто?
0: Да, да, да, именно там. А, первое послание Петра, пятую главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр. Первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
1: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
0: Церковь в Вавилоне.
1: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
0: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
1: Да, и что это было значило
0: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры. И взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен?
1: Конечно,
0: Иудею,
1: уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
0: Тит, в 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион под его командованием, разрушили Иерусалим и сделали Израиль и еврейский народ рабами.
1: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
0: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, которую имел тот Рим, Римской империи.
1: Конечно,
0: или там тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете?
1: Обязательно надо разобраться.
0: О чем мы
1: говорим? Есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Ну, истолкование того, что Вавилон — смешение.
0: Да.
1: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
0: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать: что ты тут Вавилонскую башню мне устроил? Из рулонов туалетной бумаги. Или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги, или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
1: Да.
0: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
1: Ну и какой-то символ вот центра, столицы, наверное, империи.
0: Библия говорит: сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
1: Это явный вызов ему.
0: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
1: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
0: Понимаете.
1: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
0: Конечно.
1: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, который делает вызов Создателю.
0: То есть исторические реалии вавилонской империи, нового Вавилонского царства, Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благовение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
1: И явно вот этот дракон приглашает этих зверей, имеющих вот там один зверь оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
0: безусловно,
1: заставляет.
0: Безусловно.
1: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
0: Да.
1: То есть как это вот религиозно-политический союз, который вот
0: политическая машина.
1: Этот дракон, да. То есть сатана, земную власть берет как инструмент.
0: Конечно.
1: И начинает... Да. Совершать вот это зло.
0: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
1: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы читаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников? Или это еще время ожидания?
0: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну, как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
1: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр,
0: какие-то. Вот контуры мы обозначим.
1: Контуры можете.
0: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять, ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили, это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле, будучи при этом лже-троицей.
1: И не просто локально, а масштабно.
0: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь, уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана. Ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему, зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь...
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им. говорит. Понимаете?
1: Нечто происходит то же самое, как в Палестине Христа. Лидеры религиозно не узнали, да?
0: Да, но это узнали.
1: Узнали.
0: Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду. Понимаете? То есть есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога, через которое, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует. Книги Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный, наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе. Сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир.
1: Будет вовлечен
0: не
1: в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения, Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой. Не какой-нибудь там made in China,
1: чайно. Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом, на Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас в Господь.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь, думаю, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь, откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья!

Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И взвесив все за и против, мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, ну, все узлы собрать правильно, действовали, ну, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, ну, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали, вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Ну вот, казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Ну ладно вам, ну подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки, и нет мотора. Мотор, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова: все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование как ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте, и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктована Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели, то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. В тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие
различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям –

наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов, и у всех этих даров есть цель, и нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно! Только себе, самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе: «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода.
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь? Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы читаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз, книжное – устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что «так как» и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16 после поставленной точки мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним. Но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет аминь по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога. Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это аминь? Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне?»
как же мы слышим, каждое собственное наречие, в котором родились, парфяне и медиане, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет, после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать – это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, но не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Доколе, как сказал апостол дальше, все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношении. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, со всех сторон,

проблемы все закончились, и нет никакой проблемы у тебя? Не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает передышку перед встряской? Многие люди переживают подобное. Фактически все, кого я знаю, кому я задавал этот вопрос, с пониманием относились к ироничной улыбке, которая у меня возникает, когда я его задаю. Да, мы все понимаем, о чем речь идет. Когда черная полоса меняется белой полосой, белая меняется черной полосой, мы настолько к этому привыкли, что если в нашей жизни все хорошо, нам кажется, что вот-вот, вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед, скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги, мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем ошибку, или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но, знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже, страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно, рано или поздно, пойдет не так. Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду. Но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть? У таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же? Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать? А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея, 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразить, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то.

определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей, да будет вам». А если бы они верили не в Него, если бы они не верили в то, что Он, или напротив, если бы они верили в то, что Он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы «по вере вашей, да будет вам». Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека – она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал. Вы удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что он, в нем был потенциал, вот это как раз то, о чем мы говорим, в нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное. И он готов был Израиль увести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге он готов был увести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила он передал, что будет другой царь. Другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил, пророк Божий, к тому моменту уже почил. Он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других людей, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израилей, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу. Искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света. Из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего, он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что он, ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной.

Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4, «Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его, нет жизни после смерти». Тогда что это было? Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать желаемое за действительное и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение. Учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни, в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также «Экклезиаст», это книга «Экклезиаста», это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном, «Экклезиаст», 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. Если ты что-то можешь сделать, сделай. Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения.
важность взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек, если он движим какой-то верой, верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей, еще один, это мой любимый, честно говоря, текст, я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то, что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни». Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет. Получает то, к чему готов. Получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат. Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра. А ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога, когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история. Она записана в Евангелии от Марка, в 9 главе. И там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял
веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. То ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим, одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики ничего не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины. Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать. Какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе добра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был одержим его сын. Иисус Христос показал, что Он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт, что может женщинам помочь в данном случае. И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать, ну вот когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина, и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данной, например, ситуации. Как думает женщина? Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность и для того, чтобы вырастить ребенка.